Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

0: показаний.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.
0: Наслаждайся летом с Бим радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. С любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и БИМ Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алло, 3 часа ночи. Кто это?
2: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
1: Господи, конечно, сплю.
2: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Самый простой способ отличить травоядных зверей от хищников – посмотреть, где у них расположены глаза. У хищников они расположены на передней части морды, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны головы, чтобы видеть врага.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайти и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили отказаться от анонимного интернета и ввести авторизацию по паспорту. По их словам, нынешняя система плохо справляется с контролем контента. Отмечается, что порядка 95% аккаунтов – фальшивые. Именно через них мошенники публикуют запрещенные материалы. В конце августа, начале сентября в Казани пройдут съемки сериала, из-за чего на отдельных участках могут перекрывать дороги. Первый этап ограничений возможен с 9 утра 31 августа до часа ночи 1 сентября, второй – с 9 утра 2 сентября до часа ночи 5 сентября. Ученые в ходе эксперимента доказали, что голуби могут формировать эстетические предпочтения и отличать хорошие рисунки от плохих. За верный выбор их поощряли кормом, и уже через 22 сеанса птицы уверенно различали категории. Позже они успешно выбирали хорошие работы даже среди незнакомых изображений. По словам ученых, это опровергает идею об исключительности человеческого восприятия искусства и показывает высокий когнитивный потенциал этих птиц. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Спонсор шоу «Утромены»
4: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэлевна.
5: Попали в ДТП, хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей. Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
6: Сагындым бит мен сени, Фарид, соскучился я по тебе же очень сильно.
7: Минда.
6: Мы вообще, у нас тут летний график нас, конечно, разорвал немножко.
7: Сильно шунды и сагынды.
6: Да, ребята, но пока немножко надо. Все, объединяемся. Сейчас немножко вокруг приемников.
7: Хазыр мой фамилиец Айдар петь будет.
6: Да, серьезно?
7: Галимов, Айдар Галимов.
6: Ну вот.
7: Это же его же песня.
6: Сейчас ты сильно удивишься, конечно. Это...
7: это Мунир Рахмай присоединился.
6: Это Лил Нас Икс, или как называют у нас в Татарстане его, Иль Нас Икс. Да. Вообще, вот же татары, как мощные. Но... наши все. Это арский диалект.
7: Мишари арские.
6: Не, кстати, мишари, они все там под Буинском собрались. Это моя, с маминой стороны моя родня.
7: Вот. А это пусак, сосяк.
6: Да, пусак, сосяк, чай.
7: Чай.
6: Кстати, у нас очень разные, между прочим. У нас где-то говорят чей.
7: Чей, чистый. У нас чистый.
6: Чей.
7: Да, чей.
6: Жестко чай.
7: Чей, чистай.
6: Цей.
7: Айда, чабис.
6: А где-то говорят... чек.
7: Чей. Чей это...
6: чей.
7: Это мягко, это как у галтука.
6: О, да.
7: Вот, если нижгородские мишари, там все там да пацак-цацак.
6: О, нормально. Вот это мы. Вот это, с одной стороны. Я же в 12-м поколении наполовину мишарин.
7: А, да?
6: Да, с маминой стороны. У нас прям книга лежала в деревне. Прям мужик из деревни собрал всех мишар. Он так вот сказал: вот это семья, 12-е поколение, это 15-е поколение, так всех собрал.
7: А, вот там даже так.
6: Ну, мамин деревни очень дом, там 7 домов отношения.
7: Долго собирать не
6: пришлось. Там просто пошел с одним, спросил. У них уже все записано.
7: Я как говорю, что я есть чистый, все такие: о, чистая мишаря. Вот там все сразу говорят. Хотя не факт, что я чистая мишаря.
6: У нас, так, уважаемые слушатели, у нас начинается перепись населения. Прямо сейчас. Напишите, пожалуйста, если вы мишарин, напишите. И даже наполовину, если тоже пишите. Если вы чистокровный татарин, напишите. Если нет, тоже пишите. То наполовину татарин тоже пишите. Сейчас мы проведем. И как у вас в семье принято говорить? У вас есть какие-то диалекты прям мощные, семейные? В общем, начинаем мультинародно и многоконфессионально. Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием... «Утромены». Здравствуйте, люди добрые. Враг спрашивает: а если я француз?
7: Ну, французи?
6: Тогда «Je sens ju», «Je me sens ju». Кто еще здесь скажет?
7: Тогда «Посижу», «Полежу».
6: Еще бы что-нибудь такое. А, жибарик.
7: Жибарик обязательно.
6: Боже мой.
7: А, кстати, чусак жужжу масанг жума, даже продолжение. Чусак жужжу масанг жума, узинг жуам.
6: А, это уже категория А знаний французского. Это мы уже далеко оттуда. Ну что ж, теперь, когда мы рассказали все фишки о Радзагреве за 2008 год. Молодой чемодан, ой, чемодан, говорю, человек.
7: Да-да-да.
6: Обожаю, конечно. Вот, Тимур Манап пишет, без татарлар.
7: Мы,
6: говорит, татары. Вас там много, что ли? Сколько вас там? Вот, да. Ну, вот так что, друзья мои, ну, еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня что? Четверг, во-первых, а это означает, что сегодня, как и всегда, у нас огромное количество игр. Мы сегодня будем отвечать на 5 Саврорканс. Мы сегодня будем выбирать Сочи. Мы сегодня споем в конце песню. Поздравим с днем рождения. В этом часе утромани. В ближайшее время историческая справка.
7: У нас интервью аж два.
6: И два интервью. Вот это, друзья мои, у нас сегодня планы, конечно, на день. Так что, друзья мои, собираемся потихонечку, маленечку. Ждем. А сегодня-то у нас интервью. Смотри-ка, во-первых, к примеру спектакля Карим Тинчурина будем,
7: да,
6: обсуждать в театре Тинчурина.
7: Главный режиссер придется.
6: На секундочку.
7: Да.
6: И, конечно же, про офтальмологию поговорим. Все это в течение вечера. Ну а с вами сегодня будут напротив меня Фарид Галимов.
7: А напротив меня Альберт Кузяхметов.
6: Ну и пишите там, что у вас в семье, как принято, кто вы, наполовину, не наполовину. Напишите, все нам интересно, а мы пока пойдем подготовимся немножечко. Доброе утро!
7: И хайрлерте!
6: Олга!
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцерил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народа родов Кавказа, балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
16: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Моя проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Историческая справка.
5: Доброго утра еще раз всем любителям исторических справок, а мы вам приготовили историческую справку. Сейчас будет историческая справка. Я ясно понял. Ясно дал понять, что сейчас будет происходить. Понятно все вам? Так, у нас есть много сообщений, мы еще обязательно почитаем, потому что, смотрите, значит, Дрожжиной Мишарин Ансалям пишет. Мама с Буинска, Мишарка, папа с Балтасии. Кто я? Вы?
6: Ты?
5: Папа говорит, чистый татарин.
6: Балтасинская,
5: ну, в
6: смысле, какая-то
5: в баню мещарь? Ходит, типа, или что? У меня такие шутки, но имейте в виду. Артамонстр пишет, метис, мама норк, папа бобер. Вот. А вспомнился китаец, который шубу пробовал. Метиз.
6: Метиз.
5: Металлические изделия, получается, какие-то. Тоже неплохо, конечно.
6: Айлен говорит, я, царя Вигеляр, я наполовину нормальный татарин, на другую половину ушлый татарин.
5: Ну это все мы такие же. Это же вы зачем разделять? Не надо разделять все. И господин Тим спрашивает, а чистокровный татар это кто? Ну это когда, типа, мам татарка и папа татарка, например, откуда да? Там, из, ну то, там не Миша, ну, потому что Мишарь это еще отдельная народность.
6: Ну вообще да.
5: С этим, я еще считаю, надо с этим разбираться. Вот. Мы, опять-таки, мы просто из интереса спрашиваем. Потому что я вот наполовину Мишарин, Фарид вот.
6: Непонятно. Там,
5: да, на него нет-нет, смотришь, наполовину еврей. Но это неплохо, это же неплохо. Кстати, меня по всю жизнь еврей
6: называют. Нет, у меня мама же... Ты от Нинский район, наверное? Оттуда, с того, с тех краев.
5: Да, от меня знаем.
6: А папа из Почистополя.
5: Вот, пожалуйста.
6: Непонятно.
5: Все, короче, ничего не понятно, пишите, давайте разбираться. Пока расскажем про праздники сегодняшнего дня. Сегодня Международный день левшей.
6: О!
5: Ты левша?
6: Нет.
5: Ты правша?
6: Я правша.
5: Я правша. 100%. О, и если вы еще татарин, мишарин и левша, тоже напишите обязательно. Тоже интересно будет. На самом деле, долго дискриминации подвергались левши. В средние века считали пособниками дьявола. На Руси запрещали свидетельствовать в судах левшам, например. Ну, а...
6: В школах переучивали, даже, я помню, прям заставляли.
5: Я знаю такого.
6: Хотя зачем, непонятно.
5: Насколько я помню, Ян Александрович Требой. Знаешь такого?
6: Знаю,
5: я,
6: конечно.
5: Ян Александрович, приятель, вот его переучивали, он и может и левой, и правой рукой. То есть он пишет, по-моему, как в школе учили. Правый, но все делает левой рукой.
6: Теперь, ну это как называется этот люди-то?
5: Все дивергенты.
6: Кто дивергент?
5: Не знаю.
6: Есть такое название, я забыл.
5: Левшей на планете примерно от 10 до 15% всего. Из известных личностей. Леонардо да Винчи был левшой. Пол Маккартни был левшой, вы это можете по гитаре понять. Барак Обама был не только левшой, но и наполовину мишарин. Я следил. Понятное дело.
6: Любитель одногруппника своего.
5: Да, да. Поэтому. Хорошо. Сегодня также еще один праздник потрясающий, красивый. День русского сарафана сегодня. Не просто это национальный элемент женского костюма. Это символ женщины. Жестности, грации, русской души. Ну куда ж мы без сарафана-то? Между прочим...
6: Кстати, «Амбидекстер» называется.
5: «Амбидекстер».
6: Все, да.
5: Отличный сериал, он там по маньяков убивал. Ну ладно, значит, 18. Смотрите, значит, на самом деле, давным-давно на Руси сарафаном считали сначала парадную мужскую одежду, и потом только в 16-17 веках в женский гардероб она пришла. Далее, до правления Екатерины II, до правления ее, могли надевать только крестьянки и купчихи с попадьями. Остальные не могли. Но императрица вернулась сарафан в аристократическую моду, а уже Николай I в 1834 году узаконил традицию и обязал фрейлин носить придворные платья сарафанного кроя, потому что это наша российская. Всемирный день донорства органов сегодня. Короче говоря, есть у нас...
6: Что?
5: Есть у нас несколько видов по миру донорства органов. Значит так, иногда два основных вида. Это называется прижизненное и посмертное донорство. Значит, понятное дело, например, в некоторых странах работает это так. Если ты, неожиданно тебя не становится,
6: да,
5: то ты автоматически твои органы могут пойти людям, чтобы спасти их жизни.
6: Это я тебе могу сказать, в России так же.
5: В России так же, кстати. Да, и многие удивляются.
6: Если ты не подписал заранее, что?
5: Отказ.
6: Запрещаю, отказ.
5: Да. У нас автоматически. То есть иногда просто бывают вот такие истории, может быть, вы слышали, да, там, например, говорят, там, да. после ДТП или после там, неожиданных, там, человек уходит из жизни неожиданно.
6: Да, и тебе, потом... тебе дают родственника, а у него, да, он, а такой, он вскрытый весь.
5: Да, и он такой, а что, а почему? А в этот момент вот этот человек, которого не стало, своими органами спас несколько человек сразу и помог, соответственно, населению. Вот, и такие вот есть. Ну, и презумпция несогласия как раз-таки есть такая история тоже. Это когда уже прям специально надо подписать, что да, если что, я жертвую органы на науку, точнее, не на науку, а на то, чтобы другие люди могли жить дальше.
6: А на науку, если я не ошибаюсь, так поступил Шамов как раз, в Шамовской больнице. Угу. Вот, насколько знаю, вот почему как бы и был такого человека известный.
5: Вот, пожалуйста. Так что вещи довольно-таки серьезные. Давайте посмотрим, что у нас еще из необычных праздников. День шумящих ракушек сегодня. Ну, вот к уху приклад, что там шум моря. Хотя, на самом деле, вы просто, скорее всего, слышите, по-моему, насколько я помню, потоки крови. Кстати, вот все вот эти шумы иногда, которые вот эти вот вы перед сном, это все потоки крови.
6: Обалдеть.
5: Да, есть такое. Там, на самом деле, если вы слишком сильно слышите, надо к врачу пойти, потому что это так не должно быть. Возможно, настроение такое.
6: Возможно, у вас там цунами какой-то началось.
5: Да, действительно, вы там даже не в курсе. День вина просек сегодня.
6: Алкоголь вредит здоровью, но да, вещь прикольная.
5: Праздник придумал производитель из региона Венето Риондо Просекко. В этот день любители игристых вин поднимают бокалы в честь этого популярного напитка, который очень вредит здоровью. И день встречи сегодня как раз, еще один праздник.
6: Прикинь, да, вот люди по фамилии свои давали, и вот такие вот они ставали звучными, да, вот Просекко, там, знаешь, Ламборгини, Худахметти.
5: Производитель деревенских вилл, Худахметти. Вот так просто ходят, да, довольно красивые, ну, да, такие, да, медные.
6: Знаменитый сыр Худахметти.
5: Вообще звучит как бы так внуку моего, возможно.
6: Пармиджано.
5: Пармиджано Худахметти, да, очень красиво. В Германии сегодня день памяти жертв Берлинской стены. В Тунисе день женщин.
6: День женщин, да, в Тунисе, да. День независимости Центральной Африканской Республики.
5: Естественно. А в Японии день поминовения усопших, или обон, так называемый. Это праздник фонарей еще. Ну, а у нас есть народный календарь, и, судя по всему, сегодня довольно серьезная история,
6: сегодня,
5: потому что
6: да.
5: Евдокимов день, или Евдокимова заговенье.
6: Нормально.
5: В народе этот день всегда имел важное значение, потому что он предварял начало строгого Успенского поста и был посвящен памяти праведного Евдокима.
6: Прикольно. В этот день вообще завершали летние работы, благодарили землю,
5: да,
6: чинили и заговаривали барану,
5: да,
6: ели репу,
5: да,
6: делали добрые дела анонимно,
5: да,
6: задабривали домового, ходили на кладбище и собирали целебные травы.
5: Ну а еще ели очень сильно, шумные застолья устраивали, потому что уборка заканчивалась, и они наконец-то могли вдоволь поесть, пока у всего в изобилии. Интересный обычай был у девушек молодых, они до полудня,
6: да, вот это классно,
5: выходили к реке, они умывались проточной водой и шептали слова о женихе, а вода в этот день считалась заговоренной на чистоту и долгую любовь. Так что вот, имейте
6: девчонки,
5: в виду.
6: Пожалуйста, кабан рядом.
5: Кабан рядом.
6: Почти проточный.
5: Погладьте его, покормите. Отличное животное.
6: Дайте желудей.
5: Если утро туманное, кто к тихой и теплой осени. Сегодня туман, по-моему, не было, сегодня
6: просто дождливо. Туман как будто нет.
5: Похолодание у нас сегодня уже, все. Чувствуете, уже август начинает осенью дышать?
6: Ну, да, чуть-чуть.
5: Отвратительно, ну, да?
6: Сегодня прямо, вот сейчас сюда ехал на студию, прямо погода реально какая-то осенняя такая, знаешь?
5: Да.
6: Еще знаешь, вот эти тучи, я еду, у меня датчик света в автомобиле, свет включается, выключается, темно, светло, темно.
5: Есть такое, да.
6: Ну, вообще жесть.
5: Ну ладно, ничего, бывает такое. Давайте посмотрим на исторические события, которые произошли в этот день, и переместимся в 1883 год. А тут в амстердамском зоопарке Артис умерла последняя квагга. Что такое квагга? Это, друзья мои, вид зебры с полосами только на спине и рыжим окрасом. Раньше они существовали.
6: Да.
5: Случилась путаница в названии зебр, и специалисты не сразу осознали, что вид этого животного исчез. Они даже не сразу поняли, что произошло. А последняя дикая особь была убита в 1878 году. Они обитали на территории современной ЮАР. И вот как раз в 1987 году был запущен проект восстановления квагг как биологического подвида. Тут уже мы, потому что можем взять немножечко ДНК.
6: Да, немножечко зебру.
5: Чуть там, оп-оп, и уже зебру, ну, как потихоньку устанавливали. Был такой момент, да, вообще, мы люди, если что, мы люди на вершине, как вы уже поняли, пищевой цепи. Потому что у нас есть мозг, и нам абсолютно неважно, каких размеров животное, против него есть оружие всегда, и мы против него можем использовать.
6: Это серое вещество.
5: Да, и да, а как выяснилось, несмотря на то, что мы относительно животных слабы, у нас когтей нет, зубов нет, мы в целом, вот мозг, у нас есть мозг и ум.
6: По факту кошка даже навалять нам может.
5: Может, но на самом деле потому что мы не вооружены. Вот если бы мы не чуть вооружились, то ни одна кошка бы не выдержала, естественно.
6: Ну, да.
5: Поэтому, дамы и господа, в какой-то момент времени человек стал настолько себя хорошо чувствовать, что просто вот, типа, открыли какую-нибудь новый остров и всех животных там подчистую. Хотя это редкие животные могли быть, особенно, например, где-нибудь рядом с Австралией. Я вообще удивлен, как утконосы стали живы.
6: Не говори.
5: Как вид. Но сейчас ДНК развивается, поэтому потихоньку, я думаю, что все больше и больше животных, вот где есть возможность восстановить, восстановят. Мамонта, возможно, восстановят, динозавры.
6: Парк юрского периода вам возможен.
5: Юркин парк.
6: Юркин парк.
5: В 1889 году американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом, и позже его компания развернула сеть платных станций. Уже представляешь, какой удобный вообще?
6: Нет, я же все детство у меня прошло этими автоматами.
5: Да ты что? Там капель. Да, и да. А как выяснилось, несмотря на то, что мы относительно животных слабы, мы, у нас когтей нет, зубов нет, мы в целом... Вот мозг. У нас есть мозг
6: по,
5: и ум.
6: По факту кошка даже навалять нам может.
5: Может. Но на самом деле потому, что мы не вооружены. Вот если бы мы не чуть вооружились, то ни одна кошка бы не выдержала, естественно.
6: Ну, это да.
5: Поэтому, дамы и господа, в какой-то момент времени человек стал настолько себя хорошо чувствовать, что просто вот, типа, открыли какой-нибудь новый остров и всех животных там подчистую. Хотя это редкие животные могли быть. Особенно, например, где-нибудь рядом с Австралией. Я вообще удивлен, как утконосы стали живы.
6: Не говори.
5: Как вид. Но сейчас ДНК развивается, поэтому потихоньку, я думаю, что все больше и больше животных, вот где есть возможность восстановить, восстановят. Мамонта, возможно, восстановят, динозавры.
6: Парк юрского периода вам возможен.
5: Юркин парк.
6: Юркин парк.
5: В 1889 году американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом, и позже его компания развернула сеть платных станций. Уже представляешь, какой удобный вообще?
6: Нет, я же все детство у меня прошло этими автоматами.
5: Да ты что?
6: Там 2 копейки.
5: Ты говоришь, как пакистанский.

0: Я думаю, что все больше и больше животных, вот где есть возможность восстановить, восстановят. Мамонта, возможно, восстановят, динозавры.
1: Парк юрского периода вам возможен.
0: Юркин парк.
1: Юркин парк.
0: В 1889 году американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат с монетным механизмом. И позже его компания развернула сеть платных станций. Вы же представляешь, какой удобный вообще.
1: Нет, я же все детство у меня прошло этими автоматами.
0: Да ты что?
1: Там две копейки.
0: Ты говоришь, как пакистанский мальчик, кстати.
1: Или афганский.
0: Да, что-то, конечно, очень грустно. 1907 год, Нью-Йорк. Вышел на линию тогда первый таксомотор с таксометром. Идею продвигал Гарри Аллен. Он его, потому что возмущал, что тариф завышен в Гансом Кэбе. Это такой конный экипаж для наемного извоза, такой Ганс Кэб. И там всегда завышено. Был он такой, так, я привезу. И он ввез 65 французских машин, покрасил их в отличительный желтый цвет и открыл таким образом такси. На автомобилях уже.
1: Вот с кого это началось.
0: Да, пожалуйста. В 1913 году в Шеффилде металлург Гарри Брилли выплавил коррозионно-стойкую сталь.
1: Ржавейка.
0: В составе 12,8% хрома, 24% углерода. Ее сначала называли антикоррозийной, а затем, естественно, нержавеющей. Назвали ее и нержавейка до сих пор она у нас есть. Тут и оно.
1: Круто, круто, круто.
0: Ну и давайте расскажем про 1943 год. Началась Донбасская операция, в результате которой советские войска освободили Донецк, Мариуполь, Таганрог, вышли к Днепру, были разгромлены 13 дивизий немецкой группы армии Юг были разгромлены. 13 дивизий. Вы только вдумайтесь, вы...
1: А в дивизии-то есть сколько народ там?
0: Ну, вообще-то, это...
1: Сколько там человек?
0: Сейчас я вам посчитаю.
1: 100?
0: У меня фотография
1: просто.
0: Сейчас, подожди. Это от 4 до 25 тысяч человек.
1: Нифига себе.
0: 13 таких подразделений было уничтожено. Ну, не подразделений, точнее, а дивизий. Ну, ладно.
1: А смотри, вот через год уже во Второй мировой войне первое применение танков «Тигр-2» на Восточном фронте.
0: Это тяжелые, по-моему, танки, насколько я помню, которым не было.
1: Немецкий тяжелый танк заключительного периода Второй мировой войны производился серийно с января 44 по март 45.
0: Не помогло.
1: Да, не помогло.
0: Т-34.
1: Всего выпущено 3 опытных и 489 серийных танков.
0: Ну, не помогло.
1: Не так много что-то.
0: Т-34 быстроходный, легкий относительно других танков. И с пушкой, кстати, потом уже модернизированный, да, по-моему, 100 до 100 миллиметров там, или до 120, даже не помню.
1: Мне всегда было интересно, прикинь, вот так вот, ну, переместиться во времени и на поле битвы, там, допустим, ну, не знаю, вот под Курск туда, Т-91 выгнать. Что бы там произошло?
0: О, я тебе так скажу. Там, как по мне, просто так не работает. Я думаю, что сейчас те, кто в танковых служил, наверное, объяснят. Потому что нам просто кажется, что танки это такие, типа, ты их выкидываешь, они просто как прут, просто идут, и вообще все равно. А они, если ты... А ты играл хоть раз в танки, кстати?
1: Нет, я играл. Нет, я к тому, что Т-90 же, он намного же быстрее, чем те танки с Второй мировой войны.
0: Все будет решать...
1: Быстрее, быстроходнее, бронебойнее, быстрострельнее. Тоже такой же там...
0: Да. 100%.
1: Защиты больше там.
0: Мне еще интересно, пробивали ли противотанковые орудия того времени, пробивали ли броню Т-90. Мне очень интересно.
1: Да, у него уже активная защита и все остальное.
0: Это да, конечно, это с удовольствием. Давайте посмотрим, кто родился в этот день. И в 1655 году из великих родился Йоган Кристоф Деннер, немецкий музыкальный мастер из Нюрнберга, прославился как изобретатель кларнета. Йоган Кристоф Деннер. Запомните это имя. И кларнет запомните.
1: Деннер, может?
0: Может быть. Я не завтракал вам сегодня.
1: Ой, я утром...
0: Я сегодня... Как я вам сегодня буду рассказывать про еду, ребята?
1: А я домашнюю шаурму съел сегодня.
0: Я сюда.
1: Вкусно.
0: 1829 год. Родился Иван Сеченов. Всемирно известный ученый-медик. Отец русской физиологии. Академик Императорской академии наук. Был пионером в области исследований и торможения центральной нервной системы, кстати говоря.
1: А у нас улица Сеченова в честь него же?
0: Конечно. Это еще ладно. Николай Касаткин, 1836 года рождения. Русский православный миссионер стал первым архиепископом в Японской православной церкви.
1: Круто.
0: И прибыл туда в 1861 году и более 40 лет занимался переводами богослужебных книг на японский язык и крестил тысячи людей.
1: А 1899 год. Альфред Джозеф Хичкок.
0: Ух ты. В этот день. Так, ускоряемся время.
1: Да, это британский, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Кстати, ну, знаете, вот эти знаменитые птицы. Такая птица его, помнишь, Хичкок? Вот этот.
0: Конечно.
1: Ужастики.
0: Естественно, по-другому никак. Фидель Кастро родился в 1926 году. Йоган Фридрих Мишер, Мишер бы называть, да, это швейцарский биохимик, он открыл нуклеиновые кислоты и назвали их потом ДНК и РНК, кстати говоря. Ну а кто родился в этот день все еще с нами? Это Дэвид Крейн, 69 лет. Это американский сценарист, продюсер. Создавал такие сериалы, как «Друзья», например, 18+, на всякий случай потрясающий сериал, классный совет.
1: Андрей Федорцов, который главную дорогу ведет же, актер.
0: Да.
1: Помнишь, улица разбитых фонарей.
0: Прекрасно.
1: Владимир Вдовиченков.
0: Кстати. Ой, это кот из «Бумера».
1: Кот, да.
0: Актер театра и кино, заслуженный артист России.
1: 56 лет, вполне.
0: Стас Пьехи, 46 лет, кстати говоря.

0: Кейси Аффлек.
1: Ох ты!
0: Братишка Аффлека, Бен Аффлека. Кстати, уже раскрану, если не скажешь.
1: И 28 лет Арине и Дине Авериным, российским гимнасткам, многократным чемпионкам мира и Европы по художественной гимнастике, сестрам-близнецам, кстати говоря. На этом все. Сделайте день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем в нашей рубрике под названием
2: «Историческая справка».
1: Так, информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа уже. Завтра мы вернемся в эпоху ярких образов.
0: Завтра уже?
1: Крутых треков, безудержного драйва. Все это будет завтра. Все, что, за что нам не было стыдно в 90-х, мы будем делать. Это и конкурсы, и танцы, и любимые хиты, и энергия 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон, будет полный «Расколбас».
0: Да, ребятушки!
1: Завтра. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилиас». Осторожно, уровень ностальгии веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим Радио. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
4: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
11: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30.
4: Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Самый точный прогноз погоды вас ожидает от Фарида Галимова. От себя добавлю, что на улице пасмурно, холодно. Ну, не как холодно, прям немножко похолодало, конечно. Скоро вернется и тепло, говорят, но об этом подробнее расскажет Фарид.
8: Ну, плюс 16 прямо сейчас в Казани. Кстати, обещают, что сегодня дождя больше не будет. Даже солнце появится.
7: Прекрасно.
8: И сегодня прогреется до 20. Ну, то есть, да, нормально, кстати. Кстати, можно даже на мотоцикл пересесть.
7: О,
8: птичках, да?
7: Наконец-то.
8: У меня 3 дня машина стояла, вообще не безвылазно просто.
7: Ты на мотике гонял?
8: Да, без остановки просто.
7: Хорош.
8: Да. Ну, а что, классно же. Вчера, кстати, зимой дождь тоже сказался.
7: Да ты чё?
8: Да.
7: И как оно?
8: Был твоего знакомого Артема.
7: Да?
8: В гостях, да.
7: Ты ему привет передал?
8: С Артуром повидались нам.
7: Нормально.
8: Что еще? А вот завтра дождь обещает. Прямо с утра до вечера. Представляете? 2 капли только, правда. И завтра, ёлки-палки, ребят, днем 12. Вечером 11 градусов.
7: Кстати, об этом говорили мы. Это как раз придет к нам, я насколько помню, циклон. Циклон этот принесет похолодание. Это и арктический северный ветер. Он как раз нам немножечко нас всех охладит. Поэтому
8: причем
7: завтра...
8: он и 15-го, и 16-го будет такой холод. Вот, ну, правда, 16-го плюс 15, не 12.
7: Курточки доставайте, кстати, именно на эти 2 дня. Они вам пригодятся. Самое в этом плане, что...
8: Понедельник 18. А мне, кстати, уличное мероприятие. Там есть одно.
7: В среду 26 днем уже, чтобы вы просто понимали, насколько сильно будет погода сейчас будет туда-сюда таскать. Ну и говорят, что и осень у нас будет не про. Я все зиму жду.
8: Сюда покажи, пожалуйста.
7: Зиму все жду, знаешь, потому что...
8: Не надо ее ждать, она придет так-так.
7: После прошлой зимы мне уже страшно, если честно.
8: Нет, я надеюсь, что ну хватит уже.
7: Я надеюсь на еврозиму.
8: Не бывает же так прям подряд-то все так закапало.
7: У нас получается один год вообще без снега, следующий год как будто за 2 зимы снег выпадает.
8: У нас же один год прям завалило, потом был вообще без снега. У меня вот снегоуборщик 2 года, ну, получается...
7: Год, ну, одну зиму стоял, да.
8: Всю зиму стоял, да, следующий. А потом опять как навалил. Помнишь, прошлую зиму-то?
7: Ну такие, вот, про нее
8: такой,
7: и говорим.
8: Еще не догнал. Еще нет. Все, перегнал.
7: Да, сильно, все, хорош, горшочек, не вари. Ой, ну ладно. Тут, конечно, про погоду и ее планы. Мы, возможно, ничего не знаем, мы можем только предсказывать. Но ответы на некоторые вопросы знаем не только вы, но и мы, но и вы, но и все.
8: И все.
7: В общем, сейчас на 5 будем отвечать с Аврора Канц.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
9: Ура!
10: Спецпроект «Ответь на 5» с Аврора Канц.
7: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с Аврора Канц ООО «Аврора К». все от стерки до альбома на Аврора Канц купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарить.
11: Интернет-магазин Аврора Канц – это широкий ассортимент школьных принадлежностей.
8: Опа.
11: Брауберг. Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: Все.
11: ООО Аврора К.
7: ОГРН 1-21-69-00-27-10-50. Казань, 1 Мурманская, 117.
8: Все. Плюс 100 рублей тебе.
7: А, спасибо большое, очень приятно. Три раунда нашей замечательной игры, нашего замечательного проекта «Ответь на 5» с Аврора Канц ждет вас в Утроменах. Это первый раунд.
8: Раунд первый, я хожу уже с табличкой раунд первый.
7: Да, ой, Фарид, оденься, пожалуйста. Итак, смотрите, мы знаем вопрос, вы отвечаете в Макс. Мы выбираем сегодня по счету, кто победит у нас.
8: Не знаю, первый.
7: Первый, кто ответит, получит сразу же набор. Класс набор от Аврора Канц. Мощный, крутой, наполненный Канц товарами. Я его вообще полюбил, с первого там что-то нет.
8: Вот я не видел чего.
7: Акварели, гуаши, карандаши, дневники, какие-то, даже целые вот это расписание уроков, там все есть, все круто, все классно.
8: Мне нравится, еще вопросы нет, Артем написал 2.
7: Молодец. Вот он уже прошаренный.
8: Уже прошаренный.
7: Ну что ж, давай тогда... Мы его ответ не примем, а после того, только как вопрос задаем, тогда будем ответ примем. Фарид Афенди, пожалуйста.
8: Поехали. Ребят, я думаю, кстати, вот учитывая, какой подарок, мне надо, чтобы родители больше писали, наверное, да?
7: Ну,
8: не все подряд. Ну, зачем другим акварели там?
7: Не знаю, я бы с удовольствием прислал.
8: А, да? Ну, ладно, окей. Итак, внимание, вопрос. Стандартная... Ребят, внимание. Стандартная. Хватит писать уже ответы, я не принимаю их. Стандартная офисная бумага имеет толщину около 100 микрон. Сколько примерно листов нужно сложить вместе, чтобы получить пачку высотой 1 сантиметр?
7: Красота как! А варианты есть какие-то?
8: Да, первый вариант 50, второй вариант 100, третий вариант 150.
7: Все, отвечайте, мы пойдем посчитаем вас, и впереди у нас золотые нулевые. Сразу после этого мы выйдем и все вам расскажем.
10: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Золотые нулевые. Золотые нулевые.
12: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
13: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта. «Белджи». Надежность в движении.

0: есть, ребята, вам случайно правильный ответ не нужен случайно? И узнать победителя не надо?
1: Нужен, нужен.
0: Все, тогда сейчас расскажем.
2: Утромены сделают твое утро.
0: 7 часов 44 минуты. Давай правильный ответ и победитель нам срочно.
3: Итак, внимание, друзья. Вопрос был такой. Стандартная офисная бумага имеет толщину около 100 микрон. Сколько, примерно, листов нужно сложить вместе, чтобы получить пачку высотой 1 сантиметр? Правильный ответ, конечно же, был номер 2. Это 100, ребята.
0: Ура!
3: 100 листочков надо сложить. И, кстати, правильным первым нам ответил, друзья, наш слушатель, которого зовут Димка!
0: Димка! Поздравляем тебя, наконец-то!
3: И тут все совпало, все совпало. Димка пишет, говорит, ну, очень, говорит, хотел дочке. Говорит, дочке хотел подарок, и вот Димка выиграл, молодец.
0: Все, красавчик, все абсолютно было честно. Так что, Дима, это воля судьбы и удача. Ты молодец, мы тебя поздравляем. Сейчас тебе обязательно все напишем. Ну, а напоминаем, что это только первый раунд. У нас впереди еще 2 раунда нашей игры, где нужно отвечать на 5, друзья мои. Ну, а пока мы готовимся к утроманию. У нас будет целая там команда пришла.
3: Да, семья
0: целая пришла. Сейчас мы с ним будем знакомиться. Но перед этим на правах рекламы. Информация о спонсоре шоу «Утромены» — юриста и финансового эксперта Халиуллиной Регины Рафаэлевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация. Бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в Макс 12+.
2: Реклама на Бим.

0: праздники, твое греческое настроение.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
2: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В данный момент в Казани 2 балла. Дороги почти свободны, и это прекрасно. На самом деле, давайте посмотрим, круто, что у нас происходит. Мадридский тракт! От Интернациональной до Клубной. 9 минут. Ладно, расслабьтесь, потому что крупных пробок нет. Есть вот такие небольшие. Бурхан Шахиди, Тукая, от Рустем Яхин до площади Вахитова 8 минут. И 7 минут Пушкина, Татарстан, от Щапова до Гляска Аркамала. И Сибирский тракт Ершова от Арбузова до улицы Искра. 7 минут. Горьковское шоссе от Малого Лебяжьего озера до железнодорожного моста. 7 минут также. А, кстати, ДТП у нас в районе Горьковского шоссе. Вот все-таки одно зацепили. Мы второе ДТП тоже зацепили. Это при подъезде к Вознесенскому тракту. Если вы едете от улицы Минской, например, в сторону Меги или в сторону улицы Закиева, например. Имейте в виду, друзья мои. Ну, а так в целом все очень неплохо. Кстати, мосты и дамбы все абсолютно свободны, так что рассказывать особо нечего. Через час расскажет вам Анна Сананасовича. Ну, а мы с удовольствием поиграем в нашу любимую викторину.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: На правах рекламы информация от спонсора игры «Утромани» ООО «Глазклиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения за оба глаза 12 500 рублей. Да, вы не ослышались. В клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь. Зинина 1 – это адрес. Клиника «Омикрон» – это название. И акция действует, напомню, до 31 августа. Всем удачи, имейте противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а мы с огромным удовольствием представляем огромную команду сегодня участников. Ну, во-первых, это Гульнара Волков. Гульнара, доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Добро пожаловать. Ну и давайте знакомьте нас со всей вашей командой, пожалуйста.
4: Да, я пришла не одна на эфир. Со мной пришел мой любимый супруг. Его зовут Руслан.
5: Руслан, скажите привет.
6: Привет, привет. Привет,
5: привет. Нет, поближе к микрофону, давайте прям привет.
6: Всем привет, привет.
3: Вот, супер.
4: И наш замечательный сынок, его зовут Даниэль.
7: Всем привет.
3: Даниэль, вот, привет. Красавчик. Вообще, всей семьей пришли. Ну, слушайте, это вас первый раз.
4: Это первый раз.
3: Да. Здесь в студии. Я вас приветствую категорически, краду приветствие у других блогеров. Как вам в студии, кстати говоря?
4: Студия шикарная, все так классно, компактно, уютно. Нам нравится.
3: Мы тут работаем. Добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, как давно вы нас слушаете?
4: Ой, ну, очень давно, наверное, всю сознательную жизнь, когда я слушаю радио. Это мой любимый канал. Утром я сажусь в машину, и у меня единственный канал, который включен, это Бим-радио.
3: Правильно. Приятно. Это вообще замечательно, отлично. Расскажите, пожалуйста, как принимали решение прийти к нам, как вообще оставляли заявку, как вообще это пришло в голову, такая идея замечательная?
4: Все получилось спонтанно. Я подписалась в Максе на ваш канал.
3: Всем, кстати, советуем. Так,
4: да,
3: так.
4: И там была реклама, оставить заявку, ну, без всяких, как бы, дум о том, что меня пригласят. Я даже не надеялась, но вот так получилось спонтанно.
3: И вот вы здесь, видите, да, как все просто легко. И добро пожаловать, дорогая команда. У нас будет впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей суммы несгораемая. После правильного ответа вы можете забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Ну, вы это знаете прекрасно. Напоминаем нашим слушателям о том, что у нас трансляция уже запущена в ВК.
5: Да, все, уже смотрят народ.
3: Добро пожаловать, как говорится. Ну, а мы сейчас будем начинать. Прозвучит первый вопрос на 100 рублей. Погнали!
0: Утромани!
3: С чего начинается дружба согласно известной детской песенке?
5: С улыбки. Знаешь, нет? Да нет, давай.
6: С улыбки?
4: так. От улыбки
5: станет всем теплее.
3: Даниэль ждали просто, чтобы он третьим, да, завершил. Но это, конечно, абсолютно верно. Браво.
0: Утромены. Утроманят.
3: Даже песню пропели, понимаете, уже вообще стопроцентное знание абсолютно. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос на 500. Эти три звезды телеэкрана известны всем. Шатена зовут Филипп. Блондина Степан. Вопрос. Как зовут лысого? Это со звездочкой вопрос. Чуть-чуть просто.
5: Ребят, ну просто же это вообще.
3: Чуть-чуть вдумайте просто вот так вот. Три звезды телеэкрана известны всем.
5: Да.
3: Шатен зовут Филипп, блондин Степан.
5: Наше детство с ними прошло.
3: Как зовут лысого?
5: Лысый там один был.
3: Один единственный.
4: Смотрите, это не из передачи. Степка-то где? Спокойной ночи, малыши.
3: Так.
5: Кто там лысый-то?
6: Хрюшка.
5: Хрюш.
3: Конечно. Принимаем этот ответ. Конечно.
0: Утромены. Утроманят.
3: Ну что ж.
5: Альберт, в нашем дуэте я тоже хрюш получается.
3: Нет, это... Ты не можешь быть хрюш, у нас халяльная передача.
5: Тоже верно.
3: Это мы где выходим-то? Вы что? Окей. Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Звучит он вот так. Первоначально аналогом этого устройства в Англии был так называемый «шнур для связи», в кавычках. Он проходил снаружи через все вагоны поезда на уровне крыши и соединялся он с колоколом на локомотиве. Как это устройство мы называем сейчас? Я повторю вопрос, вы не переживайте. Итак, речь идет о современном... Ну, устройство это известно нам всем. Первоначально аналог этого устройства в Англии был так называемый шнур для связи, проходил снаружи через все вагоны поезда на уровне крыши и соединялся он с колоколом на локомотиве. Принцип как будто бы остался тот же, но в современности, соответственно, вопрос, как это устройство мы называем сейчас.
4: Ну, сейчас, наверное...
5: Че, пьем? Ну, говори.
6: Звонок!
3: Звонок.
4: Домофон, звонок.
3: Домофон, звонок. Так.
5: Ну, а если на поезд все это перенести?
4: Гудок.
3: Из вагона.
5: Из вагона.
3: Ну, тогда все гудеть могут, получается?
5: Ну, да. Все, кому не лень.
4: Стоп-кран. Что там может быть?
3: Итак. Через весь поезд.
5: Да, вот видите, раньше как можно.
3: Раньше
5: было...
3: назывался шнур, да, для связи, конечно, понятное дело, что да. надо, когда было обозначить, что что-то там в вагоне происходит.
5: Да, веревку дергали, и там на локомотиве звонок шел.
3: Да, колокол.
5: Колокол, да, звонил.
3: Да, и даже колокол звонил, да. И там же можно было что-то сделать с поездом, дойти, посмотреть и так далее, и так далее.
4: Но это, наверное, служило для передачи какой-то информации, либо предупреждения.
3: Тогда да. Но у нас мы речь идет о современности. Как это устройство мы называем сейчас?
4: Так, но...
3: Есть какие-то предположения?
4: Звонок.
3: Все-таки. Оставляем этот вариант. Итак, еще раз спрашиваю.
4: Вызов, кнопка вызова.
3: Как это устройство мы называем сейчас? Я вам хочу сказать, что правильный ответ звучал.
5: Да, на секундочку.
4: Звучал.
3: Звучал, все-таки он звучал, да. Итак,
4: так,
3: шнур через весь идет, через весь поезд идет шнур. Снаружи он через все вагоны шел. То есть соединял как бы весь вагон, и колокол был на локомотиве.
4: То есть вопрос звучит... Как мы используем в быту сегодня, как, или как это, он называется? Нет,
3: как это устройство мы называем сейчас?
5: Да.
3: Про быт речи не шло в вопросе.
4: Сейчас на поезде?
3: Просто написано. Вот я прям задаю вам. Как это устройство мы называем сейчас? Ну, видимо, да.
5: Видимо, на поезде, да. И вы Итак, правильно уже говорили.
3: Кстати. Ваш вариант. Мне нужен вариант.
4: Если на поезде, то единственное, что есть, ну, а-ля кнопка вызова, которая есть в вагоне, это стоп-кран.
3: Так. Ну что, остаемся на нем?
4: Ну, скорее всего, да.
3: Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Стоп-кран. Прозвучал у нас ответ, напомню, дамы и господа. Ну что ж, я могу вам сказать. Вот если бы вы сказали звонок...
4: Звонок.
3: Вы проиграли, а стоп-кран, верно?
5: Да.
0: Утромены. Утроманят.
3: Итак, мы дошли до вопроса на 3000 рублей.
5: Кстати, а современный стоп-кран реально, ты нажимаешь прямо тормоз сработает?
3: Или да, сразу или же. Сразу же на весь, да, до сих пор. До сих пор такой есть, да. До сих пор, представляете? Удивительная штука, конечно, говоря. Ну, раньше надо было просто сначала дозвониться там до этого,
5: да, локомотива, типа, что случилось?
3: Тормози, или что там происходит. А сейчас...
5: Шеф, моя остановка.
3: А сейчас просто они дергают стоп-кран, весь поезд резко останавливается, конечно, из-за этого высокие штрафы. У нас вопрос на 3000. Ну что, идем?
4: Идем.
3: Конечно, идем. Внимание, вопрос. Для психологов это действие символизирует сильное стремление к самопознанию. Однако, если вспомнить народную мудрость, можно смело утверждать, что ни один умный человек не стремится к самопознанию. Вопрос, что же это за действие? К сожалению, много времени у нас не будет на это. Размышляем, буквально 30 секунд у нас будет на этот ответ.
4: Сказать про действие?
3: Да.
4: Может быть, думать просто?
3: Для психологов это действие символизирует сильное стремление к самопознанию. Однако, если вспомнить народную мудрость, можно смело утверждать, что ни один умный человек не стремится к самопознанию. Что же это за действие? Так, у нас буквально 10 секунд.
5: Вспоминая народную мудрость.
3: 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Мне нужен ответ. Вы только не поймите правильно, это не я вас тороплю. У нас время прямого эфира ограничено.
4: Действие. Даниэль, может, ты ответишь?
5: Ну давай, Даниэль.
3: Ну что ж, все, ответ.
7: Не знаю.
3: Ну тогда я вам предлагаю, попробуйте ответить на шар. А вдруг попадете? Конечно, конечно.
5: Повтори, Альберт, вопрос.
8: Мне кажется, повторите. Думать.
3: Для психологов это действие символизирует сильное стремление к самопознанию. Однако, если вспомнить народную мудрость, можно смело утверждать, что ни один умный человек не стремится к самопознанию. Что же это за действие? Ваш ответ?
4: Ну, вообще, есть такая народная поговорка или мудрость.
3: Так.
4: Как там думать? Думать значит мыслить. Мыслить значит знать. Ну, я вот только такую пословицу знаю.
3: Значит, оставляем думать. Думать. Я все правильно понимаю. Супер. Принимаем этот вариант ответа. Давайте разбираться. Вообще, я вам еще одну мудрость хочу напомнить, которая есть.
5: Да.
3: Которая звучит, Фарид Афанде.
5: Да. Умный. Знаете, как? Умный в гору не пойдет.
4: Умный гору обойдет. Да. На ошибках учится.
3: А подъем в гору как раз символизирует сильное стремление к самопознанию. Видимо, этим и занимаются те, кто занимается скалолазанием, друзья мои. Но ничего, к сожалению, ответ неверный, но зато 100 рублей сейчас будем вручать.
0: Утромены утроманят.
3: До 3000 рублей дошли с первого раза сегодня. Но ничего, слушайте, отличный результат, я вам хочу сказать. Тем более для первого раза. Теперь дорогу знаете, теперь вы уже здесь, можно сказать, постоянные слушатели, постоянные участники игры. А 100 рублей, пожалуйста,
5: Фарида. Пожалуйста, вручай вот на камеру. Видите,
3: отлично.
5: С автографами, с печатью.
3: Печать, все как мы любим. Ну и привет от вас ожидаем быстренько, пожалуйста.
4: Спасибо, ребята, вам за такой подарок.
8: Всем привет. Дорого стоит. Всем привет от нашей семьи, кто нас узнал.
3: Даниэль.
7: Привет всем всей Казани.
3: Хорош.
5: Одноклассникам, я не знаю, там, друзьям. Нет?
3: Ну, их всем же передал уже. Да, Гульнара, от вас?
4: Ну, все, кто нас узнал, нашу семью, всем, конечно же, здоровья, мирного неба над головой и удачи вам, ребята.
3: Спасибо компании. Огромное. Спасибо. Было безумно приятно, во-первых, познакомиться с вашей прекрасной семьей. Во-вторых, будем ждать вас еще. Ну, а в-третьих, всем слушателям напомню, у нас тут весело, классно. Мы еще деньги даем за правильные ответы, поэтому приходите обязательно. Вашу прекрасную семью мы тоже будем ждать. Ну, а пока пойдем пофоткаемся и скоро вернемся и будем новости обсуждать.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости.
9: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
10: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
11: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение освободить от уплаты процентов по ипотеке семьи, воспитывающие 4 и более детей. По мнению авторов инициативы, такая мера не просто поможет миллионам семей решить жилищный вопрос, но и послужит серьезным стимулом к росту рождаемости. Казань близится к завершению строительства первого в Татарстане центра стрельбы из лука. Объект готов уже на 95%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец августа, а уже в сентябре центр планирует принять первых спортсменов. Пока в Казани готовят площадку для новых спортивных рекордов, предлагаем переключиться на ностальгический драйв. Внимание! 14 августа Бим-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
12: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов 6 минут в Казани, и у нас впереди, конечно, мощные будут у нас. Пока мы будем обсуждать новости, в районе 8:30 к нам дойдут, друзья мои, из... Конечно же, из Откуда? Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Нам дойдет главный режиссер. Мы будем обсуждать премьеру спектакля. Ну а в следующем часе еще у нас ждет интервью с врачом-офтальмологом. Опять будем разговаривать о глазах. Будем говорить о прекрасных, вообще замечательных вопросах. Будем о блефаропластике говорить, между прочим. А вообще о глазах, о здоровье. Все это будет в ближайшее время. Так что, дамы и господа, никуда не девайтесь. И ваши сообщения мы тоже почитаем. Ну, сейчас буквально вот пару минут и вернемся тогда. Всем доброго утра!
10: Реклама на Бим-радио.
13: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
9: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
14: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
17: детей. 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
18: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкар хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык, программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
19: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
20: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
1: МТС, лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
22: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
23: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
24: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
25: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
26: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
27: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
28: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
27: Мама, я в эфире!
28: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
29: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены.
1: Пошути меня, давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Доброе утро вам! Чё там? Чё там? Чё там вас? Никитична Михайловична? Я, кстати, вот это общение деревенское, очень по нему скучаю. Вот это же когда...
7: Какой-то такой так. Простой, родной какой-то, да, он такой?
6: Вот я всегда, я всю жизнь угорал с того, как вот подходит одна абика к своему забору,
7: да-да.
6: Вторая абика к своему забору. Между ними дорога на две машины. Где-то между ними метров 7. И они вместо того, чтобы все это обойти, встретиться и тихо разговаривать...
7: Нормально поговорить.
6: Да, если переводить на русский, они же на татарском все общаются, в моей деревне, по крайней мере. Вот это было бы... О, Альфия, доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Никак дела у вас? Нормально! Завтракали, вот молока только подоила! Ладно, ладно, да! Это, зайдешь на сериал вечером-то? Да. Зайдем!
8: Вот моя курица только вам не зашла, случайно?
6: 300 децибел примерно.
7: Там, ты что, там, да, зашкалило?
6: На полкилометра слышно, как они общаются. Если... И обратите внимание, каждый раз меня очень сильно веселит то, что у нас, вы никогда не обращали внимания, у нас очень азиатские интонации в татарских деревнях. Если вот убрать вообще наличие татарского языка, то есть если на слух воспроизводить, вот любую татарскую деревню, знаешь, как происходит? Даже буквально какой-то таец общается с Таиландом какой-то. В общем, вот это вот мои наблюдения из детства.
7: У меня из детства воспоминания тоже, знаешь, так вот мы условно, у нас магазин в деревне.
6: Сельпо.
7: В папиной деревне, да, сельпо, который открывался по желанию, собственно, продавщицы.
6: Естественно.
7: Он не работал по графику, то есть, что, открыто? О, магазин открылся. И бежали в магазин мы в детстве. А он же классный был детский этот магазин, этот сельский, он же такой какой-то необычный был. Мы идем в магазин. Идет бабушка там навстречу. Не понял, пусть Альфия побудет там. Альфия, па, тебе тащик мы? Надо, в открытый магазин, что ли? Ащик, ащик, нарисоваренда. Нарисоваренда. Печенька, пряненька.
6: Да, печенье, пряненька. Что же там есть?
7: Да, печенька, пряненька. Вот это, пряненька, печенька. Вот это самое запомнилось вообще просто.
6: Вот. Кстати, возвращаясь, да, вот мы тут общались, кто есть кто, да, у нас да, самая идентификация у нас случилась. Алексей пишет, у меня жена Мишарка, и как она сама говорит, у меня год за полтора считается. Да,
7: как
6: конечно.
7: СИЗО.
6: Да. Да, она сам нас говорит, тоже похожа Миша Армалай. Вы ему только не вздумайте это сказать.
7: Да, он ты такой же.
6: Он, вы вообще, вы лучше не лезьте туда, ребята. Вы молодые еще, рисковые, вам это не надо. Салам, мужики, нам пишет. Да, правда, Виченкова там уточнили, то,
7: да,
6: что
7: у него день рождения
6: сегодня. Да, поэтому. Ну хорошо, слушайте. Вот мы выяснили, что многие из нас... Кто-кто?
7: Кто-кто? Мишар?
6: Мишарик.
7: Нарседр Тишар.
6: Да. Руслан пишет. Кстати, Альберт, думал я один, думаю так же, как и ты. Если смотреть, как по-простому общаются азиаты, тайцы, там китайцы, они очень на нас похожи. Так да!
7: Да!
6: У нас очень много соединяется именно азиатского и европейского. Вообще в этом плане Россия очень классная. Если вот, чтобы это понять, вам надо побывать. Вот я не был еще в Европе, ни разу не был в Европе.
7: Я был
6: в Калининграде, это максимум. Вот самый европейский часть, который был.
7: Считай, что Кёнигсберг.
6: Отличный коньяк. Ладно, алкоголь вредит здоровью. Шучу. Смотрите, значит, и это очень прям чувствуется, потому что, когда ты приезжаешь вот в Китай, там на самом деле есть часть нашего менталитета. Она есть там, она заложена там, потому что это все распространялось очень сильно.
7: Чай пьют? Пьют.
6: Да, как минимум.
7: Как минимум.
6: Лапша, вы меня извините.
7: Да.
6: Так матч татарский от фобо, кроме наличия специализированных где-то овощей, перцев и специй. Чем отличается говяжий бульон и лапша? Как у нас так матч, то же самое, то же самое.
7: И потом, не забывай, Альберт, как по-китайски привет?
6: Как?
7: Нихао.
6: Именно.
7: Как нихаль, практически.
6: Правильно, правильно.
7: Да.
6: Короче, у нас когда-то, я вам сейчас просто ассоциация первая, мы когда-то в нечто ставили миниатюру, как будто бы, значит, Штирлиц татарин попал в Третий Рейх, ну и, конечно, в сторону СССР разведывался.
8: Штирлиц, куя варасын, штаб, документы варма, хазер-хазер, мя-мя-мя, у шайтан.
6: Шоу Шепелявых, по-моему, у вас отбирают работу. Значит, и у нас там было очень смешно. Там Штирлица играл парень Ленар, господина Адольфовича играл Азат у нас. Такие у нас были игроки.
7: А, как раз,
6: Адольф Азат. И там было очень смешно, когда «Салям, Адольф Абы! Нихаль-нихаль!» Это, конечно, сильно смешно, не знаю, до сих пор. Я не знаю, как вас, наверное, веселит. Так, что у нас еще пишет? Бабулька кричит соседке через дорогу. «Никитична, ты чем свиней своих кормишь-то? А тебе зачем, Петровна? Так я тоже так похудеть хочу!» Уже анекдоты пошли,
7: Кстати, тоже анекдот про как раз Штирлица, Гитлера, вот это все
6: остальное. Мы реально анекдоты сейчас будем рассказывать?
7: Один,
6: конечно, давай, делай, брат, делай!
7: Татарский.
6: Погнали.
7: То есть татарский, собственно, разведчик такой идет, собственно, по Берлину такой во время войны и такой задумался, вот вспомнил, почмак, весь загнался, такой, хочет на родину себя строить. На встречу идет фриц какой-то. И он просто скидывает зигу и кричит такой: «Халярничек!» А тот на встречу такой: «Алагашкар!»
6: Мы осуждаем. Это отвратительное явление. Вот эти поднятия рук и так далее. И вообще отвратительный Третий Рейх. Да, это только в рамках этого рассказа. Все очень плохо. Мы это сильно осуждаем. Я понимаю, что вы все уже давным-давно поняли, но нам надо это проговорить.
7: Прикинь, на втором попал разведчика. Халявич, кто такой? Алагашкар.
6: Фарид везде был, кроме того света, и знает всех, кроме сатаны.
7: Откуда вы знаете, что мы с ним знакомы?
6: Может, он как раз контракт подписал, кто его знает. Съезд со стороны Имашева по проспекту Победы на Мамадышке перекрыт. Вот, просто решили нам сказать.
7: Информация просто, да.
6: Так, да. И вот нас спрашивает Эльвира. Доброе утро. Если папа крещеный татарин, мама татарка, то я на 75% татарка и 25% русская, получается, так?
7: Кембергень.
6: Нет, почему? Вы наполовину татарка, наполовину крещеный татарка. Вы в целом татарка, дальше уже вам выбирать, крещеный, не крещеный. Вот, пожалуйста. Когда Андрей, нам Антон пишет, когда Андрей появился на радио, я сразу ему погремуху Мишарин дал. Постоянно цыкает.
7: А, да?
6: Ничего себе. Ну, у него просто каблуки мощные, вы не видели? Да, пишет, Альберт тоже на Мишарина похож. За словом, карман не лезь. Так я наполовину Мишарин 12
7: поколений. Ну и не говорите.
6: Вы что, елки-палки?
7: Он же говорил вам, деревню где? Из-под Буирска.
6: Да, эх, ребята, вот что-то деревню захотелось, если честно. Сейчас бы в деревню, да?
7: Кой-то мэле, альдермешке.
6: Нет, кой-то мэле, шоймарзага.
7: Шоймарзага,
6: кой-то мэле, шишмэга, тыша. Там, правда, нет, там елга есть.
7: Елга, тыша, мэле, елга, тыша, да.
6: Вот, Альберт богатый индус, пишет, господин. Так, я
7: а как
6: знаю.
7: Он карри любит, вы узнали.
6: Я не знаю, с чего вы это взяли, но... Нати его! Отхлестать палками!
9: Утро мэны сделают твое утро.

0: These beautiful things that I've got.
1: Утро Мэни сделают твое утро.
2: Доброе утро, напиш нам. У меня муж Мишарин, а дочка Мишарки Сяга. Кусочек Мишарина получается. Привет, Мишарам и Чувашам Аксубаева. Сегодня у нас перекличка.
3: Салям, салям.
2: Доброе утро. Да-да-да.
3: Руслан пишет. Елга, тетекли, тейник, блин, тей и тебис. Из бада, пытяк, Пошай Мурзинский.
2: Куда? О, это прямо из моей родной деревни, да. Там все место чище, там все на «ц» двигаются вообще все. Yeah. Вот, там еще и, ну, многие другие слова такие, там, например, как «изба». Там
3: «изба»
2: нет «йорт» или «эй», нет такой, там есть «изба».
3: Там же не так, понимаешь, там «куляс», а?
2: Да, да.
3: Да.
2: Кстати, и этого очень много. Доброе утро, у меня мама башкирская мусульманка, папа крещенный татарин. Так что я наполовину башкирская татарка, наполовину крещенка, вот нам пишет Альбина. Вот, видите, какая красота получилась вообще. Так что да, друзья мои. Пуцак, Пошай Мурзинский. Это нож. Пучак, а вообще там у нас вот пуцак почему-то.
3: А у нас чистый пучак был всегда.
2: Всегда, да.
3: Все детство был пучак. Как пишется, так и читался.
2: Есть такое, да. Значит, нам тут уже музычку скидывают. Сказали, вот, ребята, можете почувствовать, насколько мы рядом с Азией. Да, мы обязательно послушаем. Олегу большое спасибо. Ну, а пока мы подбираемся потихонечку к нашему культурному коду, мы вам расскажем информацию на правах рекламы, друзья мои. Если долги на вас давят, то на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромен» юрист и финансового эксперта Халиуллина Регина Рафаэлевна. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатна. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. Ну а мы скоро вернемся. У нас первое интервью на подходе.
1: Реклама на Бим-радио.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Тэнк Канавта».
6: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавта». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавта». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажи и выкуп.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
3: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
4: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
6: Сик-Севен. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73 6+.
7: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
8: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
9: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
10: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
11: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
13: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741, 16+.
15: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
16: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды и самый быстрый, Фарид Эфанде, потому что у нас диалог впереди.
7: Поехали. Погода налаживается. Плюс 17. Сегодня прогреется до плюс 20. Уже, кстати, дождей не будет. Великолепная погода. Облачно с прояснениями. Просто класс. А вот завтра будет, скорее всего, дождь.
6: А у нас тем временем сообщение классное приходит. Нам приходит, тут пишет, говорит, ребята, у Мишар даже картофель алма. То есть яблоко. Это правда.
7: Или не бери.
6: Да, или не бери. Вот и думайте теперь. А Буинск Боа. Знаете, как напрямую переводится?
7: Как?
6: Вот и думайте. Душу получается. Город душнил как будто. Но это наше предположение. И нам слушатель написал классно. Говорит, как будто, говорит, деревню, говорит, ребят, съесть. Говорит, вот такое прям было ощущение.
7: Ну да.
6: То есть, если мы немножко подарили вам таких эмоций, это прекрасно, это приятно. Да. Ну а у нас впереди, друзья мои, прекраснейший диалог. Будем сейчас обсуждать премьеру спектакля. Так что, дамы и господа, не пропустить.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Сегодня у нас в гостях главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, режиссер спектакля «Гора», удостоенного в этом году премии «Золотая маска».
7: Ничего
6: просто
7: себе!
6: Вау, на самом деле. Знакомьтесь, дамы и господа, Айдар Талгатович Забаров. Доброе утро,
7: Айдар.
8: Доброе утро.
6: Вот, добро пожаловать в эфир. Вы у нас в первый раз?
8: Нет,
6: вы
8: я
6: уже
8: бывал,
6: уже?
8: Да, я бывал уже у вас.
6: Вы к нам приходили или...
8: Да, и к вам тоже.
6: Мы тоже, да, да, потому что...
7: Вот память у нас с тобой.
6: Потому что, да, я припоминаю, что все это было, конечно, обязательно. Но сегодня мы обсуждаем классную тему, это премьера спектакля «Лу».
7: Да, это про, про лунтиков?
6: Да, вот кто-то может это предположить. Лу, Луиза, то есть.
8: Да, это сокращенно от Луиза.
6: Это красиво. У нас есть менеджер, который так зовут. Я думаю, она будет в восторге. Кстати, то, что у нас Филипп Киркоров выпустил песню «Луиза», это как-то приурочено?
8: Подождите. Да, это наша совместная коллаборация.
6: Отлично! Вот это уровень.
7: Позвонил Филипп, говорит, Айдар, нужен спектакль.
6: Давайте я приеду. Не надо приезжать. Сами пишите, мы тут сами разберемся. Да. Немножечко предыстории. Луиза. Женщина, чья жизнь превратилась в бесконечное ожидание, когда ее мужа, поэта Хасана Туфана, увозят в ссылку с клеймом «Враг народа». Она остается одна с двумя маленькими детьми. Она лишена крова, работы, права на жизнь. И Луиза находит единственный способ быть рядом с любимым. Она отдает свою кровь, чтобы на вырученные гроши отправлять ему посылки. Это крошечные весточки надежды сквозь колючую проволоку. Очень серьезная тема, на самом деле.
8: Да, все верно говорите.
6: Да, хорошо. Расскажите, пожалуйста, театр Тинчурина открывает новый сезон, конечно же, премьеры «Лу», о котором мы сегодня говорим. Вообще, вот мы, я немножечко вообще рассказал уже немножко предыстории, да, чтобы люди немножко были в курсе. Вообще, в целом, все ли я рассказал, о чем спектакль, да, и вообще, почему именно история Луизы, такая фамилия у нее еще, Селия Скарова такая, да, большая, мощная, крупная, она стала такой отправной точкой для открытия сезона. Вот, вопрос поподробнее хотелось бы.
8: Чуть-чуть. Да, хотелось открыть сезон с очень какой-то масштабной, мощной историей. Этот спектакль будет очень эмоциональным, как тогда уже, да, вот в анонсе было сказано. Вы знаете, эту историю я впервые услышал лет, наверное, 5-6 назад, и она до сих пор... Это реальная история, это не выдумка. Все мы знаем прекрасного нашего татарского поэта Хасана Туфана. Все знают наизусть, многие знают его стихотворение, но никто не знает, как, ну, то есть, как эти стихотворения писались, и что стояло, и кто стоял за этими стихотворениями.
7: Какой ценой, как
8: говорится. Какой ценой, да. И вот в тени осталась супруга Хасана Туфана, актриса академического театра Луиза Салиаскарова, которая буквально вытянула, подарила жизнь Хасану Туфану. Когда за ним пришли, он ждал суда здесь около 6 лет. Потом его отправили, ему вынесли смертный приговор. Она добивалась, писала письма в Москву, чтобы пересмотрели его дело. Затем заменили смертный приговор на ссылку, отправили его в Сибирь. И она ждала его 16 лет. И за 3 месяца до его освобождения, то есть он освободился, ее не стало. Ну, то есть она ждала его всю жизнь, сделала все, чтобы он выжил. Да, и так вот буквально 3 месяца его не дождалась. Это очень трагическая судьба. Вот, очень эмоциональный такой масштабный спектакль будет.
9: Тут еще немножечко добавлю, вот тоже в интернете посмотрел, в 56-м году был полностью реабилитирован.
8: Все верно.
9: А уже в 66-м удостоился государственной премии имени Габдуллы Тукая. Вот да. Такая судьба у Хасана Туфана. Невероятно. Ну, судя по тому, что я слышу, зрителям придется с собой обилие платочков иметь. Я правильно понимаю?
8: Думаю, что да.
9: Но тут по-другому никак.
8: Даже вот мы первые... основывались на прозу, то есть документальную прозу Розы Туфитуловой. И я помню, сейчас вспоминаю, после вашего вопроса вспоминаю нашу первую читку с артистами. Конечно, нам очень часто приходилось делать какие-то паузы, потому что читать даже это было сложно. Конечно, ком в горле, и от, не только от все, что так плохо, а ком в горле от доброты людей иногда, как они поступают, когда вот, ну, возникают какие-то сложные. Это не такие, такие слезы, когда все плохо, плохо, плохо, а наоборот, какие-то светлые, светлых чувств тоже очень много, когда ты поражаешься большим сердцам людей, когда происходят какие-то сложности, как они помогают друг другу.
9: То есть, ну, слушайте, я вот и материал непростой, судя по всему, это будет интересно понаблюдать, то есть там будет много всего, скажем так, да, вот да. Мне очень понравилась, да, фраза, что там не только все очень плохо, да, вот это как, да. Наша, как обычно говорят в России, почему все время про безнадежность?
8: Да, вот это хочется отметить, что это не мрак, темнота и что-то все черное. Нет, конечно, я, ну, если честно, сам не люблю такое, а хочется светлое что-то сделать, то есть такие трагичные вещи можно делать только через свет и любовь. Да.
9: Ну и, соответственно, как режиссер, вопрос, для кого вообще, на ваш взгляд, ну, особенно важен этот спектакль? То есть современный зритель, что он почувствует через эту историю? Что он может узнать?
8: Вы знаете, сейчас у нас в Театре Тинчурина очень молодая публика, и очень много сейчас в Казани так люди начали активно жить театром, активно посещают, поэтому я как бы ставлю спектакль, ну, для своего как бы возраста, но уже нету какого-то определенного. Но радует, что очень много молодежи сейчас стало. И я думаю, конечно, для молодежи в первую очередь будет интересно, как, насколько можно без каких-либо... Безусловно, про безусловно любовь какую-то. Да, и про самопожертвование. Мне кажется, иногда важно хотя бы со стороны на это взглянуть, как это может быть.
9: Ну и к тому же, вот, пожалуйста, я просто зашел немножко биографию Хасана Туфана самому себе напомнить. То есть это уже, это я вот буквально за там секунду сделал. То есть я думаю, это тоже людей заинтересует. Все вообще верно. Узнать, как это было, потому что это всегда побуждает. Это круто на самом деле. Ну, естественно, мы знаем, что у вас был переезд, новое здание театра Тинчурина.
7: Кстати, как там в новом здании теперь у вас?
8: А, это, вы это знаете...
7: Это же театр Камала, получается,
8: да, который? То, что я работал в театре Камала до этого, поэтому...
7: А, как будто домой вернулся.
8: Я просто остался там. Как домовой просто остался, вот, а театр Тинчурина как бы уж переехал.
9: Да. Коллективы уходят и приходят.
8: Да, я остаюсь.
9: Айдар на месте, Айдар все там двигается.
7: Но мы хотим... тебе просторнее, круче же найдем.
8: Да, мне очень комфортно. Мне очень комфортно в этом здании.
9: Ну,
8: я очень люблю его.
9: Хочется напомнить, что, ну, как минимум, театр Тинчурина стал заметнее. Я знаю, что вы активно работаете и с современной театральной повесткой, соцсети, новый формат общения у вас со зрителем, что прекрасно. Прошлый сезон, кстати, получился очень успешным. Соответственно, у меня вопрос. А что вы готовите? Что театр готовит в новом сезоне? сезоне, потому что я думаю, что у вас там, как всегда, будет что-то очень интересное.
8: Да, спасибо. Все решает, я это повторяю всегда, все решает команда, поэтому у нас сильнейшая команда во всех, как бы, областях, поэтому такой успешный сезон, конечно, это работа всей большой команды, труд был. А что хочется сказать про открытие, мы вот для нас новое, мы хотели бы, у нас идет сейчас коллаборация с Илиной Сафаровой, с ее агентством, с галереей, простите. И мы вот приглашаем современных художников, и в фойе хотели бы сделать 3 либо 4 арт-объекта. Вот мы хотим немножко наше прекрасное фойе, где большие панорамные окна, чтобы там тоже жизнь закипела, чтобы не только на сцене, да, а чтобы и фойе превратилось в какое-то арт-пространство. Да. И хотелось бы даже в Казани еще один как арт такое пространство вот появилось у нас дома.
7: У Елены же вроде архитектурное бюро, насколько я помню.
8: Да, но они этим тоже как бы занимаются, да, они очень нам помогают. Вот как бы это совместный такой проект. По всей России приглашаются художники. Вот. Думаю, что будет что-то интересно.
9: Да, из крутого, да, что у нас как минимум перед спектаклем, да, все же пораньше приходят на спектакль, да, уважаемые слушатели?
8: Да.
9: Надеюсь, все приходят пораньше, не опаздывают. Не
8: хотелось бы, да.
9: Телефоны на беззвучный ставят.
7: И не ради буфета.
9: И тут вы еще можете насладиться работами прекрасными. Будем надеяться, что все так и будет. Ну и с точки зрения рациональности, да, один билет, а тут и выставка, и спектакль.
8: Все верно.
9: Все идеально. Вообще просто супер. Соответственно, последний вопрос у меня. Расскажите, ну, с каким настроением вы сами входите в новый театр? Потому что я знаю, что настроение режиссера, оно же задает тон как бы себе театру, поэтому очень интересно узнать. Вот вы как?
8: Вот, если честно, то в том году, когда объявили меня главным режиссером театра, я не так волновался, как в этом году, потому что в том году удалось задать какую-то планку, а удержать ее, я думаю, мне кажется сейчас, что это сложнее удержать планку, чем, да, ее как бы... Вот, поэтому в этом сезоне я очень волнуюсь, и сейчас всей командой перед открытием работаем над репертуаром, и хотелось бы, чтобы были громкие премьеры, громкие имена режиссеров новых, которые приедут из России, не только из России, приедут ставить спектакль. Вот хочется хороших премьер, поэтому я очень волнуюсь, в общем.
9: Я вам хочу сказать, что вы вообще ни в чем не волновались, потому что я уверен в успехе. Я хочу сказать и напомнить еще раз всем нашим слушателям, что, ну, во-первых, да, вы, у нас, я так понимаю, пиво. Вот я вижу в интернете, у нас первый спектакль, уже 28 августа состоится.
8: Да, все верно, 28-29 августа.
9: 18:30, да, приходит, да. К 18:00, минимум, уважаемые слушатели, на всякий, да, случай. Вот, а что я хочу сказать, это еще раз, театр Тинчурина теперь находится в здании бывшего театра Ляскар-Камал.
8: Да, да, это Татарстан-1.
9: Да, если что, Татарстан-1, запоминайте, приходите обязательно, вот, ну и, конечно же, мы вам пожелаем только удачи, вот, всех, чтобы все-все, и молодежь, и не только молодежь, чтобы все приходили, все наслаждались, потому что наша театральная жизнь в Казани, она развивается вообще семимильными шагами, хочется сказать.
8: Я тоже так думаю.
9: Вот, и это, конечно, невероятно. Сколько перестановок, здорово, сколько зданий, да, сколько поддержки. Вот, и нам с вами, уважаемые слушатели и будущие зрители спектакля, остается только одно. Ходить. Да. Ходить, наслаждаться и видеть всю эту работу.
8: Обсуждать друг с другом, писать комментарии. Ну, то есть жить театром, мне кажется, это... Хорошо.
7: Вообще, а сама премьера, когда она уже
9: вот,
7: состоялась?
9: Нет, вот будет. Будет
8: премьера будет 28-29 августа. Вот. Первые показы будут 28-29.
7: Прямо перед Днем Республики.
8: Да. Все верно.
9: И приятные цены тут на билеты. Да. Вообще очень здорово, что можно. Это доступно на самом деле. И 12+, на всякий случай. Вот, пусть будет так. Спасибо еще раз огромное. Я напомню всем нашим слушателям, что у нас сегодня был главный режиссер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карим Тинчурина. Лауреат государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Режиссер спектакля «Гарри». Рано, секундочку, удостоенную в этом году премии «Золотая маска». Это Айдар Забаров. Айдар, спасибо огромное.
8: Спасибо вам.
9: Всяческих успехов и, пожелаем.
7: Да, и главный вопрос, на что премию потратил?
9: На спектакль новый.
8: Да.
9: Все как всегда. Спасибо. В общем, удачной, классной премьеры и новых классных работ. И передаем привет шикарному театру Тинчурина. Спасибо большое. Пока-пока.
7: Спасибо.
9: Пока.
10: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6859. 119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается –

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Мне очень хорошо.
4: Мне очень надо два человека на игру слово за слово.
5: Не только ему, и мне тоже.
4: 292-108.
5: Мальчик-девочка.
4: Дозванивайтесь, 292-108. А мы поиграем слово за слово. Призы какие шикарные. Мальчик-девочка, 292-108. Погнали.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, кадрлы
5: радиослушатели. Нас вы салям, давно не видели.
4: Салям, Фарид, салям.
5: Слушай, как ты вот ловко Альберта выгоняешь все время с места? Он ругается, что ты выходишь.
4: Вы просто все детство, когда человека крапивой хлестаешь за его проказы, это нормально так и работает.
5: Как собака, по-моему, отложился уже.
4: Конечно, собака Хузи Ахметова. Смотрите, значит, 2 балла, дороги почти свободны, но Мамадышский тракт. От Интернациональной улицы до проспекта Победы 39 минут. Опять дорожные работы.
5: Там копают во всю длину.
4: Мосты там, дамбы это все делают. Ну, дамбы не делают, мосты делают. Вот, видимо, верхний там. Сейчас мощный же там асфальт перекладывающийся. Все выезды, въезды вообще сильно очень занялись. Так что ждем, когда это все уже закончится, и мы можем наслаждаться. Разворот. Вознесенский тракт перед Фущика. Вот эта вот дорога, когда уходит. Вот вы едете, проспект Победы пересекли, так раз хотите развернуться, а там уже ДТП. Осторожными будьте, особо не едьте. ДТП на Горьковском шоссе сохраняется, уже даже 2 отметки, две там дамбы. Возле ЖД правый ряд написано и левый ряд написано чуть подальше. Есть еще один ДТП у нас, М7 перед Дербышками. Если едете в сторону, например, Мамадышского тракта, туда если двигаетесь, перед Дербышками ДТП правый ряд там, ой, там что-то сильно прямо, вообще там, осторожными будьте, там все это тянется, знаете откуда? Я не знаю трассу, и откуда-то тянется уж она, с улицы Окружной, не знаю. На этом все, мосты и дамбы свободны, через час вернусь, давайте немножко Мамадышский тракт уже, пожалуйста, освободим, будет хорошо. Ладно, давайте,
5: давай,
4: через час,
5: Курышабес,
4: пока, Фарид, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Вот, кстати, за крапиву, конечно, я бы отомстил. Но я воспитан по-другому. Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5», «Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года, подано на автостат.ру на 37-го 2026 года. Сертификат семейный парк активного отдыха. Сейчас будем разыгрывать. Жестко,
5: поехали.
4: Мощное. Давайте, кто? Давай, знакомь нас. Кто там?
5: Первый до нас зазвонился. Маргарита.
4: Бам-бам! Марго, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Доброе. Песня «Маргарита» вас бесит от 1 до 10 пока по этой шкале. Насколько она вас бесит?
6: Где-то 8.
4: Отлично. Я так и подозревал почему-то. Но еще скажите спасибо, что вас не Алена зовут, а то МС Зали сделал нам всем, конечно, подарок поинтереснее. Маргарита, расскажите, чем занимаетесь, на работе или что делаете?
6: Еду на работу.
4: Едете на работу. Работу любите свою вы?
6: Очень люблю.
4: Вы на автомобиль передвигаетесь?
6: Да.
4: Отлично. Про автомобили знаете что-нибудь?
5: Нет.
4: Хорошо.
6: Поверхностно.
4: Понял вас. Хорошо, постараемся тему подобрать, как говорится. Добро пожаловать в игру. Сейчас с соперником вашим познакомимся.
5: Его зовут Илья.
4: Доброе утро, Илья.
7: Доброе утро всем.
4: Илья, ну вы богатырь, получается?
5: Ну, видимо, да.
7: Наверное.
5: Не мурмский вы, случайно?
4: Ну, дубина. Есть у вас дубина? Все нормально, Илья, спокойно. Все хорошо, мы здесь, мы рядом. Илья, чем занимаетесь?
7: Ну, в данный момент тут еду, вернее, не еду, стою в пробке на Мамадышском тракте.
4: Да ты что? Ничего себе! Мы тебе желаем как можно быстрее проскочить эту пробку.
5: Вот если я не ошибаюсь, как-то Илья нам дозвонился, и он также стоял в пробке на Мамадышке.
7: Это же был я.
5: Да, вот он же и был.
4: Илья, а ты за это время до дома-то добрался? И ты все стоишь. Хорошо. Илья, ну ты на автомобиле, да, логично?
7: Да, да.
4: Вряд ли ты пешком стоишь в пробке, это было бы странно.
5: С рулем.
4: Странновато, если честно. Ну, в любом случае, добро пожаловать в игру. Уважаемые участники, у нас, значит, Маргарита, у нас, значит...
5: Илья.
4: Илья. Значит, дорогие мои, вы сейчас будете перечислять слова, у вас будет на это ровно минута. Они будут связаны исключительно с автомобилем. Я предлагаю вернуть, ну, какую-то, давайте, одну букву я предлагаю вернуть. И вот на этой букве мы сейчас с вами все, что касается автомобиля. Давайте так, не только автомобиля, все, что касается автотемы. Все, что касается автотемы, все туда обязательно. Ну, например, буква «П».
5: Все,
4: да,
5: на «П»?
4: Которая описывает как раз ситуацию, в которой сейчас находится Илья. Ну да, пожалуйста. Поэтому мы сейчас начнем с буквы «П». Любая автотема, то есть любой, вообще любое можете перечитать.
5: Но все на «П».
4: Главное, чтобы связано было с автомобилем и только на букву «П». Итак, Маргарита, вы были первые, давайте. С вас первое слово, и минута начнется.
6: Так.
4: Ну вот вы нажимаете на них. Тормоз, газ.
6: Педали.
4: Педали. Это первое слово. Минут пошла. Илья.
7: Так.
5: Ну где ты там стоишь-то?
4: В ней стоишь ты?
5: В ней стоишь ты.
7: Пробка.
4: Да, конечно. Вот видишь, как все просто.
6: Панель.
4: Молодец. Супер.
7: Парктроник.
4: Класс, все, заработала.
5: Воду качает такой, есть там штука такая.
4: Она и в машине, есть и дома. 25 секунд.
5: Ну хорошо, рукой упираешься иногда. Справа, слева от сиденья бывает. Ну, локоть ставишь на него.
4: Подлокотник. Илья? Илья?
7: Панорама.
4: И все! Панорама! А тем временем...
5: Ну, пусть это будет Панамера тогда, ладно.
4: А тем временем я вам хочу напомнить, что там были и права, и подвеска, и попутчик, и парковка, и поворот.
5: И пофиг на других водителей.
4: И Порше.
5: И помпа.
4: Помпа в конце до конца. Но игра была невероятно крутая. Маргарита, как вы вспомнили это слово?
5: И прыщи на лице водителя.
4: Да, я тоже принял это, естественно. Маргарита.
6: Да.
4: Подлокотник вы вспомнили героически.
6: У меня нет его просто.
4: Это...
5: Ну, подстаканник
4: печально. Да, мы вам советуем, он стоит копейки где-нибудь на маркетплейсе.
6: Я его, наоборот, убрала и выкинула, потому что мне неудобно.
4: Вам неудобно с подлокотником?
5: Не знаю, я не могу без подлокотника.
4: Если вы без подлокотника, если вы подлокотник выкинули, вы подкаблучник себе возьмите, не знаю. Да, это удобно же. Всегда ноги на мягком.
5: Да. И теплом.
4: Маргарита, давайте привет передавать, пожалуйста.
6: Все Казани. Всему источку.
4: Источному,
6: куда я еду. Уже
4: опаздываю,
6: но ладно.
4: Если какие-то претензии будут, сразу нам звоните. Мы сразу все вопросы решим вам. Не переживайте, все будет хорошо. Все будет в порядке. Маргарита, спасибо большое. Хорошего
5: дня.
4: Игра еще с нами. Будем ждать. Пока-пока. Спасибо.
5: Пока.
4: Илья.
7: Да.
5: Теперь ты победил!
4: Сертификат...
7: Ура!
4: Сертификат «Семейный парк активного отдыха» теперь твой. Конечно, мы бы тебе хотели дать сертификат на вертолет, который твою машину и тебя вместе депортирует из пробки куда-нибудь там, где нет пробки. Но пока так. Давай привет передадим быстренько.
7: Передаю всем, кто меня узнал, свои любимые Альюшечки, всем диджеям на радио. Всем хорошего дня.
4: Спасибо. Оставайся на линии, за эфиром сейчас все расскажем. Это была игра «Слово за слово». Играть у нас каждый день тут весело, и призы классные.
0: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
8: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. сегодняшнего дня в Казани стартует период ненастной погоды. Прогнозируют затяжные дожди и резкое снижение температуры. Наиболее прохладным днем станет пятница. Ожидается днем плюс 13 градусов, а ночью до плюс 9 градусов тепла. Юристы напомнили про важный нюанс при покупке приватизированной квартиры. Обязательно нужно изучить историю приватизации. Иначе есть риск столкнуться с лицами, у которых сохранилось право пользоваться жильем. При этом суды разбирают споры о выселении в каждом случае отдельно, поэтому покупатель по-прежнему остается в зоне риска. Сегодня отмечается Международный день левшей. Датой отсчета стал 1992 год. Именно тогда по инициативе британского клуба левшей праздник получил официальный статус из-за повышенного риска травм на производстве для левшей. Специалисты объясняют, что особенность леворукости кроется в устройстве мозга. У таких людей доминирует правое полушарие, отвечающее за креативность. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
4: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц». ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц». Это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. «Аврора К». ООО «ОГРН» 11-21-69-07-10-50. Казань, первый выпуск, 117. А мы на второй раунд игры. Да. Мы задаем вопросы. Вы отвечаете в «Максе».
5: Только
4: в
5: «Максе».
4: Бим-сообщение плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. И какой по счету победит, Фарид?
5: Третий.
4: Отлично. Вопрос задается прямо сейчас.
5: Вопрос вот такой, друзья. Термин «канцелярия», «канцелярия» произошел не от товаров, а от должности. Кем в средневековье был главный канцлер? Варианты ответов. Первый вариант – высшим судьей. Второй вариант – хранителем золотого запаса. И третий вариант – высшим должностным лицом, возглавляющее ведомство, архивы и хранилище, государственную печать. Вот пишите – 1, 2 или 3.
4: Все, ждем ваш ответ в Максе. Ну а пока важная информация. Сейчас...
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
9: Утромены сделают твое утро.
4: 9 часов и почти 6 минут в Казани. На правах рекламы информация о спонсорах шоу «Утромены» юристы и финансовые эксперты Халиуллина Регина Рафаильевны. Долги давят. Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18, 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+. А впереди разговор про наше зрение, про наши глазки и про блефаропластику. Так что не пропустите.
9: Реклама на Бим-радио.
10: 19 августа, 18:30, стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
11: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Центр. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
14: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
16: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
18: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
19: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
20: В длинной дороге или в начале пути сочная сосиска. Мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
21: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
22: Отец, чем будем новую беседку красить?
23: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
22: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
24: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
25: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
26: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
27: 0+.
26: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.
4: Ну что ж, перед интервью давай расскажем, кто же там победил и какой правильный ответ был у нас.
5: А правильный ответ, друзья, да, правильный ответ. Вопрос был такой, во-первых, термин «канцелярия» произошел не от товаров, а от должности. И кем, собственно, в Средневековье был главный канцлер? Вариант правильный, конечно же, номер три – это высшее должностное лицо, возглавлявшее ведомство, архивы и хранилище государственной печати.
4: И кто вот правильно ответил?
5: Правильно ответил Рамиль, третьим правильно ответил.
4: Поздравляем.
5: Рамиль Гарипов, Рамиля поздравляем, я ему уже все написал.
4: Набор канцтоваров достается ему. У нас еще будет третий раунд, не пропустите, а впереди у нас целый диалог про глаза говорим.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление. Из лаборатории генного моделирования сбежала собака. Откликается на кличку «Доцент Наумов». Особых примет нет. Выглядит как обычный голубь.
0: Пошути меня, а! Давай!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Дорогие мои, как и обещали, у нас сейчас диалог. И у нас гости, врач-офтальмолог, офтальмохирург Луиза Идрисовна Салахова. Доброе утро.
6: Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Можно обращаться к вопросу, Луиза?
6: Конечно.
5: Супер. Меня зовут Альберт, это Фарид. Вот и познакомились. Все очень быстро. У нас сегодня крайне интересная тема. Мы сегодня, собственно говоря, разговариваем про блефаропластику и актуальные вопросы о блефаропластике. Уважаемые слушатели, если будут у вас вопросы, вы тоже можете писать. Макс, ТГ, номер БИМ-сообщений. Знаете, пишите, я думаю, будет интересно. Ну, во-первых, Луиза хочет узнать. Блефаропластика. Мы чуть-чуть наслышаны. Фарид, ты наслышан? Что не знаешь про блефаропластику?
7: Слышал, но не знаю, что это.
5: Вот.
7: Опять что-то с лицом, с глазами.
5: Веки твои, конечно, прикрыты. Мы сейчас об этом поговорим.
7: Нет, у меня вроде пока нормально.
5: Зашорен немножко, зашорен.
7: Для моего возраста нормально пока.
5: Луиза, расскажите, пожалуйста, что вообще такое блефаропластика?
6: Да, это операция, которая проводится на веках. Она делается для того, чтобы убирать лишнюю кожу на веках, грыжи лишние и даже иногда менять форму век.
5: Даже? Ух ты!
7: Конечно,
5: интересно.
6: Да, особенно азиатские глаза, например, да, это делается.
5: Это, в смысле, там приходят люди, которые недовольны, да? И они говорят, мы хотим вот... Вы разрез глаз меняете, получается? Можете поменять?
6: Форму можем.
5: Форму, да?
7: Это... А если это просто татарин с прищуром хитрым?
5: Ну, потом сильно удивлённый уйдёт. Хорошо. Вам, как специалисту, соответственно, вопрос. А какие виды вообще операций на веках существуют?
6: Смотрите, начнем с того, что мы, например, делаем удаление различных новообразований, типа папиллом, атром, завороты, вывороты, оперируем на птозах, то есть это у нас опущение века. Да, и, ну и, конечно же, верхняя и нижняя блефаропластика, самое основное наше направление.
5: А она уже для... То есть там не медпоказание, просто для красоты.
6: Это
5: да?
6: Уже, да, косметическая.
5: Косметическая.
6: Все верно.
7: А папилломы на веках тоже бывает, да?
6: Да. Она везде бывает, на самом деле.
7: Да?
6: Да.
5: Да. Хочешь, покажу. Господи, обожаю наши легкие, забавные диалоги. У нас уже, кстати, у нас уже спрашивают, немного ли Луиз для одного эфира сегодня.
7: Утро.
5: Ребят, подождите.
7: Еще наш офис-менеджер Луиза придет.
5: Вы еще Филипп Киркорова скоро дождетесь таким образом. Вот. У меня, соответственно, вопрос. Да, если человек, ну, заинтересовался, блефаропластику век хочет себе сделать, соответственно, к какому врачу правильнее обращаться? Потому что мы же знаем, что есть офтальмохирург или, например, пластический,
6: да,
5: хирург. Куда, кому идти вообще?
6: Это вообще очень такой частый вопрос. Смотрите, и офтальмохирурги, и пластические хирурги могут делать блефаропластику.
5: Так.
6: По закону. Но тут такой момент. Смотрите, если пациент хочет, например, сделать блефаропластику, там, допустим, дополнительную еще подтяжку лица, подтяжку лба, бровей, там, броулифтинг, да, то тогда, конечно, пластическая хирургия. Но тут нужно как бы выбирать такого человека, который будет в равной мере опытен во всех частях лица, да? Или же к офтальмохирургу, у которого основное направление, допустим, блефаропластика. Вот так вот.
5: Вот так. Ну, слушайте, хорошо, что мы вот так раскидали, потому что, да, понятное дело. Но я так понимаю, вот показания бывают разные.
6: Конечно,
5: соответственно,
6: конечно.
5: Вот и вопрос, вот основные показания к блефаропластике вот нас очень интересуют.
7: Бывали прямо конкретно показания? Вам однозначно надо делать.
5: Смотрите на человека. Он вам подмигивает криво. Вы такие, так, это уже что-то надо делать с этим. Это не просто
7: прям на улице подходит человек, о, вам ко мне.
6: О, вам ко мне, конечно, так, да? просто опустили. Смотрите,
7: и ведь не откажешь ей?
6: Хорошо.
5: Фарид бы ушел сразу.
6: В общем, если мы говорим, например, про птозы, допустим, завороты, вывороты, это, конечно, показания уже такие анатомические, да? Это реально мешает жить. Если мы говорим про блефаропластику именно, верхних и нижних век, это все-таки пластическая, как бы, да, хирургия. И тут уже больше, наверное, видение пациента самого себя. Если его там раздражают опущенные веки, там усталый взгляд, например, закрытый взгляд, грыжи особенно нижних век, это вообще частое явление, то, соответственно, так. Это оно.
7: Руслан говорит, Вия точно к вам надо отправиться. Вия, помните? Поднимите мне веки.
5: Я все жду, когда к вам придет какой-то приколист.
6: Я бы его стащил.
5: Когда придет вам приколист-приколистка и скажет так, поднимите мне веки. Да, это сразу, конечно. Да, у меня вопрос. Вот, окей, то есть есть у нас медпоказания, это понятно.
6: Конечно.
5: Есть у нас люди, которые хотят, ну, так сказать, сохранить молодость. Мне вот интересно, мужчины... Приходит к вам. Мужчина что-то говорят. Давайте
7: с глазами. Ты давай просто запишись, что-то, мне кажется.
5: Мне пока рано.
6: Он прощупывает.
5: На будущее. Мало ли что.
6: Конечно, приходит. Конечно, приходит. Там, конечно, тактика операции другая, да, с мужчинами.
5: Что
6: там наша самая главная задача не делать Жене подобный взгляд, вырез.
5: Подожди, а как это отличается? Женоподобный это какой?
7: Пришел обычный мужик, ушел там... сексуальный.
6: Ну, допустим, когда подтягивается наружный край век, да, такой, ну, чуть-чуть такой кошачий взгляд, так скажем. Вот так нельзя делать мужчинам. Как бы мужчинам нужно оставлять их форму, форму глаз, которая у них была.
5: Просто там...
6: Просто там, допустим, лишнюю кожу убрать.
5: Чикнуть, так сказать.
6: Да, или грыжи просто убрать.
5: Такие тоже есть.
6: Ну, вообще, да, приходит.
5: Нормально. Самое главное, и так вот кошачий взгляд делаешь, что он такой, пришел, здравствуйте, мне веки, а потом уходит, спасибо, девочки, всего хорошего.
7: Вы такие дружки.
5: Я вас люблю, давайте дружить. Такого нет, как вы понимаете. Просто приходит, да, бывает надо такое.
7: Ушел мужик, все нормально.
5: Конечно, просто, да, беспокоит его, хочет, да, есть возможности и так далее, так далее. А правда ли, что вот по мифам хотел бы пробежаться, потому что я вот немножечко изучил интернет на эту тему, и многие... говорят, что операцию надо делать только после 40, после 50, после 60 лет. Это правда или можно и пораньше? Если
6: да, нет, конечно. Вот опять-таки, да, все зависит от пациента. К нам приходят и 20-летние, и 30-летние девочки, которым просто не нравится, например, форма век, которых от природы, например, очень такие опущенные веки.
7: Нависающие,
6: да, такие пухлые, допустим, они не хотят. Ну, конечно, мы делаем.
7: Ну да.
6: Одно дело, что мы, например, там 20-летний к нам приходит, мы все-таки такие, ну, типа, может, подумаешь, да. Может, там,
7: не
6: да,
7: торопись,
6: не торопимся, да, делать молодым. Но если прям очень-очень хочется, и для них это важно, например, и они будут чувствовать себя увереннее после операции.
5: Это только плюсы. Хорошо. Есть такой миф, что люди переживают, что блефаропластика, она каким-то образом ухудшает зрение.
6: Вообще нет. Это же совершенно разные части тела, части... глаза, да? То есть есть глаз, есть веки. Мы в глаза вообще не лезем. То есть это вот совершенно другая область. Поэтому...
7: Но они же присоединены, вообще... поэтому люди боятся, видимо, что все-таки рядом.
6: Может,
7: все
6: они,
7: это.
6: Да, видимо, думают, что как-то мы можем попасть в глаз, да, но там прям очень много слоев, которых мы понимаем это все, и у нас есть границы, через которые мы не должны проходить. Ну, допустим, ну, я не знаю. Это, наверное, опыт, практика.
7: Ну, тогда вопрос такой, выходящий из этого. А как проходит вообще операция, и что при этом пациент чувствует вообще?
6: Ага.
7: То есть что это вот, когда лазером, скальпелем, чем это все делается?
6: Ну, давайте так, начнем с того, что у нас там местная анестезия, да, мы колем анестетик, и... Там настолько все обезболивается, что человек вообще ничего не чувствует. Он лежит с закрытыми глазами, и все. То есть он даже не понимает, что происходит, что я там делаю, да. И некоторые даже умудряются засыпать на операции. То
5: есть... Класс.
6: Вообще. Ну и... На самом деле очень легко проходит.
7: Тогда как восстановление? Сколько человек вообще? Он должен в больнице находиться после этой операции?
6: Нет, в день операции мы уже отпускаем.
7: А, уже, да?
6: Да, да, да. Ну, там первые 3 дня, допустим, отеки нарастают, потом они спадают, синяки само собой, тоже есть все-таки это травмирующая операция.
7: Ну, наблюдаться надо.
6: И да, где-то на от 5 до 7 дня они повторно приходят уже на снятие швов.
5: Mm-hmm. Ой, пока вот, кстати, чем-то напоминает вот этот разговор на лазерную коррекцию зрения, потому что да, когда-то лазерная коррекция зрения, очень много было нюансов. Сейчас люди приходят, там несколько минут, пошли домой и так далее. А сколько, кстати, длится вот операция? Вот блефаропластика сейчас сколько, например?
6: Смотря какая именно. Если верх, например, брать, то ну, час-полтора примерно. Допустим,
5: тоже, ну, немного,
6: да?
5: Слушайте.
6: Минус 40 кто-то. Ну, опять сложность операции, да, зависит.
5: Да, мы понимаем, что очень разные случаи, конечно, все индивидуально. Мы среднестатистическую спрашиваем, просто чтобы примерно понять. Очень недолго, хочу сказать.
6: Недолго вообще.
5: Абсолютно.
6: Я говорю, относительно очень легко.
7: Руслан спрашивает, а правда, что с закрытыми глазами весь день надо лежать? Вот у него такой вопрос, с закрытыми глазами.
6: Нет,
7: надо
5: это миф, миф, видимо.
6: Нет,
5: миф,
6: да? Нет, миф, нет, конечно. И другой момент, это то, что когда пациенты уходят после операции, у них такие отеки, что они чуть-чуть приоткрывают просто глаза и уходят.
5: Ну а что, Олег Мандол так живет всю жизнь, понимаете?
7: Кстати, да, действительно. А сколько по времени, плюс-минус, длится?
5: Мы уже говорили.
6: Ну вот от 40 минут до полутора часов, допустим. Ну вот, говорю, от 40.
7: Короче, не везде, Руслан, нет ничего такого.
6: Нет.
5: Кстати, вопрос, там, спортом заниматься какое-то время, это какие-то стандартные ограничения? Будут ли они вообще?
6: Две недели ограничений, потому что швы эти должны, конечно же, зажить.
7: Ну, чтобы давление в ней нарастало.
6: Да, а то там бывало такое, что там на третий, четвертый день люди идут окна мыть, допустим, и швы расходятся. Ну,
5: это классические вот эти люди, которые не могут подождать там несколько дней, надо сразу срочно что-то делать.
6: Да, окна помыть, понимаете, да? Окна, блин.
7: Год не мыл тут.
6: Решил после операции, почему бы и нет.
5: А вот шрамчики, которые остаются, они насколько видны, или они потом вообще их и не видно, или как это вообще...
6: Смотрите, мы делаем...
5: Ну а что, Олег Мандол так живет всю жизнь, понимаете?
7: Кстати, да, действительно. А сколько времени по времени плюс-минус длится?
5: Мы уже говорили.
6: Ну вот от 40 минут до полутора часов, допустим. Ну вот, говорю, от 40.
7: Короче, не везде, Руслан, нет ничего такого.
6: Нет.
5: Кстати, вопрос, там, спортом заниматься какое-то время, это какие-то стандартные ограничения? Будут ли они вообще?
6: Две недели ограничений, потому что швы эти должны, конечно же, зажить.
7: Ну, чтобы давление в ней нарастало.
6: Да, а то там бывало такое, что там на... третий, четвертый день люди идут окна мыть, допустим, и швы расходятся.
5: Это классические вот эти люди, которые не могут подождать там несколько дней, надо сразу срочно что-то делать.
6: Да, окна помыть, понимаете, да? Окна, блин.
7: Год не мыл тут.
6: Решил после операции, почему бы и нет.
5: А вот шрамчики, которые остаются, они насколько видны, или они потом вообще их и не видно, или как это вообще...
6: Смотрите, мы делаем

0: вот эти люди, которые не могут подождать там несколько дней, надо сразу срочно что-то делать.
1: Да, окна помыть, понимаете, да? Окна, блин.
2: Год не мыл тут.
1: Решил после операции, почему бы и нет.
0: А вот шрамчики, которые остаются, они насколько видны, или они потом вообще их и не видно, или как это вообще?
1: Смотрите, мы делаем косметический шов. Косметический шов — это, грубо говоря, мы соединяем две части кожи, и вот этот шов, он внутрикожный идет. И поэтому это настолько такая очень тонкая полоска, что ее почти не видно. Ну, то есть, если целенаправленно там ее искать, наверное, да. Но так нет. И вначале, возможно, она там, например, красноватая, потом она белеет, и уже ее незаметно.
0: То есть, Луиза нам хочет сказать, Фарид, ты понял, что мы, скорее всего, огромное количество людей с блефаропластикой встречали, но даже не поняли, что
2: они заделали.
1: Да,
2: так
1: и есть,
0: прекрасно вообще, замечательно. А результат сохраняется надолго вообще? На всю жизнь, например, там? До
1: Да нет, конечно.
0: Кожа меняется?
1: Если было все так, конечно. Тургор кожи меняется, веки опускаются в любом случае. Ну, примерно лет 10, но кому-то там везет. 15, смотря какая кожа. А так какая эластичность.
0: Так чисто вот такая глупая рациональность рубрика. И так, если чуть подрезать на вырост, да, чтобы немножко с удивленным взглядом. Походил ли
2: чуть больше?
0: Ну, через 10, зато на раз.
1: Я на всякий случай побольше просто отрезала.
0: Да, просто вот так.
1: Нет.
0: Да, это, конечно, замечательно. Ну, а давайте так, еще в завершении. Вот, говорят, что блефаропластика уберет вот так называемые гусиные лапки в уголках глаз. Вот мимика, активность, вот круговые мышцы глаза, вот это вот все. Убирает ли она и поднимает брови? Это правда, неправда вообще? Как это работает?
1: Нет. Смотрите, давайте начнем с конца. Да, броулифтинг, это поднятие бровей, это все-таки пластика.
0: Это другая история.
1: Да, это другая история. Этим мы не занимаемся, мы работаем в области век. По поводу... Еще вопрос, мимика?
0: Да, ну там была так называемые гусиные лапки, это вот складки в уголках глаз у людей.
1: Частично они уйдут.
2: Мимические морщины.
1: Частично они уйдут, да, потому что мы же убираем лишнюю кожу, и мы выводим также шов к наружу, и там тоже убираем. Но мимика в любом случае никуда не денется. То есть морщинки, но они останутся. Просто они уменьшатся в количестве, потому что будет более подтянутая кожа.
0: Красота какая невероятная.
2: Не знаю, мне наоборот нравится, когда так человек часто улыбается, значит.
1: Ну, конечно, у меня тоже.
0: Да, мы это ценим вообще. Так что, девочки, если вдруг что, вы не заморачивайтесь, вы у нас все невероятно красивые и так далее. Но если у вас будут какие-то вопросы, и вы желаете сделать себе блефаропластику, то информация о правах рекламы следующая, она для вас. Итак, друзья мои, реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и скорректировать возрастные изменения, вызывающие, кстати, ваши жалобы. До конца месяца действует акция «Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатно». Подробности акции на сайте и по телефону клиники. Лечение блефарохолязиса имеет противопоказания, необходима консультация специалиста. У нас же сегодня в гостях была прекрасная Луиза Салахова, врач-офтальмолог, офтальмохирург. Луиза, спасибо огромное.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое.
0: Было невероятно интересно.
1: Еще.
0: Да, спасибо. Приходите еще.
2: Да, мы всегда здесь.
0: Да, мы всегда здесь. И слушателям спасибо за вопрос. И вас будем тоже ждать. До новых встреч.
1: Спасибо.
0: Успехов. Пока-пока.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
4: Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит, проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
6: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Мы расскажем сейчас все подробнее.
7: Давайте очень быстро.
6: Быстро.
7: Яндекс погода говорит, что сейчас плюс 16,
6: быстрее.
7: Яркое солнце. Максимум сегодня будет плюс 20, дождя не будет.
6: Быстрее.
7: Все, класс. Завтра,
6: все?
7: Завтра дождь.
6: Самый теплый дождь ждет нас всех завтра.
7: Это летний дождь.
6: Ну что ж, у нас впереди еще один проект, дорогие мои, который называется «Выбирай Луизу». Ой, Луиза, говорю, выбирай Сочи, конечно.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
11: Куда едем?
12: В Сочи. Сочи.
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи тогда! Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполняй форму участников в соцсетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На наш вопрос строгий. Куда едем? Отвечай строго в Сочи. И получай гарантированный подарок из Сочи. А если еще и ответить на вопрос викторины нашей, то можно попасть в финал. В финале ты сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексы в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну что, дорогой мой Фари, у тебя есть вопрос, а
7: у меня есть
6: номера телефонов, куда мы дозвонимся. Мы сейчас попробуем дозвониться, конечно. Let's go, погнали.
7: Поехали.
6: Сразу же ждем гудки.
14: Абонент разговаривает по другой
6: линии. Отлично, абонент разговаривает по другой линии. Ох, как ты будешь кусать локти. Давайте еще разочек попробуем. Еще разочек попробуем. Внимание. Есть.
15: Алло,
6: это Эльмира? Эльмира? Алло.
15: Алло.
6: Куда едем, Эльмира?
15: А?
6: Эльмира?
15: Это кто?
7: Эльмира, куда едем?
6: Куда едем?
15: В Сочи!
6: Конечно! Конечно! Конечно! Мы тебя поздравляем!
7: Мне пора сказать, это кто?
6: Да кто это?
15: А я действительно... Я действительно еду за рулем и не пойму, кто это.
6: Мы такие, мы выглядываем. Ну что, дорогая
7: Эльмира,
6: моя
7: уже вышла в финал.
6: Нет, что?
7: Нет,
6: она
7: получил подарок.
6: Эльмира получил гарантированный подарок. Остается ответить на вопрос, чтобы попасть в финал. Сейчас Фарид все сделает.
7: Ну что, Эльмира, готова?
15: Готова.
7: Убавляй приемничек, давай. Внимание, вопрос. Сочи. Кинематографическая столица Юга. На фоне какого роскошного сочинского объекта снимались сцены культовой комедии «Бриллиантовая рука»? Вариант А. На фоне общественной бани. Вариант Б. У великолепного здания морского вокзала Сочи. И вариант В. На автобусной остановке.
6: Думаем.
15: Я думаю второй вариант.
7: Второй вариант у великолепного здания морского вокзала Сочи. Правильно?
15: Да.
7: Это абсолютно верно!
6: Это я так за тебя радуюсь, между прочим. Мы тебя поздравляем, финалистка! Уже 31 августа
7: да.
6: Обязательно будет финал. Мы еще и гарантированный приз-то получила. Мы тебе за эфиром все расскажем. Хочешь привет передать?
15: Да, конечно. Спасибо вам, то, что вы мне во второй раз позвонили. То есть я первый разговаривала с сыном, как раз за ним еду в лагерь.
6: Видите,
15: всем привет большой. И завтра у нас с мужем годовщина свадьбы. Его поздравляю.
6: Да вы сколько лет с мужем? Сколько?
15: Так, 11.
6: 11!
7: Поздравляем
6: от всей души мужа. Большое привет.
15: Спасибо.
6: Слушайте, ну в целом как будто у нас все данные Эльмиры есть. Тебе она нужна за эфиром, Фарид?
7: Да, нужна.
6: Все, тогда, пожалуйста, никуда не уходи.
7: Да, нужна.
6: Ну, давай, на всякий случай, да. Никуда не уходи, мы тебе за эфиром еще все обязательно расскажем. Так, дорогие мои, давайте напомню вам еще раз, что можно подавать заявки все еще. В соцсетях Бимрадио это можно сделать. Так что смело делайте, выбирайте Сочи, выбирайте Бимрадио, будет вам счастье.
9: Куда едем?
13: В Сочи.
4: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
13: Куда едем?
10: В Сочи.
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Утромены сделают твое утро.
6: Тук-тук-тук. Спроси меня, кто это?
7: Кто это?
6: А это информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаэльна. Долги давят? Юрист Регина Халиуллина помогает в решении любых юридических вопросов. Звоните 212-13-18. 212-13-18. Первичная консультация бесплатно. Подписывайтесь на канал «Просто в законе» в МАКС 12+.
8: Реклама

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяются до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Мистаки, твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потому что пульт диджейский...
4: Опять кнопку потерял, что ли?
3: Диджейский пульт не убирайте в целлофан. Я вам тысячу раз говорил, зачем так? Он же грязнится потом. Что будет?
4: Мы же современные, нас мы убираем.
3: Какие мы современные? Этому 35 ходит бородатый мужчина.
4: Ну да.
3: Ты уже тоже возрастной же. Уже вообще.
4: Но мы современные же все равно.
3: Мы как эволюция, понимаешь? Сначала люди были обезьянами, как Альберт, да, вот свои 35. Потом они дошли, вот человек разумный, да, Фарид Галимов уже опытный, серьезный. И Анас Ананасович уже человек гениальный получается. А-а-а. Следующий этап эволюции, да, такой знать надо, вы еще не знаете? Это что, еще в школах не преподаешь, что ли, такое? Надо пожаловаться. 3 балла, мечтами затруднения. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до проспекта Победы. 39 минут, там дорога еще нет. Дорога еще нет, препятствует вам продвижению легчайшему, имейте в виду. Астрономическая улица тоже, да, этот есть, пробка. От Кремлевской до Правобулачной, там 4 минуты.
4: Бар-бар.
3: Улица Александра Сергеевича Пушкина, величайшего поэта всех времен и народов, возможно, даже в мире. От улицы Щапова до Правобулачной улицы, опять Правобулачная улица, 4 минуты, смотрите. Мосты и дамбы свободны. ДТП. Mm-mm. Ищу я. Очень сильно ищу я.
4: Бергенабарида, но он приближаешь, пропадает.
3: На МСИМ тогда.
4: Беломорская и вот и там вот.
3: Эй, Беломорская, Канальская? Это
4: да.
3: Вот эту улицу снимешь?
4: Перекресток.
3: Там еще Заполонская, по-моему, есть, да?
4: И Радомская.
3: Вы подумайте теперь, ЖК Примавера, почему так называется. Смотрите, значит, у нас на М7, да, вот, там есть такая развязка в сторону Березовки, да, вот, если вы едете от Кадышева, например, да, от Щербакова, от Голубых озер в сторону Мамадышского тракта, вот перед Дербышевской развязкой, там ДТП большой случился. Значит, правый ряд там. Вот, будьте осторожны, внимательны. Там очень сильно она растянулась, эта пробка. Она от заправки ИС какой-то. Ну, там еще несколько букв я пропустил, но вы поняли, так, зелененькая она. Но там она, в общем. Все, давайте, будьте осторожны, внимательны.
4: Все, пока нас до завтра.
3: Ты еще вперед меня со мной прощаешь. Ты меня выгоняешь, что ли, получается?
4: Я винду, я.
3: Доброе утро, БИМ. ДТП на мосту М7 все еще активно пишет. Активно, в смысле, они продолжают врезаться или что происходит? Как, в смысле, активно? Пишите, Фанильгар Ахмат, всем спасибо. Давайте, я пошел. На Мамадышский тракт схожу. Там сейчас говорят очень спокойно для пешеходов, потому что все стоят.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Зумеры хуже справляются с математикой. Я решил все-таки новость одну забрать у нас.
4: Давай.
5: Да,
4: хотя бы одну.
5: Сейчас, секунду. Вот она подгружается у меня, потому что, опять-таки, да, зумеры занимались. Зумеры же занимаются интернетом, да, поэтому она так плохо подключается. Ну почему? А, слушай, у меня интернет отвалился, что ли? Реально, зумеры вообще с математикой так не справляются, что у меня отвалился интернет полностью.
4: Да, что-то с ним какая-то беда у нас с интернетом.
5: Учитесь, ребята, учитесь. Ну ладно тогда, что, давайте о позитивном. Как раз Анас Анасович недалеко ушел. На госуслугах появится сервис поиска мест на кладбищах. Слышал, Анас Анасович? На портале люди смогут найти и купить себе место захоронения. Вот, на создание такой системы потратят всего лишь 296 миллионов рублей. Потому что надо загрузить данные с 14 тысяч кладбищ.
4: Mm-hmm.
5: Услуга заработает уже в этом году. Удобно.
4: Удобно.
5: Я хочу сказать вам. Сразу все вопросы решил. Вот это вот. Я, знаешь, сколько вот этих историй? Я прям какую-то юмористическую даже историю помню. Когда бабушка очень сильно готовилась там уйти в мир иной, чтобы никого не беспокоить. Надгробный камень она там купила, значит, сразу с инициалами. Там только дата была не поставлена. Вот. В итоге она там пережила и мужа, короче, и этот надгробный камень стоял там годами, в общем, он стоял. В итоге там он что-то раскололся. И только потом, через много лет еще бабушка не стала. И уже другой камень не заказал. сказать, в общем, с этим камнем она всю жизнь проходила. Забавно. А тут, видите, можно просто с телефона раз-раз нажал, и все, и все вопросы свои порешал, конечно. Все,
4: да, все, 21 век.
5: Вот то-то и оно, конечно.
4: Нет, я пока ничего не хочу этого.
5: Ну, а что? А что? А никуда не деться? Это, кстати, единственное, что с нами произойдет точно. Это что точно можно прогнозировать.
4: Ну да. То есть... Вопрос только когда, только единственное.
5: Да, мы не можем прогнозировать, да. А вот вопрос когда, между прочим, мы тоже сами решаем, да? Когда, например, ходим на чекапы медицинские, следим за здоровьем, за питанием, за тем, что употребляем, напитки какие пьем и так далее, и так далее. Это все от нас зависит. Стресс, не
4: меньше
5: стресс,
4: стресса.
5: Работа, не работа.
4: Отдыхать вовремя.
5: Вот, кстати, по поводу этого. В России предлагают ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов. Пожалуйста. Общественники уверены, что такая мера укрепит семьи. Ну а что? Я молодой отец, вот мне дополнительно оплачиваемый отпуск дают, и все. Еще недельку-другую отдохнуть. Че нет? Замечательно, красиво, невероятно, конечно. Хочется. Вот. Будем знать теперь.
4: Ты не говори.
5: Я бы хотел, если честно, да. Вообще, вот логично было бы отправлять сразу обоих. Ну, вот смотрите, со стороны государства. Ну, типа, смотри. Вот родился ребенок.
4: Ну.
5: Это как минимум, я считаю, что двоих в месяц, и отца, и маму, и папу, и ребенка, соответственно, их отпуск оплачиваем, чтобы они месяц разобрались, выстроили график, поняли, что к чему, и так далее. Не, это же намного бы упростило задачу.
4: Ну, по логике, да.
5: Как будто бы.
4: Ну, единственное, если вот отец, допустим, такие, как мы с тобой.
5: Отец.
4: Кто нас отправит в отпуск?
5: Нас никто.
4: Да.
5: Ну, мы опять-таки, мы же сами себе можем выстроить так работу.
4: Ну.
5: Придется поменять. Да, придется из зоны комфорта выйти. Придется,
4: это
5: конечно.
4: Да.
5: Но тем не менее. А вы подумайте, это же, конечно, невероятно. Красиво. О, я бы... Это вообще идеально. Представляешь, вы просто месяц вдвоем с женой выстраиваете график с ребенком. Месяц проходит, ты говоришь жене: пока.
4: Адьос.
5: Я на работу. Вот, и все, и пошло-поехало, конечно. Вот. Ты что вчера...
4: Да, я просто знаю некоторых, знаешь, есть женщины, которые вообще из декрета уже лет 10 не выходят.
5: Есть, конечно, такие.
4: Когда да, там 3-4 ребенка подряд рожают.
5: Могут себе позволить, елки-палки. Ну ладно, что, если вам нравится, там еще пишет, зумер еще с дорожными знаками не справляется. Выезжает на перекрестке зумер на газели Озона. И мне еще на правую руку указывают, хотя перед его носом знак «Уступи дорогу».
4: Да.
5: Эти ребята...
4: Эти,
5: тут,
4: да.
5: Да, но это за рулем...
4: Для них отдельный котел там есть.
5: Так, ребятоньки, слушайте, давайте так. Зумер и не зумер, все это понятно. Но знаете ли, сейчас проверим, кто у нас ответит. Зумер, миллениал или бумер? Потому что мы будем задавать вопросы, а вы будете отвечать на 5 вместе с Аврора Канц.
0: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с Аврора Канц.
5: Напоминаю, что это третий раунд нашей игры, нашего спецпроекта «Ответь на 5» с Аврора Канц. Кстати, спонсор спецпроекта ООО «Аврора Канц». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц». Купите любимому ребенку рюкзак счастья, подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Браубер». Качественно, недорого, на века. Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора Канц». Украина 1-21-69-00-27-50. Казань 1. Мурманская 117. Ну что, третий финальный раунд у нас в «Утроменах». Сейчас будем задавать вопрос. И одному из вас вручим целый огромный набор канцелярских товаров от «Аврора Канц». И, конечно же, в «Макс», исключительно в «Макс» по номеру плюс 792-742-128 принимаем ваши ответы. Фарид, вопросы
4: да.
5: Есть у тебя?
4: Есть, конечно, ребята. 10-й правильно ответишь и заберет подарок от «Аврора Канц».
5: Супер.
4: Пусть
5: вообще
4: будет 10-й, да.
5: Задаем.
4: Вопрос вот такой. Первый степлер был изготовлен для французского короля Людовика XV. Из какого материала он был сделан? Вариант номер один — из золота. Вариант номер два — из дерева ценных пород. Вариант номер три — из меди. Пишите, 1, 2 или 3.
5: Пишите обязательно. Совсем скоро будем поздравлять и, конечно же, петь утро-оки. Ну, а в поздравлениях в конце обязательно расскажем правильный ответ.
0: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar» «Logos Auto», ООО «SMR Engineering». «Logos Auto» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
6: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Переход на электронные медкнижки отложили. Вместо 1 сентября 2026 года полный переход запланирован на 2027 год. Это значит, что бумажные медкнижки, выданные ранее, по-прежнему можно использовать. Кроме того, в содержание медкнижек внесли дополнение. Теперь в них указывают гражданство и пол владельца. Минпросвещение установило нормы длительности школьных перемен. Между уроками перерыв должен составлять как минимум 10 минут, а большая перемена – от 20 до 30 минут. Ее продолжительность должна позволять школьникам полноценно поесть. Кроме того, школам нужно принимать в расчет пропускную способность столовой, это поможет избежать очередей и равномерно распределить потоки учеников в течение дня. Ученые выяснили, улыбка человека вызывает у собак настоящую радость. В мозге питомцев активируется зона, отвечающая за удовольствие и ожидание награды. По сути, реакция похожа на ту, что бывает при виде любимого лакомства. Причем собаки радовались даже улыбкам незнакомых людей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
7: Программа для именинников «Первый тост».
5: Hi, guys. Поздравления на Бим-радио заказывайте. Я все больше ничего говорить не буду. Это будет лучшее решение в день рождения любого человека.
4: Да, bimradio.ru.
5: Да.
4: Все просто.
5: Там есть огромная кнопка оранжевого цвета.
4: Называется «Заказать поздравление».
5: Все, просто
4: делать. В верхнем углу.
5: Или дозванивайтесь до редакции 2-930-800.
4: С 10 утра уже можешь звонить.
5: По будням.
4: Екатерина на месте, наш офис-менеджер.
5: Екатерина Велик. Мы так ее и называем. Да. Потому что она великая, она Екатерина, получается.
4: Да, точно.
5: А еще на лошадях любит кататься. Ну, это такая отсылка была, дурацкая, согласен. Так, друзья мои, еще раз хочу напомнить, что Бим-радио поздравляет от души. Мы поздравляем от души. Поздравления в прямом эфире, поздравления в личные сообщения. В личных сообщениях еще есть видеоформат. Не только аудио, еще и видеоформат. Именно в личных сообщениях. Даже Ананас говорит, поздравляет в видеоформате. Я ни разу не видел, но говорят, что это просто незабываемо. И остальные ведущие любимой радиостанции, ваши любимые ведущие, тоже с удовольствием поздравят. Так что, друзья мои, дарите друг другу эмоции. Эмоции дороже всего. Они бесконечно ценны. Я вас с этим поздравляю. Ну а мы, люди простые, отправляемся в группу ВКонтакте.
4: Погнали.
5: Let's go!
4: Там есть люди, которые отмечают день рождения именно 13 августа. Айнас Фатхулин, Юлия Казанская, Ара Айра Сулейманов, Зарина Турышкина, Елена Кудашова, Мария Замазова, Дамир Равильевич, Марат Мерзин, Рита Андреева, Валерия Галушина, Рома Шишкин и Александр Гараймас.
5: Нормально, конечно.
4: Гараймас.
5: Но у нас есть еще один человек, который сегодня отмечает день рождения.
4: У нас есть замечательный друг.
5: Зовут
4: его Динар, а мы его больше все знаем как MC Зали.
5: Давайте ему дозвонимся, что ли?
4: Давай, звоним.
5: Еще скажи, они в школу ходят.
4: Мальчик и девочка.
5: Ничего себе, о, круто вообще.
4: Идет гудок. Да. Я же такой, Бим-радио?
5: Да, что?
4: А зачем?
5: Кто? Зачем? Кто? Во сколько? От нас трубку не берут.
4: Ай, зале трубку не берут. Ай, вам, подожди, может, возьмешь. Зале трубку возьми.
5: Динарабай. Трубка на Алынде. Возьми трубку, ладно?
4: НКш.
5: Брат,
4: зали.
5: Все. Ну ладно, да.
4: Не будешь же больше пытаться?
5: Ну, вдруг сам перезвонит. Вот если сам перезвонит, то что мы хотели бы сказать дорогому MC? А, подожди, давай правильный ответ пока расскажем. А про ответ на 5 Аврора Канс. Я вот что понял.
4: Да, давай.
5: Неправильный, да. Давай. Ну, во-первых, пока ты говоришь правильный ответ, хочу сказать, что 10-й была и победила. Это у нас была Валентина!
4: Валентина, да.
5: Мы ей уже написали. Ну а пока, собственно, какой был правильный ответ? Из чего же был сделан-то?
4: Конечно, правильный ответ из золота. Первый степлер для французского короля Людовика 15-го изготовили из золота.
5: Ничего себе.
4: Первый вариант ответа был правильный. Валентина была 10-й правильно ответившей. Ее номер заканчивается на 8-7. Валентина, поздравляем вас с победой!
5: Я хай!
4: А мы еще раз попробуем набрать им с Заликом.
5: Давай,
4: ну,
5: давай.
4: Ну, возьмет все.
5: Давай, давай.
4: Ну, возьми Залик. Я даже в личку написал, трубку возьми!
5: Да. Очень добродушно, кстати,
4: был. Да, очень добро так написал.
5: Тихо. Котки пошли.
8: Алло.
4: Динар.
8: Да.
4: Салям алейкум!
3: Мы тебя... Мы тебя от всей души!
4: В прямом эфире Бим Радио!
3: Мы, Штромайо, мы тебя все поздравляем! Подожди, Динар, нам сказали, что у тебя сегодня день рождения. Это верная информация вообще? Подожди.
8: Да, это верно, это правда, вас не обманули.
3: И это мы тебя...
8: И вы уже, похоже, с утра начали его отмечать.
3: Конечно! Ты не представляешь, как мы тебе рады! В общем...
4: Динарик, дорогой друг, мы тебе говорим, во-первых, громко скандируем. С днем рождения! С днем рождения!
3: Мы тебя поздравляем. Крутой, классный наш друг. Вот, мы хотим сказать, что мы видим, как ты развиваешься, как ты растешь, как ты вообще двигаешься. Ты вообще большой молодец. Мы тебе желаем только счастья, только успехов. Ты нас большой друг наш, большой друг Бим Радио.
4: Бим Радио, конечно.
3: Большой друг Утроменов, большой друг всех слушателей нашей любимой радиостанции. Дорогой ты мой человек. Ну, расскажи.
8: Ребята, огромное вам спасибо. Я очень ценю ваши поздравления, ваши приветы. Каждый раз, когда я нахожусь на студии Бим Радио, у меня время останавливается, и я как будто бы вот там, да, несколько лет назад в эфире со своими любимыми слушателями. Всем огромное спасибо. Очень люблю. Всех обнимаю.
3: Все, понял.
8: Ждите новые хиты.
3: Ждем. С днем рождения еще раз. Спасибо. С днем рождения. Пока, Динарик. О, друзья мои. Вот это, конечно.
4: Классно.
3: Вот, Алены, ждем тоже от всех поздравлений. Для Динара, я думаю, там будут самые теплые. Классные. Что петь в утроке? Я думаю, вы уже догадываетесь, но тем не менее спросим у вас, что вы хотите, мы вам споем обязательно.
7: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
13: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что австралийских аборигенов приравняли к людям только в 1967 году по результатам референдума. До этого они официально считались представителями австралийской фауны и даже не учитывались при переписи.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Так, друзья мои, во-первых, у нас сегодня много. Во-первых, день рождения у одного очень уважаемого человека с приставкой МС к его имени.
6: МС
5: Зали.
6: Кстати, КВНщик бывший, 4 татарин.
5: На секундочку, да, да. Ведущий БИМ-радио.
6: Да, на секундочку, да.
5: Наш бывший ведущий БИМ-радио же не бывает, они все такие.
6: Да,
5: вообще.
6: Они все такие, да.
5: Естественно. Так, а у нас еще есть одна информация. Мы хотим прямо сейчас поиграть, потому что уже завтра у нас вечеринка «Расколбас из 90-х».
6: Да, да, друзья, информация на правах рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х».
5: Естественно.
6: Да, 14 августа уже завтра официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей 20:00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+, возрастное ограничение.
5: Мы сейчас будем петь. Перед тем, как мы будем петь, я предлагаю тогда задать вопрос.
6: Задам вопрос, друзья. Отвечаем в «Макс» плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Вопрос простой. В какой из этих игр не нужен мяч? Вариант номер один – квадрат. Вариант номер два – секретики. Вариант номер три – горячая картошка.
5: Я предлагаю тебе, вот кто будет последним сейчас? Вот,
6: кто
5: человек,
6: последний,
5: кто последний,
6: да, пока мы поем,
5: тот,
6: да?
5: Да, пока мы поем. Тот и, соответственно, у нас будет…
6: Сейчас никто писать не будет.
5: Три последних.
6: Три последних.
5: Предпоследний и последний. Вот то будет у нас такими. Они получат каждый по одному пригласительному.
6: Но итак, мы пока еще споем… раз. В какой из этих игр не нужен мяч? Квадрат, секретики, горячая картошка.
5: Ну все. И пока вы пишете пригласительные, получается, на завтрашнюю вечеринку «Расколбас из 90-х», напоминаем, что у МС Зали день рождения. Мы его услышали в эфире. Нам все написали.
6: Мы его любим, уважаем.
5: Много песен его классных вспомнили, но все написали: ребят, от вас мы очень сильно ждем песню, которая
6: про Алену.
5: Всех Ален на планете Земля. Ну а мы кто такие, чтобы отказываться?
6: Алена, я говорю, не Алена, я говорю Алена.

0: сейчас. Но нас тут семеро. Ты нам, конечно же.
1: Алена, да!
2: Я вообще, я забыл, что, я там и забыл, что так это.
0: Ой.
2: Алена, да.
0: Алена, Залик, если нас слышишь, напиши, как мы там все спили.
2: Ой, ребята, тут пишет Денис, говорит, эх, ребята, вы сейчас, говорит, не видите, как дэнсит под Алена, да, из фантастики. Я та самая Алена, о которой все поют, из-за тупого перевода мне прохода не дают.

0: что, друзья мои, ну а прямо сейчас посмотрим, кто у нас предпоследний. Но перед этим напомню, что с вами лучший утренний шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Ну что, давайте смотреть. И прямо сейчас у нас стоп-игра!
1: Стоп, все, не присылаем больше ничего, не
0: все,
1: надо.
0: Стоим. Во-первых, правильный ответ. Нам нужно узнать фамилию.
1: Да, ребятушки, в игре секретики, конечно же, не нужен мяч. А квадрат и горячая картошка, мяч, конечно, нужен. Секретики — это игра, согласно которой дети сооружали тайники, закладывая в них разные мелкие предметы, например, монеты и другие сокровища. А затем закрывали сверху куском стекла. Мяч в этой игре совершенно не нужен.
0: Хорошо ты вспоминал, кстати говоря.
1: Да.
0: Кто в итоге победил-то у нас?
1: Да, вот я смотрю, смотри, последние же трое мы решили. Вот,
0: да.
1: Вот, допустим, Азат — это раз. Азат, поздравляем тебя. Его номер заканчивается на 2099. Азат, поздравляем.
0: Я ему пишу, яхай. Вот
1: яхай. Рамиль тоже два. Секретики он написал, красавчик. Дмитрий тоже. Вот и Дмитрий. Он не выиграл настолько... Нет, он не выигрывал. Все, и Дмитрий. Вот три последних человека.
0: Все.
1: Один парень, кстати, классный.
0: Всем ребятам написал «Яхай!»
1: «Яхай!»
0: Да, дальше ответ вы знаете. Обязательно пришлите кодовую фразу. Спасибо всем, кто с нами поиграл сегодня. Ребятам достается по одному пригласительному на нашу вечеринку, которая пройдет завтра. Расколбас из 90-х, 18+, Максимилиан, 20-0, разбор гостей, все такое. Будет мощно. Белов Сергей ведет. Айон у нас играет. А еще конкурс, призы, подарки. Ну, короче говоря, все эти великолепности. Мы же вас передаем надежные руки коллег. Рабочий полдник впереди с 12 до 3. Это раз. Дальнейшая история у нас там, конечно, вечерний Трубим, вечернее шоу с 17 до 20. И привет-привет с 9 до 10. Целый день класса в настроении, ведущие и между шоу. И во время шоу будут поднимать ваше настроение. Ну, а мы таким же составом вернемся уже завтра.
1: Да, абсолютно верно.
0: Фарид Галимов напротив меня.
1: Альберт Кузьякмет напротив меня.
0: Подписывайтесь на все соцсети Бим Радио. Подписывайтесь в канал в Максе, в ТГшке. Бим Болталка в Максе. Классный чат, активный, мощный, друг другу помогают, делятся чем-то классным. Вообще очень обожаю, ребята, очень активные. Вам большой привет. И на наши личные соцсети тоже не забывайте подписаться. Ну, а мы еще раз поздравляем МС Зали.
1: Да, с днем рождения.
0: Наш друг, с днем рождения. И песенку обязательно поставим, которую мы очень сильно любим. Одна из последних у него.
1: Да, кстати, очень классно.
0: Да, ребят, наслаждайтесь этим днем, наслаждайтесь летом. До завтра. Доброе
1: пока!
0: Утро. Пока всем, пока.
2: Утро, мэны. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Переход на электронные медкнижки отложили. Вместо 1 сентября 2026 года полный переход запланирован на 2027 год. Это значит, что бумажные медкнижки, выданные ранее, по-прежнему можно использовать. Кроме того, в содержание медкнижек внесли дополнение. Теперь в них указывают гражданство и пол владельца. Минпросвещение установило нормы длительности школьных перемен. Между уроками перерыв должен составлять как минимум 10 минут, а большая перемена – от 20 до 30 минут. Ее продолжительность должна позволять школьникам полноценно поесть. Кроме того, школам нужно принимать в расчет пропускную способность столовой, это поможет избежать очередей и равномерно распределить потоки учеников в течение дня. Ученые выяснили, улыбка человека вызывает у собак настоящую радость. В мозге питомцев активируется зона, отвечающая за удовольствие и ожидание награды. По сути, реакция похожа на ту, что бывает при виде любимого лакомства. Причем собаки радовались даже улыбкам незнакомых людей. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

Приветствую на влог любимого радио. Хорошего настроения, 18 градусов. Дождя сегодня, о, пообещали, вдруг, с 18 до 19, но это дальняя перспектива, все 100 раз еще поменяется. Ну, а нам всем хорошего настроения. С вами здесь был Лена Махмуд Аракаев, любимое радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» с 50% комплектации актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи». Надежность в движении.

0: Ну и напомню вам о том, что уже завтра «Расколбас». Надеюсь, вы помните информацию на правах рекламы. «Бимрадио» представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, уже завтра, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилис». Осторожный уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности бронь столов на maximilis.ru 18+. И мы еще в конце этого часа разыграем билеты на расколбас. Будьте готовы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Яндекс карты помогает нам, мы помогаем вам. Сейчас выставляется 3 балла загрузки местами затруднения. Самый большой из них на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до проспекта Победы. 29 минут, 3 километра, 7 километров в час нужно, чтобы проехать этот, в общем-то, небольшой участок дороги. Ну, 29 это многовато, конечно, если вы очень торопитесь, может быть, подумать о другом въезде в столицу Татарстана. На объездной М7 тоже есть небольшая пробочка, я вот не знаю, как это там, что вот это все называется, Киндерга, в районе реки Киндерки, правый ряд, и вот этот правый ряд собирает до развязки на выезде из Дербышек, это все происходит, но в сторону Дербышек. Что, где еще? Еще вот есть восстание маршал Чайков от Бакалейной улицы до Бондаренко. 11 минут, 3 километра длина затора, 18 километров в час. Ну, это нормально. Ну, и все остальное движется гораздо быстрее. На мостах и дамбах около нуля, все зелененькое, все красивенькое. Ну, и напомню, Мамадышский тракт, вот Интернациональная улица до проспекта Победы. 29 минут нужно, чтобы ехать в столицу Татарстана. 29 минут. 29 минут.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что ж, завтра уже, завтра отправляемся на колбасу, на расколбас, и мы даем такую возможность нашему радиослушателям. 2 билета разыграем прямо сейчас. Все, что вам нужно будет, это прямо сейчас ответить на вопрос. Первые двое, собственно говоря, и получат эту возможность. Открываю тоже, как и вы, Макс, у кого еще не открыт, напомню, номер, плюс 792-72-10-028, плюс 792-72-10-028. 1028. Итак, вопрос. Да, вопрос. Игроки становятся друг за другом примерно на расстоянии 5 метров. Затем все, кроме последнего, наклоняются. Что происходит дальше? И два варианта тут у меня есть. Последний разбегается и перепрыгивает через всех впереди стоящих игроков. Второе, они, не разгибаясь, начинают убегать от последнего игрока. Вот какой-то из этих вариантов правильный. Что это вообще такое? Что за игра за такая? Ну, вы пока пишете, я пока вас познакомлю с информацией на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. Завтра, 14 августа, официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурса подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилис», ведущий вечер харизматичный Сергей Белов. Веселить на танцполе будет диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет за пределами. Подробности на maximilis.ru. Ну и посмотрим, что здесь у нас в Максе. Чехарда люди называли. Ну, раз чехарда, то люди знают, что это такое. Но нам нужен первый и второй. Первый, значит, Димон написал цифру 1. И Рафиль написал тоже цифру 1. И, значит, вот они вдвоем, и, ну, не вдвоем, конечно же, мы всегда против подобных танцев. Но вот они отправляются у нас завтра на расколбас. Значит, это игра «Чехарда». Один из участников разбегается, перепрыгивает через всех впереди стоящих игроков. Дальше следующий игрок с конца повторяет то же самое. Игра продолжается, пока всем не надоест. Классика. Ну, я не играл в такой. Конские бои играли, это я помню. Надо, чтобы вот такое что-то прыгать куда-то на человека. Зачем это нужно? Проще иди сюда, конем будешь. Вот это. В это играли. Димон, Рамиль, сейчас вам все отправлю, отпишу. Ну и не забываем, уже завтра собираемся и расколбашиваемся.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме прозвучало предложение освободить от уплаты процентов по ипотеке семьи, воспитывающие 4 и более детей. По мнению авторов инициативы, такая мера не просто поможет миллионам семей решить жилищный вопрос, но и послужит серьезным стимулом к росту рождаемости. В Казани близится к завершению строительства первого в Татарстане центра стрельбы из лука. Объект готов уже на 95%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец августа, а уже в сентябре центр планирует принять первых спортсменов. Пока в Казани готовят площадку для новых спортивных рекордов, предлагаем переключиться на ностальгический драйв. Внимание! 14 августа Бимрадио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
5: И совсем уже скоро мы разыграем сертификат в семейный парк. Будьте готовы к простым вопросам, множество вариантов ответа. Ну а сейчас Элтон Джон, Дуа Липа, обожаю этот альбом «Lockdown Session». В 21-м году он вышел. Вот эта песня, кстати, ровно 5 лет назад появилась. В альбоме в основном дуэты. И самый хороший трек, который лично мне запомнился, даже не этот, а Nothing Else Matters, Смайли Сайрус перепел песню Металлики, Элтон Джон. Это, кстати, 33-й альбом Элтона Джона. Я не фанат, но случайно собрал все.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что единственное животное, у которого верхняя челюсть является подвижной, это крокодил? У других животных подвижна нижняя челюсть.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Любим радио.
1: Наш любимейший викторин «Смотри на мир ярче». Возможность выиграть приз прямо сейчас легко, просто, доступно. Нужно лишь дозвониться до нашей студии 292-102-8. 292-102-8. Я задам вам простой вопрос. Предложу даже вариант ответов. Вы на него отвечаете и забираете приз. Здесь все традиционно у нас просто. 292-102-8. Прямо сейчас. Информация на правах рекламы. О, клиника «Смотри». Клиника «Смотри», офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно

0: короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и что, давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А зовут вас как?
1: Игорь.
0: Игорь, очень приятно. Меня зовут Махмуд Аракаев. И, ну что, готовы отвечать?
1: Да.
0: Вопрос, в общем-то, ну, такой. Если смотреть на водопад... Вы, кстати, видели какие-нибудь водопады когда-нибудь?
1: Видел.
0: Видели? Где? Какой? Расскажите. Ниагарский?
1: Нет, на Голубом озере.
0: А, на Голубом озере. Я самый большой в Грузии видел. Прям в центре Тбилиси у них есть водопад. Если смотреть на водопад 30 секунд, а потом перевести взгляд на скалы... Они начинают плыть вверх. Почему? Тут наркологу нужно, по-моему. Значит, смотрите, первый вариант. Нейроны движения не так адаптируются. Нейроны движения так адаптируются. Второе – это магия. Магия! И третье – это галлюцинация от свежего горного воздуха.
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. То есть нейроны движения так адаптируются. Я, да. У меня здесь стоит, что вот это правильный ответ, но я тоже, как и вы, наверное, ничего не понял. Что там за нейроны? Что с ними происходит? Когда мы долго смотрим на течение воды, специальные нейроны в мозге устают и снижают активность. Если мы потом переводим взгляд на статику, на скалу, начинают работать другие нейроны. В общем, очень умно, очень умно. Но на водопады смотреть действительно красиво. Если ты видишь водопад, значит, ты отдыхаешь, значит, ты расслабляешься. Вот это вот совершенно верный факт. Привет, и кому передадим, Игорь?
1: Привет всем, кто меня узнал, всем таксистам, всем удачи, хорошей работы.
0: Спасибо. Ну, от лица всех таксистов спасибо. Спасибо. И вам удачной работы, и вам удачной охоты. Щедрых, нежадных, естественно, пассажиров. Не кладите трубку, сейчас все-все-все объясню.
2: Смотри на мир ярче. СБИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. С сегодняшнего дня в Казани стартует период ненастной погоды. Прогнозируют затяжные дожди и резкое снижение температуры. Наиболее прохладным днем станет пятница. Ожидается днем плюс 13 градусов, а ночью до плюс 9 градусов тепла. Юристы напомнили про важный нюанс при покупке приватизированной квартиры. Обязательно нужно изучить историю приватизации, иначе есть риск столкнуться с лицами, у которых сохранилось право пользоваться жильем. При этом суды разбирают споры о выселении в каждом случае отдельно, поэтому покупатель по-прежнему остается в зоне риска. Сегодня отмечается Международный день левши. Датой отсчета стал 1992 год. Именно тогда по инициативе британского клуба левшей праздник получил официальный статус из-за повышенного риска травм на производстве для левшей. Специалисты объясняют, что особенность леворукости кроется в устройстве мозга. У таких людей доминирует правое полушарие, отвечающее за креативность. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.
5: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана в «Белджи» с 50% комплектации актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Ну что, вновь открываем Яндекс.Карты. Давайте посмотрим, что же происходит в данный момент. Выставляется 3 балла местами затруднения. По-прежнему лидирует среди затруднений Мадыжский тракт от Интернациональной улицы до Проспект Победы. 32 минуты нужно, чтобы проехать эти 3 километра затора со скоростью 6 километров в час. Час назад было 29 минут на этом участке. Обращу внимание, Мадыжский тракт от Интернациональной до Проспект Победы. 32 минуты. Сибирский тракт от улицы Журналистов до улицы Мира 11 минут, почти 2 километра, 10 километров в час скорость потока. Мосты и дамбы все прекрасного зелененького цвета. Ну и напоминаю, 32 минуты Мамадышский тракт на въезд в город. Может быть, стоит подумать о другом въезде для экономии времени.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Вчера.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минпросвещение вводит механизм оспаривания оценки за поведение. Если родители не согласны с отметкой «недопустимое поведение», выставленной ребенку, они смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров. При наличии такой отметки за четверть или триместр школа обязана организовать работу психолого-педагогического консилиума с обязательным участием родителей. В Госдуме выдвинули инициативу о бесплатной замене газового оборудования для пенсионеров и малоимущих граждан. По замыслу авторов предложения, нужно создать федеральную целевую программу по модернизации устаревшей газовой техники, а все расходы на замену для уязвимых категорий граждан возложить на государство. Исследование выявило необычные черты, характерные для людей с высоким IQ. Среди них – склонность к ночному образу жизни и некоторая небрежность в быту. Ученые отмечают, что в пространстве таких людей нередко царит беспорядок, они сознательно фокусируются на более значимых задачах, а бытовым мелочам уделяют меньше внимания. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
1: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
11: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Каталова 2. 0+.

0: Звони 5-174-174.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2005 году открылся самый большой супермаркет на планете? Новый южно-китайский торговый центр. В нем 47 этажей и 2350 торговых отделов. В нем даже есть аттракцион с американскими горками. Но арендуется в нем всего 47 отделов на первом этаже. И посетителей в нем как не было, так и нет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, всем замечательного настроения, рабочего, разумеется. Ну а кто в отпуске, ну что, завидуем? Завидуем. Хорошенько вам отдохнуть, набраться новых впечатлений, эмоций, сил. Потом уже вновь к печальному, к работе. Сегодня Международный день левшей, всех левшей поздравляю. В мое детство отучивали всех. Левша вы или нет, легко определить. Скрестите вот пальцы в руках. И если большой палец левой руки у вас будет сверху, то вы левша. Если правой руки, я вот правша, у меня правый палец. Все, надеюсь, сейчас проверяют. Да, следующий. Чего там скрестить надо, чего там, чего он сказал. Вот. Не знаю, зачем отучали. Ну, здесь все просто... Правая подчиняется левой стороне. Ничего страшного, ведь в этом нет. Ну, пишет. Человек левой рукой и пишет. Ему это нравится. Да ради бога. Всех левшей, правшей, всех приглашаю к участию в музыкальном пересказе. Сегодня будет народная песня, застольная. Все мы ее знаем, эту песню любим. И иногда поем. Иногда, да, иногда поем. В караоке только дай. Как только запустят, все подпевают. Так что будет очень легко. Традиционно два человека. 292-102-8. Наберите прямо сейчас и поучаствуйте. Что разыграем? Разыграем мы замечательный, вкуснейший. Обожаю бизнес-ланч. Баварский клубный ресторан «Максимилис». Обожаю бизнес-ланч. Быстро, вкусно, сытненько. Жду вас. 292-102-8.

0: музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, музыкальный пересказ — место, где соревнуются меломаны. Сегодня это две прекрасные девы. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем добрый день.
1: Спасибо большое. Вы что, уже как, пообедали?
2: Да, все супер. Спасибо большое, спасибо.
1: Счастливый человек, уже пообедал. Вам противостоит Эльвира. Эльвира, доброго дня.
3: Добрый день.
1: Добрый день. У вас что, как время проходит? Вы сейчас где?
3: Тоже
1: обедня. Обедня, это обожаю это время. Потом бы еще поспать минут 30, да? Ой, это был бы самый лучший
3: день. Это был бы кайф.
1: Да. Ну что, прекрасные девушки, спасибо вам большое, что поучаствовали. Сейчас мы будем выявлять из вас лучшего знатока российской эстрады. И победитель, напоминаю, получит сертификат на обед и ланч в баварский клубный ресторан. Я вам рассказываю, накидываю. Вы, как только догадались, прерывайте меня сразу, там, кричите. Главное угадать группа, сегодня группа, и название песни. Хорошо? Хорошо? Татьяна, Эльвира?
2: Да, Татьяна. Хорошо.
1: Все, хорошо, все, они поняли, все. Итак, приступаем. Значит так, песня пользуется чрезвычайной популярностью, исполняется множеством исполнителей и приобрела характер народный и застольный. Впервые была исполнена группой, которую вам нужно назвать, в 1994 году. Автором музыки стал композитор Игорь Матвиенко, а текст написал Александр Шаганов. На финальную версию песни повлиял бэк-вокалист и хормейстер группы Анатолий Кулешов, который выступал в церковном хоре. Он предложил убрать лишнее инструментальное сопровождение и сделать композицию акапельной. То есть поет только один солист группы, Николай его зовут, и ему подпевает мужской хор. Вот так красиво все происходит. Изначально песня, кстати, писалась для другого проекта Матвиенко.
2: Это группа «Любэ», «Ночью по полю с конем».
3: «Любэ».
1: Че, Эльвир, ну ты че, она уже все сказала, ты там уровень громкости одинаковый же у вас. Вот. Татьяна, повторите еще раз для Эльвиры специально.
2: Группа «Любэ», песня «Выйду ночью в поле с конем».
1: Эльвир.
3: Я тоже сказала, песня про коня.
1: Ну я вот услышал Татьяну. Вот честно говорю, вот когда уровень громкости совершенно одинаковый. Вот совершенно. Вот. Ну, объявляется Татьяна победителем. Девочки, поменяйтесь футболками, платьями. Что у вас там сейчас на вас? Шерстяными кофтами, телогрейками. Эльвира передает приветы, но...
3: Передаю привет всем своим коллегам, всем своим родственникам, всем своим любимым подругам и всей Казани.
1: Не расстраивайтесь, Эльвира.
3: Да, нет, не расстраивайтесь.
1: Перед вашим офисом сейчас КамАЗ с лошадями перевернется, вот увидите. Будут там бегать, скакать. Го-го. Спасибо большое. Для Ивановича Интернешнл изначально писалась песня Матвиенко, но потом он вовремя сообразил, ну, представляете, рыжий стоит и го-го мое, и го-го. Ну, такое себе и го-го было бы. А в исполнении любые это действительно и го-го, так и го-го. Конь, действительно, Любэ сегодня загадан был. Татьяна, молодец. Привет, кому передаем?
2: Я передаю привет своим коллегам, которые рассказали о вашем прекрасном радио и включают в течение рабочего дня.
1: Какие всем хорошие у вас дня. Коллеги. Обязательно купите пачку печенья и раздайте всем в офисе. Хорошо? Каждому, чтобы по печеньке досталось. Каждому. Каждому. Спасибо большое. Не кладите трубочку. Да, что-то еще хотели, Татьяна?
2: Нет, все,
1: хорошо, большое. Хорошо. Спасибо большое. Не кладите трубку, сейчас объясню, что где да как. Ну, а мы с вами отправляемся слушать этот шедевр группы «Любэ», «Конь».
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса.

0: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дубной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Спонсор шоу «Утромены»
8: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
9: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Лето на любимой волне.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Минпросвещение вводит механизм оспаривания оценки за поведение. Если родители не согласны с отметкой «недопустимое поведение», выставленной ребенку, они смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров. При наличии такой отметки за четверть или триместр школа обязана организовать работу психолого-педагогического консилиума с обязательным участием родителей. В Госдуме выдвинули инициативу о бесплатной замене газового оборудования для пенсионеров и малоимущих граждан. По замыслу авторов предложения, нужно создать федеральную целевую программу по модернизации устаревшей газовой техники, а все расходы на замену для уязвимых категорий граждан возложить на государство. Исследование выявило необычные черты, характерные для людей с высоким IQ. Среди них – склонность к ночному образу жизни и некоторая небрежность в быту. Ученые отмечают, что в пространстве таких людей нередко царит беспорядок, они сознательно фокусируются на более значимых задачах, а бытовым мелочам уделяют меньше внимания. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично!
1: Программа для именинников «Первый тост».
4: Не забывайте о том, что мы можем поздравить вашего любимого близкого человека. Все делайте легко и просто. 2-930-800. Услуга платная, об этом тоже помните. Родились, и нам подсказывает наша страница официальной ВКонтакте, официальной сети Лены Ефимова. До станции скорой помощи. Это, наверное, место работы все-таки. Марат Мирзин. УАО «Татхимфарм» препарат. Это, наверное, место работы. Мария Замазова, она же Ломовская, ГБУ, МФЦ, ПРТ, Лаишский район. Привет Лаишскому району. Елена Кудашова, она же Анисимова, справляет сегодня день рождения. Два сына у нее и мужик ейный, красавец. Зарина Трышкина, уже с цветами, уже все, отмечается день рождения, это классно. Екатерина Акимова, люблю свою семью, пишет она. И вот тут фото у нее на аватарке, это Москва, Красная площадь. Это параллельно детей туда обязательно. Алексей Стенькин из Лениногорска, но у него на аватарке он в нашей студии. Ну надо же. Айрат Сулейманов, Книту Каи, Дед в горах, красиво. Евгения Гранкина, ну, у нее тут одни веселухи у нее, тут все фотографии, дед гуляет. Юлия Казанская, она же Садриева, дед тоже в красивом месте, на берегу озера, в горах. Адушкина Светлана Викторовна, главный врач ГАУС Базарно-Матакская центральная районная больница Алексеевского района РТ. Ахмадиева Роза Шайхайдаровна, ректор Казанского государственного института культуры. О, все, концерт. Давайте затеем. А также родились Дина Алексеевна Аверина, 13-кратная чемпионка мира, 3-кратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. Сестра ее, Арина Алексеевна Аверина, 4-кратная чемпионка мира. Станислав Петрасович Пьеха, да, родился российский певец и поэт. Поэт. Обладатель музыкальных наград и премий за песни «Ты грустишь» с Валерией. «Она не твоя» с Лепсом. «Я и ты» со Славой. А он что-нибудь один спел вообще? Было что-нибудь? Андрей Альбертович Федорцов. Ну, это Вася Рогов из «Убойной силы». Владимир Владимирович Вдовиченко. А, ну, этого тоже знаем. Это же Кот из «Бумера» и Фил из «Бригады». Черков Борис Петрович, киноактер. Сыграл в трилогии о Максиме. Вот это, где эта улица, где это крутится шар голубой. Это вот как раз он. Сэр Альфред Хичкок, кинорежиссер, Йоган Кристоф Деннер, музыкальный мастер, изобретатель кларнета, Иван Михайлович Сеченов, ну, это наше все, физиолог, но он чем-то нарколог, гигиенист, гематолог, офтальмолог, эндокринолог, антрополог, патолог, гистолог, в общем, все на свете. Фидель Алехандро Кастер, русский государственный деятель Кубы, Филиппов Роман Николаевич, военный летчик, заместитель командира эскадрильи 107-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии майор, герой России, погиб в 2018 году, 3 февраля, при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Летчик был сбит в Сирии, катапультировался, попал в окружение боевиков, отстреливался до последнего, а потом подорвал гранаты себя и врагов со словами «Это вам за пацанов». Вот такие вот люди родились сегодня. Если у вас день рождения, мы вас сердечно поздравляем. Счастья, здоровья, всех благ.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана при «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдинг». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

50 Цента из его дебютного студийного альбома. Трек написали сам 50 Цент, ну, не всю часть. Доктор Дре, да, Доктор Дре и Майк Элизондо. И продюсировали тоже Доктор Дре и Майк Элизондо. Если Доктор Дре мы все знаем, ну, как уважаемый человек, то Майк Элизондо не очень. Он, кстати, фанат группы Битлз и играет на баяне прекраснейшим образом. Элизондо — это музыкальный продюсер, который работал с гигантским количеством людей. Если вот взять, ну, самые сливки — это 50 Cent, это Eminem, помните Real Slim Shady? Это как раз-таки песни, сделанные Майком Элизондо. Он работал с Аврил Лавин, Марук Файв, Гвин Стефани, 21 Pilots, Нелли Фуртадо, Эд Ширан тоже поработал с ним. Ну и Джастин Тимберлейк, вот это... Sex Love Machine, по-моему, вот это вот он сделал. А изначально трек In The Club писался, кстати, для группы D12. Мы помним, там был Eminem солистом. И планировалась эта песня к саундтреку «Восьмая миля». Но Eminem не понимал, как сделан трек, и отказался брать его к себе. И параллельно Eminem открывает для себя талант 50 Cent, приглашает его в Лос-Анджелес, знакомит с доктором Дре, то есть, по сути, Eminem сделал 50 Cent. И доктор Дре позвал 50 Cent, не в баню, в студию, показал пару битов и говорит: выбирай, это будущие хиты, любой из них будет твоим. И вот он выбрал In The Club, и уже на следующий день трек поехал по радиостанциям. Ну, а мы с вами слушаем прямо сейчас 50 Cent.

0: Тэнк Анапта. Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канапта. Равный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк выбирайте в Канапта. Звоните 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на БИМ-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6858-119-021 Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смешбэнд». До встречи на высоте. 12+.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, давайте заглянем на Яндекс.Карты. Что происходит на дорогах? Ну, по-прежнему все то же самое. 3 балла, местами затруднения и крупнейшие пробки по-прежнему на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до проспекта Победы. 28 минут. 3 километра длина этого затора. Скорость 7 километров в час. Сибирский тракт от журналистов до улицы Мира. 12 минут, 1,5 километра, 9 километров в час. Скорость движения. Там же журналистов от установки «Вещевой рынок» до Сибирского тракта. 11 минут, 900 метров, 5 километров в час. Скорость потока. Но это основные затруднения. Еще раз обращаю внимание. Мамадышский тракт на въезд в город от Интернациональной до проспекта Победы. 28 минут необходимо, чтобы проехать эти 3 километра. На мостах и дамбах все прекрасно, все едет, все мчится. 3 балла сейчас, местами затруднений и авария на объездной на М7 в районе вот развязки на выезде из Дербышек. По-прежнему стоит значок «Авария, правый ряд», и по-прежнему собирается небольшой затор, ну, километра, ну, полтора точно тут заторчик. Будьте предельно аккуратны за рулем. Столько аварий происходит и с нехорошими исходами тоже. Соблюдаем правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули предложение предоставлять родителям учеников младших классов оплачиваемый выходной 1 сентября. В ряде регионов и на некоторых предприятиях такая практика уже существует, но на федеральном уровне единого подхода пока нет. Авторы предложения считают, что стоит закрепить эту меру хотя бы в виде рекомендаций для работодателей. В России обсуждают введение государственного контроля над ценами на проезд в общественном транспорте. Регион или город сможет самостоятельно устанавливать не только цены, но и график движения, продолжительность работы маршрутов, а также классы используемого транспорта. Интересный факт. Разговоры во сне без осознания происходящего называются сомнилоквия. Причины до конца не ясны, но есть данные о наследственности и связи с другими нарушениями сна. Обычно сомнилоквия безопасна и не нуждается в лечении. Но если у человека есть желание избавиться от разговоров во сне, помочь может правильная гигиена сна. Регулярный график, отказ от кофеина вечером, ограничение гаджетов и комфортная обстановка в спальне. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: В эфире Бимрадио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго дня всем. Замечательный день, не жаркий, конечно же. Ну, хотелось бы, может быть, повыше чутка температуры. Сейчас 19 градусов, вот слабый дождь, 17 до 18 часов обещается. Ну, надеемся, что он действительно будет слабый. Но без дождя тоже, ну, такое себе. Международный день левшей сегодня отмечается с 1992 года. Среди левшей очень много известных людей. Жан д'Арк, Юлий Цезарь, Черчилль, Леонардо да Винчи, Наполеон, Елизавета, Микеланджело, Моцарт, Паганини и множество... Фил Коллинз, кстати, да, тоже же ведь левша. Замечательно, что есть такой праздник. Поздравляем, не надо отучивать. Ну, пишет левый, пусть пишет левый. Напомню, ну, знать, правша вы или левша, просто ладони навстречу, пальцы скрещиваем, какой палец будет сверху, вот вы, у меня правый, значит, я правша. Я все правой рукой и причесываюсь тоже. В Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Было это в 1928 году. «Дни без наших людей». Русский инженер Адамин предложил метод одновременной передачи цветных кадров и систему трехцветного телевидения с последней передачей цветовых полей с помощью развертывающего диска системы Нипкова. Так что все телевидение — это наша тема. Мы придумали, мы развивали, мы делали. В 1796 году Санкт-Петербург прибыл король Швеции Густав IV под именем графа Рага, чтобы просить руки великой княжны Александры Павловны, дочери Павла I. Сопровождали его там знатные люди, двор. При свидании молодые люди понравились друг другу, получили согласие на брак. И императрица, и родители невесты, и назначили день обручения. Но король этот шведский, явно из этих, отказался подписать договор и не явился на обручение. Ссылался он на то, что в договоре были статьи, на которые он не давал предварительного согласия. Ну, например, такое, что право будущей шведской королевы иметь православную церковь. То есть, ну, чтобы куда-то ходить и молиться по своей религии, она хотела, чтобы была церковь там у них при дворе. Этот, ну, нет, что вы, ну, как это можно, православная церковь у нас в Стокгольме. Но не сошлось, не сошлось. Александра Павловна впоследствии станет женой австрийского императора. Чьей женой стал этот король шведский, нам, я думаю, даже и наплевать. У нас своя история и ни разу не параллельная со Швецией.
4: Реклама на Бим-радио.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для детей.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: По мнению ученых, у людей с голубыми глазами более высокая чувствительность к боли, чем у людей с другим цветом глаз.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем хорошего, замечательного настроения. Ну и, как всегда, послушаем две песни. Именинники. Одна вчерашняя, один сегодняшний. Но второй давняя история. Значит, Танита Тикарам родилась вчера. Певица, автор песен. Ну, прославилась она одним альбомом и двумя треками. Twist in My Sobriety и Good Tradition. Более альбомов у нее много, но вот более вспомнить ничего не получится. Не было такого уже коммерческого успеха, как первый альбом. И причем она его записала в 19 лет. А в 18 она накопила деньги и сделала демозапись, разослала ее по студиям всевозможным. И при этом отец ей поставил условие: либо за год ты что-то достигаешь в музыке, либо идешь на следующий год, поступаешь в университет. Ну и она пошла, чтобы как-то жить этот год, пошла выступать по клубам, где ее и заметил музыкальный менеджер Пол Чарльз. А у него был контракт с Warner Records, он ходил, как раз его задача была, ходить по клубам и отыскивать молодых, подающих надежды талантов. Вот так это все сработало и у них. Да здравствуют музыкальные клубы. Один из таких завтра будет в Максимилисе работать. Приходите на нашу вечеринку. И второй день рождения случился в 1655 году. Музыкальный мастер Йоганн Христоф Деннер родился. Наибольшую известность он получил как изобретатель кларнета. С 1680 года он работал над усовершенствованием конструкции старинного духового инструмента шлюмо. И в результате различных экспериментов был получен новый инструмент, который назвали кларнетом. Но некоторые исследователи оспаривают когда-то появление, так и приоритет Деннера, потому что, например, первое упоминание о кларнете датировано в 1710 году, а Деннер умер в 1707. Подозрительно. До наших дней сохранилось 68 инструментов, которые сделал Деннер своими собственными руками, а кларнетов всего один. Он хранится в Калифорнийском университете. Был еще второй, но во время Второй мировой войны он в Европе был утрачен. Ну, что делать? Война. Ну, а послушаем мы человека, который играет на саксофоне, но и в альбомах на саксофоне, но в живых концертах он использует кларнет. И в клипах, кстати, тоже чаще играет на кларнет. И это Кенни Джи, самый продаваемый инструменталист 90-х годов. Он, кстати, в книге рекордов Гиннесса стоит как исполнитель выступления самого длинного когда-либо на саксофоне. На одном дыхании музыкант исполнил мелодию в тональности ми бемоль мажор и время 45 минут 47 секунд. Ничего не понятно, но интересно. Кенни Джи, Хавана будем слышать. Танита Тикарам, Твист ин май собрайти.

0: рекламы. Спонсор не нашел рабочий полдник. О, МБ Кан Авто, Тэнк Кан Авто. Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Кан Авто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк выбирайте в Кан Авто. Звоните 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин, не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь...
1: Ставим его по звонку! Илман 226-93-45, Крутовская, 20.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палат.

0: на вопрос викторины в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи.
1: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
0: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений, сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
6: Спонсор шоу «Утромены»
7: – юрист и финансовый эксперт Халиулина Регина Рафаэлевна.
8: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
9: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на BIM-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме выдвинули предложение предоставлять родителям учеников младших классов оплачиваемый выходной 1 сентября. В ряде регионов и на некоторых предприятиях такая практика уже существует, но на федеральном уровне единого подхода пока нет. Авторы предложения считают, что стоит закрепить эту меру хотя бы в виде рекомендаций для работодателей. В России обсуждают введение государственного контроля над ценами на проезд в общественном транспорте. Регион или город сможет самостоятельно устанавливать не только цены, но и график движения, продолжительность работы маршрутов, а также классы используемого транспорта. Интересный факт. Разговоры во сне без осознания происходящего называются сомнилоквия. Причины до конца не ясны, но есть данные о наследственности и связи с другими нарушениями сна. Обычно сомнилоквия безопасна и не нуждается в лечении. Но если у человека есть желание избавиться от разговоров во сне, помочь может правильная гигиена сна. Регулярный график, отказ от кофеина вечером, ограничение гаджетов и комфортная обстановка в спальне. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бимрадио, 30 лет счастливы вместе.

У нее есть, кстати, длинная версия, в которой вначале слышно, как кто-то кричит «I want my MTV! Я хочу свой MTV!» Вот это голос Стинга, но там 8-минутная версия, мы ее слушать не будем. А как оказался Стинг? Ну, во-первых, они друзья. Все музыканты в мире друзья, все дружат, все пьющие люди. И он случайно... Алкоголь вредит вашему здоровью. Он случайно заехал на студию, где как раз Марк Нопфлер и работал с ребятами над альбомом. Как раз думали, как сделать еще интереснее Money for Nothing. И Стинг говорит, давайте я с бабахой. Но он пел на свой мотив, и потом студия, которая представляла интересы Стинга, выкатила Dire Straits. Ну, он же поет на свой мотив. Либо включайте его в авторов песни, либо денег сюда. Ну, в общем, как-то

атмосфера эстетия. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы республики. Сейчас выставляется 3 балла. Местами затруднений, так же, как и час назад. И по-прежнему сильнейшая, самая большая пробка – это Мадышский тракт от Интернациональной улицы до проспекта Победы. Но уменьшилось, если было более полчаса. Сейчас 21 минута, скорость потока 9 км в час и длина этого потока 3 километра. Также на Сибирском тракте идут ремонтные работы асфальтового покрытия от улицы Журналистов до улицы Мира. 11 минут, 1,5 километра, 10 километров в час. Это наибольшие затруднения. На мостах и дамбах все прекрасно, все зелененько, и значит, все едет. Ну, а нам с вами, господа автомобилисты, остается одно – соблюдать правила дорожного движения, не нарушая ни одного пунктика.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вышел в абсолютные лидеры в России по росту интереса к программе «Семейная ипотека». В июне 2026 года число запросов и заявок от жителей республики выросло на 61% относительно мая. Это самый высокий показатель среди всех регионов. Эксперты объясняют всплеск спроса обновленными условиями госпрограммы, сделавшими ее доступнее. В Госдуме выдвинули инициативу ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат. Она должна охватывать не только государственные и муниципальные учреждения, но и частные компании. По проекту, величина повышения должна равняться уровню инфляции, который фиксирует Росстат за предшествующий период. Сейчас подобная индексация в Трудовом кодексе есть, но носит рекомендательный характер. Психологи объяснили, почему водители могут впадать в ступор за рулем. Реакция на опасность зависит от сложности ситуации, личной оценки риска, опыта и автоматизма навыков. Если навык не отработан, возникает растерянность. Эксперты отмечают, что проблема не зависит от пола. Но мужчины склонны чаще действовать импульсивно и агрессивно, а женщины склонны замирать. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: В эфире Бим-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго всем дня, замечательного настроения, погода летняя, настроение тоже должно быть летним, напоминаю, 17 до 18, о, переместился, видите, как все у них, с 19 до 20 уже будет слабый дождь, как это все, раз, туда-сюда двигается погода, давайте посмотрим, что в календаре, 1828 год, основан Санкт-Петербургский государственный технологический институт, первое в России специальное учебное заведение, готовившее инженеров. Идея создания института принадлежала министру финансов России Канкрину. Его предложение было рассмотрено Госсоветом и утверждено императором. И в 1831 году состоялось официальное открытие института. Также в этот день в Красном Селе в 1882 году совершена попытка полета на самолете конструкции Можайского. Хорошая была идея, но двигателем служил паровой двигатель с низким КПД, малой мощностью и очень большой массой. И воздух аппарат не поднялся, но компоновка моноплан, предложенная Можайским, на 30 лет опередила свое время. Все строили бипланы, трипланы, пятипланы, что так не строили. Еще про авиацию. В 1990 году началась грандиозная воздушно-транспортная операция по эвакуации индийских граждан из Кувейта в столицу Иордании Амман, а затем и в Бомбей. В Кувейте индийцы попали в бедственное положение после того, как 11 днями ранее это небольшое государство было неожиданно оккупировано иракской армией. Опасаясь потока беженцев, соседние государства закрыли границы, все, кроме Иордании. И вот в последующие 59 дней Боинги, Аэрбасы, государственные компании Air India, самолеты Аэрофлота в этом тоже участвовали. 488 рейсов, 111 тысяч пассажиров было эвакуировано. Тогда вот такая гигантская авиационная эвакуация. Ну и еще про авиацию. В 2001 году в 10:48 по московскому времени с аэродрома в штате на острове Кауауиуа, штат Гавайи, стартовал экспериментальный беспилотный самолет на солнечных батареях. На солнечных, Хелиос. И рекорд поднял, поставил за 7 часов. Он поднялся на высоту 29 524 метра. Это рекорд для нереактивных летательных аппаратов. 725 килограммов весила. Машина 75 метров размах крыльев. Ну, интересный, конечно, проект. Но затем с ним случилась беда. Уже в июне 2003 года во время очередного испытания машина рухнула в Тихий океан. Что-то было недорассчитано. Ну, а мы все рассчитываем и все, самое главное, все с вами успеваем. И напомню, спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Кан Авто Тэнк Кан Авто». Танк «Тэнк 300», характер, который видно сразу, только до 31 августа. Максимальная выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в Кан Авто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в Кан Авто. Звоните 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта, действует до 31 августа 2026 года.
1: Реклама на Бим-радио.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом».
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что перед тем, как сочинять музыку, Бетховен выливал на свою голову ведро холодной воды, веря, что это стимулирует работу мозга.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто», дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: БИМ-РАДИО

Очередная игра. Однажды в Казани. Задам вам несложный вопросик. Дам время подумать, поискать, походить, погуглить, поиндить и правильно ответить. Замечательный подарок сегодня, за который стоит

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани — место, где мы задаем вопрос, получаем ответы. Сертификат в картинг на 1500 рублей. 10-й правильно ответивший нам в Макс в мессенджер на наш номер +7 927 242 1028 +7 927 242 1028 получит сертификат в картинг на 1500 рублей. Я уже это говорил. Значит, смотрите, что. Ну, всегда было какое-то территориальное деление. Ну, до 14 года Российская империя делилась на 81 губернию, 20 областей, и были еще генерал-губернаторства некие. Что это такое, кто же его знает? Ну, и вот Татарстан до 1930 года, Татарская ССР, тоже делилась на более мелкие административные территории. Потом их взяли и переименовали. Переименовали их в районы. Районы. А как до 30-го года назывались вот эти территории, которые упразднили и перешли на более понятные названия районы? Слово не наше. Заимствованное, как я понимаю, но сложности для наших слушателей не составит. Напомню, 10-е. Правильно, адмиралтейство нет. +7 927 242 1028 Виль, копаем глубже. Ну и, как всегда, два трека.
0: Однажды в Казани.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну что, друзья мои, давайте подводить итоги. Мы как-то все свелись к слободам, адмиралтействам, уездам, губерниям. И 10-го ответ не дождались, а первый правильно ответила Юлия. Юля молодец, Юле достается карта на 1500 рублей сертификат. А правильный ответ был кантоны. Представляете, до сих пор в Швейцарии, например, есть кантоны. У каждого кантона свой глава, свой суд, своя конституция, все как положено. Но подчиняются они федеральным, естественно, законам. Никакой, понимаешь, там, поздравляем вас, Юля, вы молодец, я вам сейчас все напишу, ну и остальные тоже молодцы, поучаствовали, и это правильно. Ну а впереди любимые песни, в которых тоже всегда интересно участвовать, хотя бы для того, чтобы послушать что-то, что нравится вам, ну и приветики передадим. Ну и напомню, что мы уже завтра с вами встречаемся. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан Максимилис. Осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilis.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800 0+.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
1: В студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

0: Фанат, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на БИМе.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Ну и напомню про любимые песни, которые есть и имеют место на волнах любимого радио. Если у вас есть что-то свое, любименькое, можно это послушать. Все просто. Нужно дозвониться прямо сейчас к нам в студию 292-102.8. Ну и заодно приветик, конечно, тоже передадим.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вышел в абсолютные лидеры в России по росту интереса к программе «Семейная ипотека». В июне 2026 года число запросов и заявок от жителей республики выросло на 61% относительно мая. Это самый высокий показатель среди всех регионов. Эксперты объясняют всплеск спроса обновленными условиями госпрограммы, сделавшими ее доступнее. В Госдуме выдвинули инициативу ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат. Она должна охватывать не только государственные и муниципальные учреждения, но и частные компании. По проекту, величина повышения должна равняться уровню инфляции, который фиксирует Росстат за предшествующий период. Сейчас подобная индексация в Трудовом кодексе есть, но носит рекомендательный характер. Психологи объяснили, почему водители могут впадать в ступор за рулем. Реакция на опасность зависит от сложности ситуации, личной оценки риска, опыта и автоматизма навыков. Если навык не отработан, возникает растерянность. Эксперты отмечают, что проблема не зависит от пола. Но мужчины склонны чаще действовать импульсивно и агрессивно, а женщины склонны замирать. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
3: Моя любимая!

0: твоя любимая песня.
1: Время любимых песен на любимом радио. Мы приветствуем Алексея. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение драгоценное?
2: Нормально.
1: Нормально, это хорошо. Было бы плохо, если плохо. Привет кому передадим, Алексей?
2: Привет всему Казани, привет моим родственникам, родителям. Вот, наверное, сейчас приветствую слушать Бим Радио. Ну и вам, Бим Радио, привет.
1: Спасибо большое. Что послушаем?
2: Советский Союз.
1: Хорошо. Вам удачи, хорошего настроения, веселых каникул. Да, что там еще можно пожелать, даже не знаю, как бы еще узнать, как это называется, этот Советский Союз, и кто его, собственно говоря, поет. Мы бы это с удовольствием послушали. Я вот небольшой любитель современного этого. А, Кирсари, точно. Точно. Всегда надо помнить, что Чуваши наш хороший сосед.
3: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили БАМ, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам в

Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет.

0: хотеть.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
2: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Вновь Яндекс.Карт откроем, посмотрим, что происходит на дорогах. 3 балла, как и час назад, но на проспекте пробка чуть увеличилась. Она была чуть больше 20 минут час назад. Сейчас 30 минут вновь на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы. Чуть больше 3 километров затор и скорость потока 6 километров в час. Черышевского от Нариманова до Профсоюзной 8 минут 900 метров 7 километров в час. Ну и все остальное гораздо меньше. Мосты и дамбы все зелененькие, все по нулям. Ну и напомню, Мамадышский тракт, ремонт асфальтового покрытия. И если вы где-то очень торопитесь в Казань, то, наверное, лучше выбирать другой въезд. Въездов много. Выбирайте то, что движется побыстрее. На Мамадышском тракте, напомню, вы потеряете на въезд в город 30 минут.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Казань. Лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первое в Казани.

Легендарный некогда хит «Деспасито» и «Луис Фонси» «Дайди Янки». Ну, а я попрощаюсь с вами. Не забудьте, завтра большой день, большой расколбас. Приходите, будет весело. Услышимся обязательно. Голос Лены.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бимрадио. Казанский рынок недвижимости фиксирует повышение спроса на жилье повышенного класса вблизи центра. Важно, что востребованными становятся не только элитные варианты. Наряду с крупными ЖК на периферии, в исторической части города активно развиваются небольшие точечные застройки. В Татарстане запустили грантовую поддержку школ. Программа называется «Физико-химический прорыв в школе». Ее задача – усилить преподавание физики и химии, поощрить сильных педагогов и расширить возможности для дополнительных занятий. Можно получить грант за высокие учебные достижения учеников, либо направить средства на закупку оборудования, приборов и реактивов. Ежегодно планируется выделять до 30 грантов по каждому из направлений. Татарстан делает ставку и на образование, и на яркие эмоции. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: что за нелюбовь-то такая непонятная у нас с вами-то еще какая? Настоящая любовь, в чем я могу быть уверен точно, потому что вы здесь сейчас, я тоже уже здесь, Игорь Никитин зовут меня. Всем желаю прекрасного, замечательного дня, хотя, судя по времени, еще час можно после обеда поспать. Ну, а потом на полдник, как говорится, да, стакан кефира, печеньку и яблоко, но это же чуть-чуть на потом. А далее уже будем готовиться к ужину или к отплытию в 17:00 дому.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена. Фонбет Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
6: От любимых слушателей.
7: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь. Такое мучение. Ангел я или все-таки курица?
0: Пошути меня, давай.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: же, оставайтесь просто так. Ну, хотя нет, наверное, просто так не совсем интересно. Ну, а чтобы было чуть поинтереснее, у меня с вами подготовлен подарок для вас. Ну, конечно, если все у нас совершится совершенно верно и правильно. Будет у нас конкурс клиники «Смотри». Поэтому прямо сейчас звоните 292-102-8, если все условия выигрыша выполнены. 30 дней.
1: В топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
0: В общем, звоните мне 292-102-8, поиграем с вами. Если, конечно, вы не побеждали, не выигрывали последние 30 дней что-либо у нас на БИМ-радио. На всякий случай, а то просто вдруг, не дай бог, ничего у нас с вами не выйдет.

0: Сбим радио.
1: Ну что, будем смотреть на мир ярче, но для начала информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну что ж, подарочный сертификат развлекательный центр на кону у нас. На связи Лейсан. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день. Акбар.
1: Так, где я вас застал врасплох, интересно?
2: За рулем?
1: Угу. Ну ладно, надеюсь, у вас есть там громкая связь особенная, чтобы было безопасно и разговаривать, и рулить одновременно. Кто там с вами за рулем? Или рядышком на пассажирском?
2: Дети.
1: Дети много, что ли?
2: Двое.
1: Двое. Дети, привет вам большой!
2: Здравствуйте!
1: Обожаю. Классно, когда оно такое существует. Но да, в общем-то, развлекательный центр, в общем, не зря. Но вам надо сейчас победить и ответить на вопрос правильно. Но я вам дам вариант ответов, конечно же, да, чтобы совсем не сломать вам логику. Итак, белое и черное одновременно. Существует ли цвет, который выглядит белым и черным одновременно, если смотреть на него в разных условиях?
2: Так.
1: Вам
2: еще
1: варианты.
2: Можно еще раз вопрос?
1: Существует ли цвет, который выглядит белым и черным одновременно, если смотреть на него в разных условиях?
2: Угу.
1: Вариант первый. Да, это серый цвет. Вариант Б. Нет, это невозможно. Вариант В. Да, это эффект белого шума. А если перемешать?
2: Может быть, третий?
1: Но как выглядит белый шум? Ну, я знаю, как в музыке белый шум выглядит. Это практически как биение сердца, возможно, да, где-то в утробе матери, но нам с вами это сложно.
2: Это прям такой сложненький вопрос.
1: Ну вот да, я предупреждал немножко, что он такой чуть-чуть сложноватый. Но с вами же дети...
2: Да, с нами дети.
1: С вами дети. Они наверняка рисуют.
2: Они говорят, что первый ответ варианта.
1: Ну и все. А в чем, мы детям не верим, что ли?
2: Верим, конечно.
1: Ну и все. Верный ответ – это серый, если это и есть белый плюс черный в разных пропорциях. Но если окружить серый очень ярким фоном, он станет черным, а если темным, то белым, соответственно. В общем, один цвет, две роли. Ну что, я вас поздравляю, вы молодец!
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Кто там кричит Акбарс, это на всякий случай, видимо?
2: Это, да, любитель Акбарса.
1: Любитель Акбарса. Все понятно. Ну, тогда посвящайте победу кому-нибудь еще, помимо ваших детей. Можно передать ваших особенных каких слов, пожеланий и приветов.
2: Да, всем большой привет. Спасибо, Бимрадио. Люблю, слушаю.
1: У нас с вами взаимно. Спасибо большое. Трубочку, пожалуйста, не вешайте. Объясню вам, как вы заберете свой подарок.
2: Хорошо, спасибо.
1: Все, прекрасно, здорово. Ну что, вот так на мир ярче посмотрели, заодно и просветились немножечко интересными фактами.
0: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
3: Реклама. Если к валюте доверия нету, иди покупать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
0: Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
0: Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Лето

0: Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Лето на любимой волне.

0: говорим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. Казанский рынок недвижимости фиксирует повышение спроса на жилье повышенного класса вблизи центра. Важно, что востребованными становятся не только элитные варианты. Наряду с крупными ЖК на периферии, в исторической части города активно развиваются небольшие точечные застройки. В Татарстане запустили грантовую поддержку школ. Программа называется «Физико-химический прорыв в школе». Ее задача – усилить преподавание физики и химии, поощрить сильных педагогов и расширить возможности для дополнительных занятий. Можно получить грант за высокие учебные достижения учеников, либо направить средства на закупку оборудования, приборов и реактивов. Ежегодно планируется выделять до 30 грантов по каждому из направлений. Татарстан делает ставку и на образование, и на яркие эмоции. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас из 90-х» в ресторане «Максимилианос». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.com.

Огромное количество песен про любовь, это вообще очень здорово. Правда, иногда они поются совершенно по-разному. Здесь вот я где-то могу поспорить с современными песнями, которые иногда действительно бывают очень-очень странные. Ну, а я тут увидел новость. Телеведущий Дмитрий Дибров высказался о предназначении брака, заявив, что официальный союз имеет смысл только тогда, когда пара готова к появлению детей. Интересно, интересно. Но тут вообще все-таки надо считать, что когда наступает личная, еще и по пути психологическая зрелость, все-таки вот такой вот он период, когда что-то совпадают в виде взглядов на финанс, детей, распределение ролей в семье, быт. В общем, интересная такая штука на самом деле. Но, господин Дибров, у вас там вроде как бы и развод тоже случился, и жена покинула ради бизнесмена. В общем, надеюсь, что у него все действительно сейчас хорошо.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 миллиона 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
3: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
2: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Да, действительно, один конкурс в этом часе уже прошел. Я надеюсь, что в следующем тоже будет что-то интересное для вас. Ну а врач-диетолог Ольга Чунтонова предупредила об опасности привычки выедать арбузную мякоть до самой корки. В общем-то, ну да, сезон-то арбузный, все-таки август. И, в общем, специалист рассказывает, что вдруг, если арбузы продают вблизи трасс, я думаю, вы все знаете, что это такое, да? На их поверхности оседает дорожная пыль с тяжелыми металлами, нефтепродуктами и прочими загрязнителями. При разрезании немытого плода нож переносит эти частицы с корки на съедобную часть. В общем-то, дала она несколько рекомендаций, что не стоит брать арбузы на обочинах дорог, земли, из багажников машин или в местах стихийной торговли. Покупать следует только целые плоды в официальных точках продажи, обязательно проверяя сопроводительные документы. Корку перед разрезанием нужно тщательно мыть, а мякоть не стоит выедать вплотную к ней. Также важно правильно хранить оставшуюся часть ягоды. Диетолог добавила, что в арбузах может содержаться избыток азотных удобрений, что приводит к накоплению вредных для человека нитрат. Ну вот, напугало, я только хотел свеженького арбузика. Ну ладно, будем выбирать, значит, в местах, там, где можно его, в общем-то, приобрести смело и спокойно. Вам приятного аппетита. Если вдруг действительно вы решились пополдничать немножечко вместе с Бим-радио, может быть, кто-то решил кофе еще выпить.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили отказаться от анонимного интернета и ввести авторизацию по паспорту. По их словам, нынешняя система плохо справляется с контролем контента. Отмечается, что порядка 95% аккаунтов – фальшивые. Именно через них мошенники публикуют запрещенные материалы. В конце августа, начале сентября в Казани пройдут съемки сериала, из-за чего на отдельных участках могут перекрывать дороги. Первый этап ограничений возможен с 9 утра 31 августа до часа ночи 1 сентября, второй – с 9 утра 2 сентября до часа ночи 5 сентября. Ученые в ходе эксперимента доказали, что голуби могут формировать эстетические предпочтения и отличать хорошие рисунки от плохих. За верный выбор их поощряли кормом, и уже через 22 сеанса птицы уверенно различали категории. Позже они успешно выбирали хорошие работы даже среди незнакомых изображений. По словам ученых, это опровергает идею об исключительности человеческого восприятия искусства и показывает высокий когнитивный потенциал этих птиц. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Говорят, что Инна совсем недавно выступала в Алматы и приятно удивила поклонников. Такая вот она, румынская певица, интересная. Говорят, поприветствовала со сцены их на родном языке. Сказала: «Привет, Алматы, меня зовут Инна, я люблю тебя, спасибо». Ну, конечно, вызвала шквал эмоций, одобрительных возгласов, взглядов и аплодисментов. Но я тут смотрю и новости читаю дальше. Говорят, что 14 августа выступит Kanye West. Это очень интересно, это же уже завтра уехать, что ли? Вон где они выступают, все артисты.
1: Реклама на Бим-радио. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш-бэнд». До встречи на высоте. 12+.

0: Звони 5-174-174.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: You got what I want, Sony. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: Ушли мы такой немножко на латинский формат, но чего, иногда двигать бедрами тоже полезно, немного размяться, тем самым тоже довольно-таки классно. Ну, а я вам сейчас расскажу, как защитить психику от плохих новостей. В общем-то, чтобы снизить уровень тревоги при чтении негативных сводок. В общем-то, есть у нас госпожа Светлана Воропаева, она психолог, и говорит она вот что. Ключевой навык, по ее мнению, умение отделять сухие факты от эмоциональной окраски, которая возникает в процессе восприятия. Эксперт пояснила, чем более лично значимой кажется человеку та или иная новость, тем сильнее она бьет по его психологическому состоянию. В условиях бесконечного потока данных ответственность за ментальное здоровье ложится на нас самих, ну то есть на самого читателя. Воропаев советует применять простое упражнение: найди 5 любых отличий между новостным сюжетом и окружающей действительностью. В общем, практика помогает разграничить информационную повестку реальной жизни, не позволяя им смешиваться в сознании. То есть после прочтения тревожного материала психолог рекомендует задавать себе 2 вопроса: как это непосредственно касается меня? И нужно ли мне предпринимать конкретные шаги? Такой вот подход, уверенный специалист, позволяет отсеять надуманные угрозы и сфокусироваться на действительно важных вещах, отделив истинное беспокойство от ложных сигналов. Но, я так понял, всегда нужно делать паузу для того, чтобы посчитать до 5, вдохнуть, выдохнуть, ну а потом уже принимать какие-то важные, особенные решения. Особенно если вдруг это все застало вас врасплох.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Момент. Так называлась средневековая английская мера времени, равная полутора минутам.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Интересно, существуют ли какие-то песни про нынешних, а? Если только про любовь они поют. Я так люблю тебя. Ольга Серябкина, Абим-радио, бывшая. Мы будем продолжать наслаждаться. Вечереет, и музыка тоже, и погода прекрасная. Правда, немного прохладненько, но это еще ничего.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
6: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
7: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
8: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Летнее настроение. Бим радио.
8: +1 69 00 27 250. Казань, 1 Муромская, 117.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
0: Летнее настроение. Бим-радио.

0: «Как вас найти». Реклама на BIM-радио.
1: Летнее настроение с BIM-радио.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Госдуме предложили отказаться от анонимного интернета и ввести авторизацию по паспорту. По их словам, нынешняя система плохо справляется с контролем контента. Отмечается, что порядка 95% аккаунтов – фальшивые. Именно через них мошенники публикуют запрещенные материалы. В конце августа, начале сентября в Казани пройдут съемки сериала, из-за чего на отдельных участках могут перекрывать дороги. Первый этап ограничений возможен с 9 утра 31 августа до часа ночи 1 сентября, второй – с 9 утра 2 сентября до часа ночи 5 сентября. Ученые в ходе эксперимента доказали, что голуби могут формировать эстетические предпочтения и отличать хорошие рисунки от плохих. За верный выбор их поощряли кормом, и уже через 22 сеанса птицы уверенно различали категории. Позже они успешно

0: обычно выбирали хорошие работы даже среди незнакомых изображений. По словам ученых, это опровергает идею об исключительности человеческого восприятия искусства и показывает высокий когнитивный потенциал этих птиц. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: Ну что же, уникальный, тот самый, особенный, важный, которого ждут наши слушатели. Я знаю, как ждут, вижу по вашим заявкам точно и по запросам. Дайте, пожалуйста, ссылку, нам нужно заполнить заявку. Ну а если мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа, принимая участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи!» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Но информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов, мацесты, магия закатов на яхте, роскошь, пятизвезд и уют в палатке под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну что ж, прямо сейчас я буду набирать номер телефона человека, который оставлял заявку. Ну и, конечно, узнаем, куда мы поедем.
8: Алло.
7: Алло, Луиза Наилевна.
8: Да, здравствуйте.
7: Куда едем?
8: Никуда.
7: Никуда не едем. А жаль, а могли бы поехать в Сочи, к сожалению. Это БИМ-радио вас беспокоит. Да-да-да, условия, к сожалению, не выполнены. Я буду плакать.
8: Жалко,
7: Ну, в общем, главное участие иногда говорят, поэтому я вам даю звездную возможность вот поделиться той горестью, куда, почему вы никуда не едете.
8: Это
7: что, что?
8: Авторадио.
7: БИМ-радио беспокоит вас. БИМ-радио. Вы говорите, что никуда не едете. Потому что уже ездили?
8: Нет, не ездили.
7: И не собираетесь, видим, никуда?
8: Ну, хотели вот.
7: Хотели, но вот не вышло. Ладно, привет кому хотите передать?
8: Хочу передать привет своему мужу, своим деткам, своим родителям. Всем большой привет.
7: Ну ладно, может быть, вдруг испытаете удачу в чем-то другом. Спасибо вам за игру. Всего доброго. До свидания.
8: Спасибо. До свидания.
7: Эх, грустные для меня события. Но ничего, вы-то, наверное, будете внимательны, когда вам зададут вопрос, куда едем. Угу. Вот, в Сочи нужно отвечать. Иначе ничего хорошего не произойдет.
9: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
10: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
11: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
12: «Белджи» — надежность в движении.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырякова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

Да уж, ночь напролет. Действительно, когда дело движется к сентябрю, начинаешь высчитывать эти ночи, эти дни, а какое сегодня число, что мы еще за лето не успели сделать. Надо поторопиться, надо успеть. Но если уже все успели, наслаждайтесь просто теми моментами, которые сейчас происходят с вами здесь и сейчас. А певица Зиверт поддерживает маркировку и треков, то есть искусственного интеллекта, да, на музыкальных сервисах. Но, в общем, не выступает против она. С одной стороны, я бы вот где-то, может быть, выступал, хотя сейчас мы с вами все уже слышим эти искусственные голоса, эти искусственные песни. Хотя, мне кажется, кому-то нравится, может быть, музыка действительно, как говорится, с басами больше привлекает людей, а потом уже мы начинаем вслушиваться в текст этой композиции. Ну, в общем-то, говорит она, что мы поддерживаем эту инициативу, потому что она защищает авторский труд и возвращает конкуренцию в здоровое русло. У слушателей наконец-то появился прозрачный выбор: слушать живой звук или эксперименты с искусственным интеллектом. Но, в общем-то, не выступает она против использования нейросетей в творческом процессе. Хотя иногда получается здорово, когда ты лично песню какую-то пишешь под человека или под семью. Тогда, вот я думаю, было бы очень-очень даже здорово. Но ни с чем не сравнится с живым звучанием все равно инструмента, голосов, и не только. Даже сейчас уже стараются певцы выступать целыми своими ансамблями, то есть живым аккомпанементом и живым инструментом.

0: летние хиты на Бим-радио.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: здесь и буду оставаться рядом.
1: Все у тебя окей?
0: Конечно, делимся взглядом.
2: Осторожно, там должна была быть очень странная рифма.
0: Нет,
2: законодательством РФ запрещена.
0: Все нормально.
2: Рада приветствовать вас, дорогие наши радиослушатели. Всем пламенный привет. 17.00, действительно, часак в студии. Это «Вечерний Трубин». Ну, что-то вот такая вот подложка у меня нарисовалась. Мне так она понравилась.
0: Но, слушай, можно продолжать читать...
2: Вы читаете хип-хап?
0: Нет.
2: Вы читаете Достоевского?
0: Нет.
2: Что вы тогда читаете?
0: Инструкцию к применению.
2: На баллончике, наверное, да?
0: Ну да, обычно да.
2: Я даже представляю, где вы это все делаете.
0: Да.
2: В общем-то, трехчасовое путешествие заряжено. Заряжено полностью, потому что не забываем, что сегодня у нас что?
0: Что?
1: Что у нас сегодня, Игорек, як макарек?
0: Что у нас сегодня? У нас вечернее шоу «Трубин».
1: Ну, ответь-ка мне, дружок.
0: А, ну ладно, четверг сегодня.
1: Сегодня гостевой эфир. Ты попил сегодня свой кефир?
0: Йоу, да.
2: У меня такой немножко пол Александр Григорьевич хип-хап-рэп получается.
0: Но неплохо же.
2: Привет, Беларусь.
0: Сейчас картошечки привезем.
2: Я к чему? Гостевой эфир, что значит он определяет предназначение? Какое у него гостевого эфира?
0: Это когда микрофон свободен для наших гостей.
2: Совершенно верно. И сегодня у нас сразу двое гостей. Замечательная семейная чета.
0: Семья, между прочим, да.
2: Да, прошу любить и жаловать. Сегодня с нами Марат и Алсу. И Шмурзин. Даже вот так вот. Здравствуйте.
0: Вот сейчас они как зачитают тоже.
2: А я микрофончик вам включил, да?
3: Здравствуйте.
2: Вы как по хип-хопу, кстати?
3: Йоу.
1: Что ты сделал хип-хопу в свои годы? Кто ты? Кто ты? А кто ты?
2: Все, тест на возраст мы прошли.
0: Да.
2: Ну, в общем-то, по четвергам у нас действительно очень замечательная традиция. Свободный микрофон, к нам приходят гости. Сегодня вот пришли вот вдвоем, чему мы несказанно рады. И я почему-то предвкушаю, особенно глядя вот на Марата, что у нас будет невероятно развеселый эфир.
4: Надеюсь.
2: Приятно.
0: Надеюсь, да.
2: Главное... Искренне.
4: Да, да. Главное верить.
2: Коллега, может быть, вы пару слов нам немножечко расскажете о наших гостях?
0: Ой, гость у нас достаточно интересный, но объединяет их юмор, как
2: вот.
0: Я понял, да?
2: Вот.
0: Это вот целый секрет, они говорят, но про секрет мы пока не узнаем.
2: Поли Шанеля?
0: А попозже. Сначала узнаем о них как о личностях.
2: Обязательно давайте узнаем. Почему бы нам и не познакомиться, не сделать это прямо сейчас. Марат, Алсу, еще раз рад приветствовать. Ну, пару слов давайте о себе. У нас, конечно, есть некая тут тирада трехтомник, но все-таки, когда уж из уст человек рассказывает сам, интереснее.
3: Кто первый?
0: Камень, ножницы, бумага всегда решает.
2: А, как настоящий джентльмен.
4: Как мужчина, да, выступает.
2: Молодец, правильно.
3: Я женщина.
0: Слава богу, хотел сказать, слава богу.
2: Очевидно, сенсорный критерий.
4: Я очень рад этому.
2: Давайте, позвольте, я узнаю. Марат – мужчина.
4: Да, да.
2: И вы муж и жена.
3: Совершенно верно, даже законные.
2: И причем объединяет вас очень хорошее такое состояние человеческой натуры, как юмор.
3: Юмор, да.
2: Плюс ко всему. Мы почему как бы об этом, да, решили? Я вот сразу намекаю. То есть вы можете присоединяться к нашим беседам, между прочим, посредством наших мессенджеров. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тема у нас сегодня будет такая – юмор. Секрет семейного счастья. Как давно вы, кстати, в семейном счастье вместе?
4: 17 лет.
2: 17 лет на большом каретном.
4: Она точнее знает.
3: Ты, ну, в официальном браке 16 так-то.
0: Да? Ну, плюс он за ней ухаживал еще пятерку.
2: Годик. Пятерку? Пятерку?
3: Да, 16 лет у нас было, ну, не юбилей, конечно, но было дата.
2: Слушайте, ну, а юмор сразу вот начал проявляться, как только вы познакомились, там какие-то шутки, подколы, приколы?
3: Нет, я вообще хотела сбежать со второго свидания.
2: Ух ты!
3: Да.
2: А Марат об этом знает?
4: Я уже знаю.
3: Я не помню, у меня плохая память.
0: Это она ему тогда письма писала, не приходи больше, а он с цветами идет и идет.
3: Я хотела сбежать, потому что он молчал. Он рак, и это нормально для рака молчать, но для меня это было...
2: Я с вами совершенно согласен, как представитель этого же знака, все время молчу, знаете ли, все время молчу.
3: Да, а я близнецы, извините, мне-то надо потрындеть, а он молчал. Я хотела уже сбежать, у меня был план «Б», у меня старший сын тогда уже был, так повезло Марату, он взял готовую женщину с ребенком.
0: Счастливчик?
3: Да.
4: Халявщик.
2: Халявщик, да-да-да.
3: Я оставила сына с двоюродной сестрой, я говорю, слушай, давай сделай вид, что ты мне позвонила, мне срочно как будто надо бежать, я убегу. И, значит, он, видимо, почувствовал, что я хочу сбежать.
4: И начал я говорить.
3: И начал говорить, да.
0: Стой!
2: Вот тут и прорвало.
3: Я говорю, Галя, у нас отмена, я остаюсь, все нормально.
2: Слушайте, ну замечательно. Начало, как говорится, уже у нас положено. Еще раз напомню, наши мессенджеры +7 927 242 102.8. Можете присоединяться к нашей активной беседе. Сегодня говорим в формате такой темы, как юмор, секрет семейного счастья. Может быть, у вас в семье есть какие-то тоже такие, знаете, междусобойные приколы, которые понимаете только вы, и они как бы действительно, ну вот, ваш союз делают еще крепче. Так что будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас.
5: Это вечерний Трубим.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
8: Максидом.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
14: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2021 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
17: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
18: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
19: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Мурафунзе, 11, корпус 2. 0+.
20: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
21: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
22: 0+.
23: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
24: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Вообще смешно было, да.
0: Соусы дырявых.
3: Спонсор программы – ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.

0: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
1: Вечерний Трубин.
2: Ну, сегодня у нас большая компания, 4 человека в студии, как минимум. Ну, как минимум, так оно и есть. Вот Игорь Никитин напротив меня, например.
3: Ты бы смотрел их историю, Петр Нежинский.
2: А я почитал.
3: Я просто смотрел, что у них четверо детей.
2: Я почитал.
3: Ты говоришь, компания у нас большая. У нас огромная компания получается.
2: А давай вот напомним, кто у нас сегодня.
3: Давай.
2: Сегодня четверг, свободный микрофон, гостевой. И к нам пришла семейная чита.
3: Марат Ишмурзин.
2: Вот.
3: Его жена Алсу Ишмурзина.
2: Все правильно.
3: Хорошо, что у них одна фамилия, а то нынче, ух.
2: Было бы вам сложно, да?
3: Да, я бы думал, так бы, точно семья, да. Точно, да.
2: Игорь, соберитесь в лидер по натуре, вам сказали об этом. Давайте все.
3: Ну что, что?
2: Огонь, огонь, пламенейте, пламенейте.
3: Зачем вы не в науку залезли? Ну, это нечестно совсем. Хотя оно мне нравится, конечно.
2: Я напомню, что мы сегодня еще и параллельно с вами обсуждаем такую тему. Юмор, секрет семейного счастья. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вот параллельно надо бы поглядывать, что тут у нас тут есть. О, вопрос, кстати, есть от наших слушателей. Обязательно сейчас зададим. А почему это вдруг мы решились-то за юмор? А потому что вот Марат и Алсу еще у нас и стендапом занимаются, насколько я понимаю.
3: Да, они кивают, да, так да. Интересно. Здесь радио надо
2: разговаривать. Радио слушаем.
4: Да, мы занимаемся стендапом. Первым в стендап пошел муж. Давай ты расскажи.
2: А как вообще к этому пришли?
3: Да,
2: я вот просто небольшая аннотация у меня была. Вот я смотрю, что... Мне особенно, знаете, Марат понравилось такой вот. Учился хорошо, пока не начал учиться плохо. Уже как-то с юмором вот это отношение.
3: Ну, слушай, нам же написано, он гонял хоккей. Мне кажется, все забрало. Спорт просто.
2: Спорт, спорт. То есть вы так прям с детства на спорте, да? Спортикмен такой.
5: Ну, с четвертого класса, да. Я учился в спортивной школе, а спорткласс был.
2: Угу.
5: Спортивный класс, там были не пацаны, считай. Ну, наша команда, считай. Вот мы учились. Ну, больше тренировались, чем учились, поэтому как бы я и скатился на тройке там.
3: Ну, хотя бы.
5: Скатился, да, с клюшкой.
3: У меня тоже есть. Ничего, человеком плохим стал, что ли?
2: Хотя бы красиво скатились-то.
5: Ну, нормально.
4: Достойно.
2: Эстетично.
5: Достойно.
2: Ладушки, так, и вот юмор.
5: Ну, юмор начался. Ну, я захотел... Почему-то я на сцену вдруг захотел. Был какой-то кризис, видать, 40 лет, что ли, кризис среднего возраста.
2: Подождите, да ладно, а до этого, то есть, вот юмор вас не проявлялся никак в жизни?
5: Не, ну, проявлялся, я шутил, что-то там... Пытался, может, шутить, еще что-то.
2: Алсу, пойдем в ресторан.
5: Да,
2: шучу, пойдем в столовую.
4: Да, он так и делает. Это до сих пор так и есть.
5: Добрую столовую.
3: Ну, слушай, на втором свидании он же заговорил, значит, все хорошо.
2: Слава богу, сначала вы подозрели, что не говорит вообще человек, понимаешь?
3: Но пригласил же уже.
2: Так, и где-то вот вы говорите, такой рубеж определенный, да, 40 лет, вот это вот перейти через Рубикон, скажем так.
5: Случайно увидел или рекламу, или что там, мастер-класс по ораторскому мастерству. Это Тимур Рага был.
2: Так.
5: Угу. Да, вот к нему.
2: Привет, ему сейчас передадим. Да, давай, да. Тимур, тебе привет.
5: И там, считай, я... А он как раз там мастер-класс, как это было, набор в группу по обучению вот этого.
2: Ну, то есть собирали, грубо говоря, студентов, людей, которые хотят обучиться мастерству, ораторскому мастерству.
5: Да. И как-то потом второй раз со мной пошла Алсу еще, да?
4: Мы вместе сразу пошли.
5: Да.
3: Так, главное, чтобы семейных конфликтов не случилось. Спокойно, все хорошо.
2: Точно вместе, да?
4: Я не знаю, с кем ты первый раз ходил.
5: А мы же вместе пошли, да?
3: Ну, слушайте, там, наверное, эмоций просто много было.
2: Все сошлось.
3: Он, кстати, мужчина, ему можно забыть и дату рождения даже. Иногда.
5: И кто со мной рядом.
4: Иногда.
2: А это называется, Алсу, знаете, как мужская солидарность сейчас вот отрабатывает.
3: Ну-ка, а ты скажи-ка мне дату рождения своего ребенка.
2: Продолжаем про юмор.
3: Да, я же говорю, все.
2: 11 марта.
3: Молодец. Все.
5: И вот так я потом как-то узнал про стендап и тоже пошел и выступил.
2: Ну, подождите, сначала вы туда пришли научиться говорить.
5: Да.
2: То есть избавиться от боязни сцены.
5: Да, тренинг 10 историй назывался. Да.
2: 10 историй надо было рассказать?
5: Ну, это так назывался вот этот тренинг.
2: Угу.
5: И вот мы туда пошли.
2: А потом вы еще увидели объявление, что стендап.
3: Или
2: да?
3: Там как? Же это
2: или, или там обучали. То есть
5: я точно не помню. Я понял, да, я там как-то узнал, что проводят открытые микрофоны в городе Казани, что можно туда прийти и выступить со стендапом.
2: А, любой желающий может просто проявить.
3: Это в клубе, значит, уже.
4: Тогда стендап-клуб?
5: Нет, тогда еще стендап-клуба еще не было.
2: Где лучшие приколы у нас в клубе?
5: Тогда еще клуба не было, тогда еще проводились просто по барам. Открытый микрофон, я кого-то как-то записался, тоже пошел и выступил, и, как говорится, этот
3: фурор.
5: фурор, да, в другую сторону.
3: Ну, это тоже как бы результат.
5: Ушел грустный.
4: Плакать.
5: Плакать, да, на диван.
2: Ну, я вот знаю, что, понятно, смотрите, Марат, вы как-то вот нигде специализированно юмор не обучались, а у Алсу был опыт выступления, да, получается, в КВН.
4: Угу. Да.
2: Это что за была за высшая лига такая, Алсу, расскажите нам.
4: Школьная КВН в Набережных Челнах. Угу. Мы представляли нашу школу и забрали первое место в городе. Это было классно, потому что у меня была главная роль.
2: Ну, то есть вот я к чему, да? Опыт уже был. То есть вы-то с юмором уже как-то сталкивались, уже на около полупрофессиональном уровне, потому что это и выход на сцену, это и подготовка стемов, это и подготовка спичей каких-то, да? И вот это вот распределение, опять же, по ролям. Может быть, вы где-то как раз вот, Марат, это обучили? Или он изначально такой с чувством юмора был? Вообще, в принципе, раком свойственно, чувство юмора хорошее.
4: Я не помню, чтобы он шутил.
2: Наверное.
5: Не помню.
4: Когда мы встречались.
2: Вообще никогда. Всегда на серьезных щах, как говорит молодежь, да?
4: Ну, как будто ты распаковался именно у Тимура Раги. Вот твоя истинная натура вышла. Потому что, когда мы жили с тобой вместе, просто...
5: Да, я шутил, наверное. Ты просто не слышал, наверное.
2: Он просто шутил, но вы не смеялись.
4: Я не смеялась.
3: У него за спиной были оценки просто. 2, 3, 4, 5.
2: 5, 0.
3: Да.
4: Так себе шутка, да?
3: Да, двоечка.
5: Иди поучись.
4: Я не помню, чтобы я смеялась так, как сейчас смеюсь с тобой.
5: А, ну это профессиональный рост, значит.
4: Карьерный.
3: Вот мы выяснили все. Кстати, надо у Алсу спросить, а вы тоже ходили на потом на микрофоны открытые или выступать, имею в виду?
4: Вообще, Марат сначала уходил куда-то по вечерам.
2: Он не рассказывал, да?
4: Нет, я думала, что он уходит на работу.
2: А потом приходил еще веселый.
3: Еще без денег.
2: И улыбался, и без денег, да. Так.
4: И у нас так было принято изначально в наших отношениях, что если он куда-то уходит, я не задаю вопросы, куда. То есть, ну, значит, на работу. Это по умолчанию. И я думала, на работу ходит человек. Оказывается, не на работу, оказывается, на стендап. Я когда узнала, в смысле на стендап.
3: А я?
4: Вот, да, у меня вот тут. А я беременная. Четвертым ребенком. Я пришла посмотреть в стендап-клуб, помню. Уже тогда были. Я пришла, я сидела с каменным лицом. Я не смеялась, смеялась только на Марате. Потом он ко мне...
3: О, хорошая какая жена.
4: Потом он...
2: Подождите, одна смеялись только на Марате?
4: Любовь.
5: Хоть кто-то.
4: И он потом ко мне подошел, если ты еще раз таким лицом придешь на стендап...
2: Понятно.
4: Я больше тебя с собой не возьму.
2: Как развивались события, покажет время, говорит Екатерина Андреева. Ну и наши гости, конечно же, об этом тоже расскажут. Оставайтесь с нами, у меня для вас немного полезной информации будет прямо сейчас.
1: Это «Вечерний Трубин».
2: Конечно же, информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на «Бим-радио». Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Тэнк Канавта.
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавта. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавта. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Отец! Чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62. Я ротелит!

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья.
4: 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Omnitex» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-79-24-4741, 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин.

0: прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. Рубин «Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба.
9: Приходи на футбол.
8: Поддержи команду.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, каталог 2-0+.
11: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
12: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
13: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Octavadom.ru.
1: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Ну что, у нас специальный корреспондент Игорь Никитин прямо сейчас.
3: Здравствуйте,
2: нашего города расскажет.
3: Почему с улицы? Я с республики,
2: между прочим. Ты не с улицы, что ли? Ха-ха-ха-ха. Такая шутка дурацкая.
3: А что, говорит, нос холодный, да? Да. Гидрометцентр Республики Татарстан говорит нам, что завтра, 14 августа, ночью будет облачно, с прояснениями, небольшой и умеренный дождь, ночью местами. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов.
2: На мгновение у вас это такое латышское появилось, я не понял, почему вы начали так разговаривать.
3: Ну, а максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов по республике.
2: Напомним, что все сведения о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
4: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Вечерний ТРУБИМ.
2: Ну, а мы с удовольствием продолжаем наш сегодняшний гостевой эфир. Напомню, у нас в гостях Марат и Алсу. Игорь Никитин с нами.
3: Мы тут. Да, Петр Нежинский.
2: Спасибо.
3: Всегда здесь. Всегда здесь.
2: Вообще не уходит.
3: Но...
2: мы про юмор и все такое. И тема наша сегодняшняя – юмор, секрет семейного счастья. Ну и потихонечку вот мы начинаем узнавать, да, как же вот Марат и Алсу вообще пришли к этой истории. Юмористически, оказывается, очень любопытно пришли. Шли-шли и пришли. Вы можете также задавать свои вопросы, рассказывать свои какие-то интересные семейные юмористические истории. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вопрос я задам от нашего слушателя. Кирюха нам написал. Кирюха. Добрый вечер. А как же КВН? Вот он спрашивает. Я думал, что только там есть юмор.
3: Пу-пу-пу.
2: Прекрасный ответ. Пу-пу-пу.
6: КВН и стендап — это... разные немножко виды.
2: Ну вот я
6: юмора.
2: Думаю, Алсу вот прямо на своем личном примере, наверное, разницу это очень хорошо ощутила, да?
6: Да.
2: Потому что, ну, в школьные студенческие годы был КВН, угу. Потом уже в более как бы осознанном возрасте стендап.
6: Угу.
2: В чем разница-то?
6: КВН — это все-таки прописанные режиссером и так далее шутки. То есть ты можешь участвовать в этом. Там больше на актерку, наверное.
2: А, то есть это больше... прям постановка.
6: Постановка, да. Там больше отыгрышей. Там, да, может быть, если что-то пошло не так, нужно владеть импровизацией.
2: Угу.
6: Но в целом это больше как прописанная история, что ли, да? А стендап более свободный. Ты можешь брать свой опыт. Ты можешь именно себя творчески реализовать в стендапе. То есть не следуя повестке, скажем так, команды,
2: подождите,
6: да?
2: Там же тоже не совсем импровизация, да, в чистом виде. Это же тоже отработанный какой-то сценарий, текст, история. Кстати, вот это копирайтинг, ему же тоже надо учиться вот этому сочинительству-то.
7: Там ты сам себе редактор. Если тебя никто не редактирует, никто тебя не контролирует. Ты выходишь на сцену, смешишь людей, если это смешно.
2: А если нет?
7: А если нет, идешь и...
2: То есть ты тут, ну, анализируешь, да?
7: Да,
2: мол?
7: Да.
3: Но это все равно монолог собственного сочинения.
7: Да, тебя как бы ты там автор.
3: Понял? Закинули так на Петра, накинулись.
2: Все, я все понял.
6: Но, тем не менее, есть направление импровизационное в стендапе. То есть есть комики, которые импровизируют.
2: Ну да-да-да. Там Комаров, например, вот он так делает тоже. Закидывает ему какие-то штуки, а он в ответ баньк, сразу пинг-понгом отдает им.
6: Да, поэтому...
7: Ну, это тоже, да, часть стендапа.
2: А где кофе, я не понял. Ладно, я шучу. Что-то фотографируют у меня все.
6: Вообще, говорят, юмор — это...
3: Посторонние?
7: Юмор, мне кажется, присутствует везде.
6: Юмор — это признак...
7: Даже при похоронах, в принципе, можно...
2: Это вообще самое смешное
3: это вот,
2: событие.
3: Это вопрос к следующему, видимо, вопросу от нашего слушателя.
2: Давай, зачитай, пожалуйста. Вы прям как в воду глядите.
3: Ну, он чувствовал, видимо. Вопрос Марату и Алсу. А как вы относитесь к черному юмору?
7: Нормально.
6: Мы и там живем.
7: У нас, да.
3: Мы там живем. Наша семья — это черный юмор. Ох, боженьки.
2: А какой-то, может, анекдотец, но аккуратненько.
3: Мам, смотри, голубь, да, у тебя хлеб есть.
7: Нет, у меня вот есть, конечно, шутки вот про черный юмор. Да, мне вот 50 лет, да. Мне вот когда исполнилось, я очень удивился.
2: Что вам исполнилось 50?
7: Да, я просто не планировал вообще столько жить.
2: Так,
7: и вообще, я боюсь вот этой вот старости, короче. Ну и как-то я с ней познакомился. Я приезжаю на кладбище, и мне там понравилось. Так тихо, спокойно.
3: к земле потянул, человек потом начал высаживать.
2: Духовым.
3: А к духовым?
2: Медь становится ближе со временем, понимаешь?
3: Вот оно, черно.
2: А что про голуби рассказывали?
3: Да нет, просто без хлеба его надо было есть.
2: Голуби?
3: Да.
2: А я вот такое еще знаю. Приходит в кухню сын, там сидит вся семейство, он говорит, у меня две новости для вас, плохая и хорошая. Говорит, как ее, значит, начать? Он говорит, давай с хорошей. Дед перестал храпеть.
3: Ух, да уж, да уж.
2: Так что про черный юморок-то мы тоже любим.
6: Юмор – признак интеллекта. Чем чернее юмор, значит, тем выше интеллект.
2: Ну, а вы, кстати, изучали вообще вот эту вот всю историю юмора? Там же действительно, то есть, есть всевозможные даже психологические уловки, как срабатывает именно мозг на тот или иной, ну, спич-диалог.
7: Ну да, я читал книжки про это, про стендап, про его историю, смотрел на Ютубе.
2: Какой-нибудь пример, может быть, можно рассказать, вот как вот это вот работает?
6: Пример шутки?
2: Да. Схема. Там же есть схема конструкции.
7: Да, сначала заход, ты как бы расскажешь какую-то предысторию.
3: Ну, в общем, как-то пришла жена домой.
7: Да, потом читать ты как бы сломаешь ожидания, читателя, зрителя, каким-то...
2: Насколько я понимаю, вот так вот, да, идет повествование, человек в голове своей начинает его складывать,
7: да,
2: предполагая какую-то концовку логическую,
7: да. А ты ее ломаешь, и на этом возникает смех.
2: Вот.
3: Отлично, разобрались. Ну подожди, это же пока объяснение же просто было.
2: Я по этому поводу читал книгу. Есть один такой мой любимый писатель, забыл, как зовут, Фредерик Бетбедеш, по-моему. Вот. Про «Последний секрет», я помню, книга называлась, скажу сразу, 18+, там как раз вот про юмор. И вот эта история там как раз рассказывала, что неожиданная концовка. И сразу мозг, левое и правое полушарие в конфликт входит. И человек ржёть. Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы можете задать свои вопросы нашей сегодняшней паре. У нас сегодня, напомню, Марат и Алсу, юмористы, которых днем с огнем не сыскать.
7: Которых нет.
6: Город которого нет.
2: Что, Игорь?
3: Да нет, я тут думаю, вопрос тихонечко, что ли?
2: Конечно.
3: Семейные конфликты юмором решаете?
7: Да.
3: Ну, мало ли, какие-то бытовые, не бытовые.
7: Раньше у нас все перерастало, считай,
3: Конфликт.
7: Сейчас у нас перерастает это какую-то шутку. Как бы мы ломаем, мы считаем, создается ожидание, что мы сейчас будем ругаться. А мы его, мы его обламываем.
2: Разрыв шаблона.
3: И не вынес мусор, понял, да? Отшутился и мусор не понес. Красавчик просто, мне нравится эта история.
7: Да, или понесла она.
6: Я скажу по-другому. Мы сейчас, наоборот, провоцируем конфликтные ситуации, чтобы из этого была шутка. Нам нужен материал. Мы иногда... Я, по крайней мере, так делаю.
2: Вот что творите, так кажется.
7: А потом мы еще спорим друг с другом, кто и забирает эту шутку.
6: Да, у нас еще есть такое, кто первый взял, того и шутка.
2: И то есть потом вы ее используете в своей программе.
6: Да.
3: Самое страшное, чтобы она зубной щеткой и унитаз не мыла его, и все, в принципе. Остальное не страшно.
6: Это пранк.
3: Вот так мы перешли к пранкам постепенно.
2: Бернар Вербер. Вот для тех, кому интересно стала книга «Последний секрет» Бернар Вербер. А пранкуете друг друга действительно?
6: Ну, я говорю, что... Чтобы у него денег стало больше, надо мне больше дать денег.
7: Это вот пранк или это... как? Или просто меня обманывают?
3: Нет, обычно, когда, я потрогаю котику лапки, значит, будут завтра бабки, собственно. Обычно такое использую.
7: Еще когда мусор выносишь.
3: Да. Ох, интересно.
2: Я почему-то при слове «мусор выносишь» представляю человека, извините.
3: Петр, у вас странные фантазии какие-то.
2: Форме причем.
3: С черным юмором что-то осталось. Что-то у вас осталось там.
2: Это из 90-х вам не осталось. А бывает такое, что вам при встрече друзья говорят, надо пошутить что-нибудь, чего? В смысле, я к тому, что Ну вы же юмористы, чего такие сидите, типа грустные?
6: Дело в том, что... Мы ведем трезвый образ жизни уже 4 года.
7: У нас нет друзей.
6: И у нас теперь нет друзей.
7: Мы когда стали юмористами, у нас друзей нет.
6: Вот
2: это ответ.
3: Шутники, короче, те еще,
2: я понял. Мы за трезвость, кстати говоря.
6: Ну, когда просят, я всегда говорю...
7: Может, что-то рассказываем, да? Порой бывает, что-то расскажешь. Пару шуток.
2: Но есть какая-то всегда вот в кармане припасенная такая шуточка, которая вот прям на 100% сейчас вот зажжет? Ну, как-то о себе заявить в новой компании.
6: У меня были, когда был лишний вес. Сейчас они не работают, к сожалению. У меня были такие шутки.
7: Я не с матом, да.
2: А, немножко не для эфира.
3: Ну да, это то же самое, как у меня лапки, я не буду этого делать.
2: То же самое, как вот сообщение от нашего слушателя. Очень интересно, про вечную молодость был. Я его не зачитал, но посмеялся. Спасибо большое. Пишите, кстати, свои вопросы.
3: Красавчик вообще.
2: 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня говорим о том, как юмор помогает нам и строить, и жить. В общем, юмор – секреты семейного счастья.
5: Это «Вечерний Трубин».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: Саки, твое греческое настроение.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для
2: детей. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-5».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
6: Six-Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.

0: Авеню. Ждем вас по адресам: Ямашева 46, Парк Хаус, Ленинградская 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова 28, ТЦ Моки.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Спонсор шоу «Утромены»
3: – юрист и финансовый эксперт Халиулина Регина Рафаэлевна.
4: Попали в ДТП. Хотите вернуть 100, 200, 300 тысяч рублей? Вам ударили машину, нанесли ущерб. Восстанови свое право. Юридическая компания «Просто в законе» поможет решить любой автовопрос. Телефон плюс 7 843 212 13 18.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: трубим.
1: Вечерний четверг, я бы даже сказал, не только рыбный день, и замечательная середина недели уже, можно сказать так, а еще и гостевой эфир. У нас в гостях сегодня Марат и Алсу, юмористы от Бога.
2: Он не знал, что они будут юмористами.
1: Это, кстати, Игорь Никитин сейчас говорит.
2: Ну, а потом уже понял. Слушайте, интересные вопросы, да? Какие-то у вас есть традиции семейные? Ну, какие-то нестандартные, может быть, да? Пугающие соседи, может быть. Ну, мало ли, у юмористов иногда случается.
1: Мне вот почему-то кажется, что 1 апреля вы не отмечаете.
3: Это не наш праздник. Ну, вот. У нас. У Марата была привычка.
2: Какая?
3: Холодный душ контрастный.
4: А, да, с утра.
3: Можешь рассказать про кошку?
4: С утра обычно принимал контрастный душ.
2: Ого, дополнительно.
1: Как?
2: Звук, дополнительный звук.
4: И, ну, когда холодный душ, то он прям...
2: Ну, бодрит?
4: Да.
2: И звуки непроизвольно, да?
4: А мы живем в собственном доме.
1: Ага.
4: Там форточка открыта, считай. Ага. И с утра вместо петухов люди слышат...
2: Маратовский кукареку. Да, интересно.
4: Мой крик, да. Там у нас была еще кошка тогда, еще живая.
1: Ага.
2: Так.
1: Про черный юмор опять у нас.
2: Да, про черный юмор вернулись, видимо.
4: И вот она, когда услышала мой крик, она убежала, короче. Я думал, сейчас всему селу расскажет.
1: Больше не вернулась кошка?
4: Нет, она вернулась. Потом, да, нет, она потом вернулась более с пугливым взглядом.
2: Да, интересная, конечно, история. Но однако. Я просто думаю, мы будем что-то импровизировать в эфире? Ну, видимо, попозже, да, в следующем
1: часу. А вот смотрите, вот пишет нам вот Александр, говорит, у вас, говорит, интереснее шутки и рассказы, чем у этих стендаперов, видимо, которых вы по телевизору, что ли, смотрите, Александр, или куда-то, может, вы ходите? Поясните.
2: +7 927 242 102 8.
1: Поясни за шмот. О, что я вспомнил. Сейчас не будем ни за какой шмот пояснять. Сейчас я вам расскажу, что происходит на дорогах нашего города. Дорожная информация прямо сейчас на Бим-радио.
0: Это вечерний Трубим. Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Так, давайте пробежимся по казанским дорогам, посмотрим, что происходит. Обновляем Яндекс.Карту. 5 баллов. Движение плотное в городе. Есть затруднения. 27 минут пробочка обнаружена на Мамадышском тракте от Интернациональной улицы до проспекта Победы. Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 13 минут затруднения. 12-минутное затруднение на Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 11 минут будете проезжать по улице Академика Губкина от Журналистов до Академика Арбузова и 10-минутная пробочка на улице Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна в обе стороны. Мост Миллениум затруднений из центра в 1 балл. Кировская дамба из центра 7. Третья транспортная в центр 5 баллов. Вот. Что-то хотел
2: говорить. К сентябрю готовимся, что ли, уже, получается?
1: Похоже на то.
2: Еще.
1: Похоже на
2: или
1: то.
2: Или уже? Ну ладно, есть ДТП, вижу, да, по проспекту Победы, не доезжая Академика Губкина. Ну, просто ДТП написано, в 17.40 появилось.
1: Ну, будьте предельно недельны, да, осторожны. А, ну все, благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
2: Одни дорожные работы, я смотрю.
1: Соблюдаем все правила дорожного движения. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Обычно Игорь начинает вот сморщиться, то он, потому что вспоминает, что здесь такой крик должен быть, такой женский вопль такой.
1: Должен, но он сегодня
0: но
1: в отпуске.
0: Но она в отпуске.
1: Поэтому крика не будет.
0: Я на самом деле знаю, что вы скучаете по Ярославию. Мы тоже, конечно, по ней скучаем. Пусть я отдыхаю своим детишками, там все нормально, никуда.
1: Вообще, под эту музыку надо было говорить: добрый вечер, добрый вечер,
2: добрый вечер, я диспетчер.
0: Добро пожаловать в новый музыкальный час, 18.02 на часах в студии Бим-радио. Игорь Никитин.
1: Петр Нежинский.
0: Ну и, конечно, наши замечательные гости, представляете. Да.
1: Итак, Марат и Шмурзин сегодня тоже вместе с нами, со своей женой пришел.
0: Салсу.
1: Или она с ним пришла, да, может быть. Это они уже вместе заходили в дверь.
0: Они просто вместе пришли.
1: Слушай, если он по-мужски интеллигентно поступает, то, в принципе, дам вперед.
0: А я уверен, что он интеллигентно по-мужски поступает.
1: Вот, все, поэтому они вместе не мучаются там.
0: Мы с вами, ребята, еще параллельно обсуждаем такую тему юмора. Юмор — секрет семейного счастья. Как юмор нам помогает действительно сглаживать какие-то углы. Он действительно помогает это делать всегда, зачастую. А, особенно в семье. А, я микрофон вам не включил?
1: Эх, ты красавчик.
0: Вы говорите,
1: какой, да?
0: Говорите. Ну, а я микрофон
3: вам не включил.
1: А мы
3: включил.
1: Говорим.
3: Вот,
1: а
0: все. Так.
1: А нас не слышит,
3: да,
1: как обычно.
3: Разряжает обстановку юмор. Он как-то вот...
1: Сглаживает. Да,
3: потому что ты не ожидаешь такой реакции. Ты ожидаешь действительно какой-то
0: опять разрыв
3: драмы.
0: Опять шаблона происходит. Да,
3: да, да.
0: И сразу такой... Ты что это за дурачин такой, меня?
3: Да, и все уже.
0: Причем, смотрите, ребята еще и в практическую форму все это перевели, то есть они вот эти вот приколюхи, которые возникают, они себе в копилочку, да. Так как, я напомню, наша замечательная пара занимается стендапом.
3: Да.
1: Совершенно верно.
3: У нас еще 10 тут подкидывают, 10 участвуют уже в создании шуток.
0: Вот, кстати, про создание шуток. Мы начали говорить немножко за эфиром. Я спрашиваю, ребят, ну это же надо вот писать же, это же надо откуда-то брать вот это вот, вдохновляться чем-то. Что вы делаете для этого?
3: Делаем свою жизнь интереснее, чтобы из этого создавались какие-то моменты, над которыми можно пошутить. Либо смотришь на какие-то проблемы жизненные под другим углом и
1: бросили пить,
3: пытаешься из этого сделать шутку.
0: Бросили пить.
1: Потеряли друзей. Интересный момент.
0: Нормально. Кто-то хлам выкидывает из дома и старых зовет, да? Кто-то бросил, и все ушли сами.
1: Начали медитировать.
0: Это следующий этап. Это вообще можно потерять мир.
1: Слушай, но вообще...
0: Таким, какой он был.
1: Можно применить гипноз, в принципе, и пить простую воду.
0: Вы знаете, кстати, что у меня диплом есть по гипнотерапии?
1: Серьезно?
0: Я не рассказывал. Да.
1: Класс.
0: Вот и вы теперь все знаете, радиослушатели.
1: Поэтому нас и слушаете.
3: Да, поэтому нас слушаете.
0: Так, на счет три все ржать.
3: Работает.
1: Сейчас, подождите, он еще три не сказал.
0: Раз, два, три. Плюс 7-9-8-2-42-102-8 это наши мессенджеры, напомню, в которые вы можете задать свои вопросы нашим сегодняшним гостям, Марату и Алсу, рассказать свою какую-то историю, как вы справляетесь...
1: С чем? С болью?
0: По нужде чуть не сказал вообще. А, я же сказал, все, микрофон же идет. Ну, вообще, с каким-то жизненным перипетием при помощи юмора. При помощи юмора. Вот.
1: Но, слушай, некоторые говорят, надо ругаться в опере. Ты сволочь.
0: В смысле, подожди, в браузере?
1: Да, в браузере, не в жизни, между семьей. Да, между другом.
0: Или специально для этого надо покупать билеты на Шаляпинский фестиваль, допустим, там самое лучшее место, там идет, представляете, такой, сволочь!
1: Где зарплата?
0: Вот так вы это видите?
1: Ну да.
0: Обалдеть.
1: Возможно. Не, ну представь, дома, да, соседи там через стенку, и ты такой, ах ты, не выкинул мусор.
0: Когда вернешь полтинник, Митрич?
1: Да, да, да. Ну да, прикольно.
3: Мы еще как делаем, если видеть. Ну, в каждом человеке есть недостатки. И есть эти недостатки, которые, ну, невозможно уже с человека убрать.
0: Угу.
3: И ты просто начинаешь над этим шутить.
0: Угу.
3: И это помогает себе, ну, мне проще относиться.
0: Нет, а если человек это как-то воспринимает?
1: Главное, не надавить,
0: болезненно.
1: Но они же понимают, мне кажется, друг.
3: Ну, у меня.
1: Мы уже, наверное. Ничего не воспринимаем болезненно.
0: Все, тертые калачи.
3: Мы уже, стендап, да, помогает, кстати, вот эту...
1: Все прям протерли конкретно.
0: А, ну это своеобразная терапия тоже, да,
3: да,
0: такая?
3: Да.
0: То есть вот от обид вот этих всяких.
3: Да, да, да.
0: Ты
3: да,
0: козел,
3: да,
0: ты тоже.
3: Да, да, да.
1: И все от козла их вышел.
0: Все мы тут немножко...
3: Я просто чуть быстрее мыслю, а у Марата чуть медленнее реакция.
1: Чуть медленнее, да.
3: И когда я, например, что-то прошу сделать, и мы вспоминаем этот мультик «Ленивец», помните, в «Зверополисе»?
0: Да,
3: вот у него примерно такая реакция. Я говорю, подай, пожалуйста, мне что-то. И вот этот Pentium загружается, да. Пока все это загружается, я уже 30 раз туда-сюда сбегала, уже сделала.
0: Марат, не пробовали обновить прошивку?
1: Думаю, не стоит.
0: Сейчас проблема с интернетом, не всегда можно обновиться.
3: Если раньше раздражалась на это, то сейчас я шучу над этим. То есть мы это обыгрываем, мы это, ну, как бы, он принимает это, он понимает, что он себя не может переделать, он медленный. Просто над этим уже шутим.
0: Круто.
3: И поэтому нет.
0: Если у вас, наши дорогие слушатели, вот такие же интересные истории, если они есть, пишите +7 972 42 102.8 наши мессенджеры. С удовольствием почитаем. А у меня для вас сейчас информация будет на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
5: для детей. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь. А Beam Radio с тобою всегда. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Милый, мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать, мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за брэра.
3: Слушай, пилявый.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: трубим.
1: Пум-пум-пум. Мне нравятся вот эти вот ваши интересные вступления. Нравится, говорю, классно.
2: А, это же
1: джаз. Да, джаз такой. И сразу можно сказать, добрый вечер, друзья. Да, мы продолжаем. У нас сегодня есть гость присутствует. Мы говорим про стендап, юмор, про семью. Говорим про Петра иногда, потому что только Петр начитался интересных книжек и знает эти особенные слова. Такие как...
2: Синергия.
1: Да.
2: Астендент в стрельце.
1: В стрельце, господи, зачем ты это начал?
2: И игла в... Это про Кощея, я уже вспоминаю. А у нас сегодня четверг, и гостевой эфир. Напомню, что в гостях у нас Марат и Алсу и Шмурзины. Вот такая семейная чета, которая еще и занимается юмором.
1: А вы я что думал, сейчас что-то из-за меня сегодня пришли.
2: Из-за меня пришли?
1: Да.
2: Я вот, кстати, знаете, что хотел спросить? Вот юмор, все хорошо. Вот у вас чувство юмора есть. У Игоря Никитина есть. У меня вроде бы тоже есть. 50 на 50. Программа такая, помните, была?
3: 50 на 50.
2: Кто ее вел-то? Веселкин. Вот. И Музабоз я путаю с Иваном Демидовым. Куда меня вот унесло? Про людей, у которых отсутствует чувство юмора. Вот что вы можете сказать об этом? Вот бывает же такое, наверняка это же, да, такая существует некая все равно профдеформация. Приходишь там в магазин, там, или я не знаю, в салон парфюмерии, да, там люди подходят, говорят, чем вам, а может, а вы ему, пам, шуточку, а там тишина. Ну, тишина, вот просто сверчок вот этот вот. Ёперный театр. Бывает такое?
3: Бывает. У тебя бывает?
4: У меня каждый день.
1: Кому ты там шутки рассказываешь? Я так жду сейчас.
2: Типа, чё, шутник, что ли?
4: Ну, как бы, ну, не знаю, сейчас как-то равнодушно к этому относишься. Раньше как-то задевало, может, а сейчас как бы...
2: Ну, то есть не бывает такой, да? Это была шутка?
4: Не, сейчас как... Ну, это их выбор, как бы, и все на этом. А раньше задевалось. Моя шутка, например, не заходит. Например, даже вот стендап выступаешь, никто не смеется такой, думаешь, блин.
1: Это же вообще-то шутка была, ребята.
4: Да.
1: Пальчик такой раз.
2: Вы знаете, я вспоминаю тут одну кинокартину, выходила пару лет назад, с продолжением которой вышло. Ну, вторая часть не очень, на мой взгляд, лично. Это мое субъективное мнение. Про одного юмориста. 18+, сразу скажу. Хоакин Феникс там играет. Понимаете, о чем я?
1: Ну,
4: нет? Джокер там?
2: Да. Вот он тоже в стендапах там выступал, никто не смеялся. Чем все обернулось?
4: Не, ну нас смеются.
2: Слава богу, все, отпустила.
4: С чувством юмора больше людей, чем без.
3: Я больше обижаюсь, даже когда я шутку рассказываю Марату какую-то новую.
4: А я не смеюсь.
3: А он не смеется. У него такое выражение лица просто, вот, ну, кирпич. Я такая, в смысле, ну, хоть что-то.
2: А вы как вы подходите потом, то в бок ему локтем?
4: Она прям бьет меня.
3: Я прям, да, я говорю, ну-ка быстро посмейся. Посмейся, ты должен посмейся. Это смешно. Мне важно, чтобы была реакция. И мне потом уже сказали коллеги, девочки-стендаперы, не надо на близких это...
4: проверять. Вообще не надо проверять шутку на комика.
2: Потому что комики, на кошках.
4: Комики не смеются, как обычно.
1: Ну, слушай, Петр, ты играл в КВН уже?
2: В КВН? Ну, меня в свое время, даже, когда я в институте учился, скажу вам по секрету сейчас на весь Татарстан, меня приглашали в команду «4 татарина». Да, представляете? Это я не вру. Был такой момент. Но я говорил, нет, я рок-музыкант.
1: И все. Ну, в общем, там история такова, что когда ты уже на КВН-ины, нашученный ведь, ты иногда даже знаешь продолжение этой шутки. В принципе, тебе не смешно
2: автоматически. Ну, понятно, то есть там это профдеформация называется.
1: Ну, да, и ты такой, хлеб,
2: лопат, сейчас опять скажешь.
1: Да, ну, то есть такое, поэтому тут лучше не на шуганных людей проверять, так скажем, да, не на опытных.
2: Не на шуганных, это что-то с сахаром, что ли?
1: Это соседи. Да, это соседи, да.
2: Шуга! System of a Down вспомнил, у них песня есть такая, шуга.
1: Какая разносторонняя, я не могу всего. Все зацепил, короче, со всех сторон.
2: Плюс 7, 2, 7, 2, 42, 128. Давайте еще зацепим наших слушателей со всех сторон.
1: Давай.
2: Вы можете задать свой вопрос нашим сегодняшним гостям или рассказать свою юмористическую историю. А чего вы жадничаете, не рассказываете пока ничего? Кстати, забегая вперед, еще скажу, что мы будем играть в игру «Ты мне зуб не заговаривай». У нас в этом часе игра запланирована. Я пока вот слова пишу.
1: Шутку тут написали.
2: Давай.
1: Шутка, говорит, такая. Почему мама семерых козлят идет за молоком, если у нее у самой есть молоко?
2: Ох ты!
1: Раунд!
4: за квасом.
1: Я не могу. Но написано, что за молоком она идет.
4: Ну, это она обманывает детей своих просто.
3: Чтобы уйти из дома и побыть в одиночестве.
1: Там семеро же козлят.
2: Самое ужасное, что в этой истории она, может быть, обманывает своего мужа-козла.
4: Нет, они там все...
2: Сказала, пошла за молоком. А он как бы это, в валенах вообще сидит, телевизор дальше смотрит.
1: Интересно. Очень интересно.
2: Но ничего не понятно.
1: Да.
2: Так, еще вопросы какие-то есть?
1: Так, добрый вечер, я диспетчер. Ну, это традиционное, да? Наша семья не ходит к психотерапевту по одному поводу. Если мы туда пойдем, нас там и закроют.
3: Это значит стендап-комики, наверное.
2: Нормально.
1: Дочке 13, мне 41, ей 40. Так, подожди, ей-то кому интересно? Ну, ладно.
2: Супруги, наверное.
1: Наверное, да. Вообще никого не стесняемся. Дурачимся порой при людях один раз живем.
3: Согласна.
4: Правильно делают.
3: Да. Так и надо. Ну, потом, можно и на сцене.
1: Потом оборачиваешься, такие большие глаза там, что они делают, господи.
3: То же самое, да?
1: Нет, не про нас, не про нас. Да, интересная история. Так. Любимая волна, это Петр к вам, наверное, да?
2: А, любимая волна?
1: Да. Не прикалывайтесь над вашей коллегой, может быть, она вас слушает.
2: А мы не прикалываемся. Мы не прикалываемся.
1: Выйдет, мало не покажется.
2: Мы не прикалываемся.
1: Так наоборот же говорим, что очень не хватает.
2: Пущай отдыхает, конечно.
1: Да, и сейчас...
2: Она мне по телефону, мы с ней разговаривали, говорит, я, говорит, там привет всем задам, сейчас, говорит, наберусь энергии. Mm-hmm. Так что ждите.
1: Там пробел энергии, да, перед, нет?
2: Я не всегда вас
1: Все,
2: понимаю.
1: Ладно, хорошо. Ну и слава богу. Самое главное. Так, надо мне что-то спросить, да, видимо?
2: Давай, спрашивай.
1: Давай, он там от микрофона куда-то делся. А есть ритуалы семейные, которые вот все делают, но никто не признается, что он вообще существует?
3: Это как?
1: Ну, это там кто-то, например, после 11 в холодильник доедает, дорезает колбасу, там, не знаю, может быть...
3: У нас такого нет.
1: Нет такого?
3: У нас есть одно чудесное чудо. У всех почему-то носки сами по себе стираются. Я не знаю, что это за ритуал. То есть они могут быть разбросаны по всему дому, где угодно, но они почему-то через какое-то время чисто лежат на местах.
1: Это вот как по щелчку, да?
3: Да.
1: Типа, дорогая, вот смотри, говорит, вот на видео там ремонт, шлеп,
3: да.
1: Щелкнул, вот, и вот. Все появилось. И они вместе стоят такие, щелкают.
3: Магия есть.
1: Вы про эту магию имеете в виду?
3: Да.
2: И еще больше о магии мы узнаем совсем скоро. Я напомню, что будем приглашать уже в ближайшее время вас играть с нами в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Ну и, конечно, продолжать юморить вместе с сегодняшними нашими гостями. Будьте рядом.
0: Это «Вечерний Трубим».
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Препятствует этому мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями, и посылает в другие участки мозга команды игнорировать эти ощущения. Исключением из этого правила может являться щекотание нёба языком.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Немного полезной информации на правах рекламы. Напомним вам о предстоящей вечеринке. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х 14 августа. Завтра мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки — харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа. Сборка гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
5: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
10: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
11: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
12: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
13: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранитель.
10: С «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
11: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
12: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
13: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
14: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: 19 августа, 18:30. Стадион Акбарс-Арена. Фонбет. Кубок России по футболу. Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2. 0+.
4: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
9: Самое время дозваниваться в прямой эфир. 292-102-8. Номер телефона в студии. У нас на подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну и прямо сейчас сведения о погоде расскажут наши специальные корреспонденты Марат и Алсу. Пожалуйста, вам слово.
7: По данным Яндекс.Погоды, на данный момент в Москве...
6: В Москве, Казани. Тоже, наверное, так.
7: На данный момент в Казани облачно, возможно, слабые осадки. Ночью облачно, без осадков, плюс 12.
8: А завтра, 14 августа, днем в Казани облачно, небольшие дожди, плюс температуры днем тоже от плюс 10 до плюс 12. Все сведения получены из электронных СМИ.
6: Пара-пара-пам.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» о «Канавто 5» «Тенет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Тенет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами, записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону. Игорек, перестаньте хулиганить. 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Пора вдохнуть воздуха. Сертификат в кафе национальной кухни у нас сегодня на кону. Игорь, вы готовы?
10: Интересно, как? Я вообще готов и не готов, потому что выбрал я себе такие слова.
6: Такую бумажечку.
10: Ну, а вы тут написали, понимаешь, Петр.
6: Селяви, прям... как говорят французы. Давайте познакомимся сначала с нашими игроками. Первая до нас сегодня дозвонилась Юлия. Здравствуйте, Юля.
11: Здравствуйте.
6: Вы с как чувством юмора, Юля?
11: Хорошо.
6: То есть вы это ну вот, смеетесь?
11: Да.
10: Он еще три не сказал.
6: Три?
10: Да, там обычно вообще под стол стекаешь сразу.
6: Отлично, Юля. А вот ну в семейной как-то жизни помогает вам чувство юмора? Там сглаживать углы на табуретках? А какой-то вот свежайший случай, может быть, был вот буквально недавно?
11: Нет, к сожалению, не было.
6: А, не было. Ничего смешного не произошло в ближайшее время. Понятно, понятно. Давайте познакомимся тогда с вашим оппонентом. Это Ильдус. Здравствуйте, Ильдус.
12: Добрый вечер.
6: А вы как, тот еще юморист?
12: Естественно.
6: Есть любимая шуточка?
12: Раз так и не вспомнишь.
6: А как же.
10: Врасплох застал, Петр.
6: Три.
10: Парада. Пора смеяться.
6: Ну ладно, давайте я напомню вам правила игры. Ровно по одной минуте у каждого игрока. Ровно 10 слов написано у меня, ровно 10 слов у Игоря Никитина. Ух, слова, да, разные, но все они объединены одним понятием – юмор. Юмор. Шутки, прибаутки и все, что с этим связано. Ваша задача, конечно же, отгадать больше слов за минуту, чем ваш оппонент. Наша задача с Игорем, объясняя вам эти слова, не называть однокоренные слова. Ну и, собственно, победит сильнейший. Юлия дозвонилась до нас первой. Юлия, у вас есть право выбора, с кем будете играть, можете выбрать.
11: Давайте с Игорем.
6: За
10: что? Ладно, все нормально. Юля, сейчас надо нам с Алсой объединиться, собраться мыслями.
6: Подождите, Игорь, а вы знакомы вообще?
10: Откуда я знаю? Нет.
6: Меня терзают смутные сомнения.
10: Да нет, мы просто родственники.
11: Раскрыл просто нас.
6: Шпаков брал, значит, Казань брал. Ну ладно, я желаю вам удачи.
10: Фамилии разные.
6: Ваша минута начинается прямо сейчас. Поехали.
10: Давай.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
10: Юля, это то, что говорят или делают, чтобы развеселить, позабавить человека.
11: Шутка.
10: Отлично. Черный.
11: Юмор.
10: Отлично. Когда гогочут, называют это все?
11: Тогда хохочут.
10: Ну да, в принципе, да. А, тот самый вот юмор, который для зрителей жанра черный. Комедии... Не-не-не-не-не. А, перед живой аудиторией он выступает. С монологом, собственно, сочинение.
11: Юморист.
10: Ну нет, он человек, выступает, и это с английского переводится как «стоять».
11: Стендапер.
10: Да, отлично, хорошо. Па-па-ра-ба-пам, откуда это? Хорошо.
11: Разговор.
10: Советская шоу-передача.
11: Мираж.
10: Да, хорошо. Говорят, что у человека такой, его не пропьешь. Петр тут в истерике. Да, отлично. И у девчонок обычно очень много. Они то грустные, то радостные. Это в одном слове называется...
11: Немы.
10: Нет! Все, кончилась минута. Шесть.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Че там у девчонок-то много?
10: Позитивных, непозитивных.
6: Мемов? Это,
10: мемов? Да. Вот.
11: Да.
10: Вот. Проявляется это все в эмоциях.
6: Ладно,
10: конечно.
6: Это слово было эмоции, но да, на самом деле шесть. Шесть слов у вас.
10: Шесть есть, да.
6: Ну, правда, вот там вот слово у вас было одно — хохот.
10: Ну, слушай...
6: Вы как-то его так вот, трансформировали.
10: А как вот его объяснить, трансформировать? Ну, гогот громкий, ну, хохот.
6: Я же ничего не говорю, все засчитали.
10: Я смотри, защищать нас буду ведь.
6: Юлечка, все же засчитали. Сейчас все украдено до нас!
10: Молитесь,
11: сейчас
10: чтобы...
11: Самое главное только выиграть.
6: Совершенно верно. А, конечно, путь, как говорится, и дорога осилит идущий, и победит пусть сильнейший.
10: Ведущий?
6: Ведущий, в том числе. Ильдус, вы готовы?
12: Всегда готов.
6: А, вы были пионером?
12: Нет.
6: Не были. Кто знает, может, еще будете. Ваш минут начинается прямо сейчас.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вот его и радость мы приносим людям, они пели.
12: Смех и радость.
6: Отлично. На лице она появляется, когда рассказывает какую-то шутку.
12: Улыбка.
6: Молодец. Что это такое? А, это жанр фильма, когда все смеются.
12: Комедия.
6: Молодец. А мы начинаем.
12: КВН.
6: Правильно. Вот этот самый человек выходит на сцену, рассказывает шутки. Ну, его называют...
12: Юморист.
6: Еще по-другому. Вот от слова, как бы, опять же,
12: комик.
6: Фильм. Комик. Совершенно верно. А, помните, Регина Дубовицкая была, у нее программа была.
12: Аншлаг.
6: Молодец ты, мой хороший. А, у царей и королей они при дворе были. Вот всех смешили.
12: Шут.
6: Абсолютно верно. Евгений Ваганович...
12: Петросян.
6: Блестяще. Я сейчас в него говорю.
12: Микрофон.
6: Есть. И вот у нас последний остался. Поручик. Гусарские истории всякие смешные. Наташа Ростова танцует с поручиком. Как его фамилия была?
12: Ржевский. Поручик Ржевский.
6: Блестяще!
9: Ты мне зубы не заговаривай!
10: Он меня сделал просто, как маленького щенка.
6: Это Ильдус.
10: Вообще.
6: Это Ильдус вообще.
10: Ну какая разница, и ты, и он.
6: И Евгений Ваганович знает, и Регину Дубовицкую знает, и поручик лично знаком.
10: Красавчик.
6: Ну что же, сделаем...
10: Выводы, Юля, правда? О том, что у нас были сложные слова.
11: Да, я поддерживаю.
6: Как бы сказал Киса Воробьянинов, торг здесь неуместен. Юля, в любом случае, вы блестящий игрок. Обязательно к нам, а мы блеск с вас видим, кстати, через микрофон. Обязательно к нам дозванивайте в следующий раз. Будем обязательно играть. А пока можно передать привет.
11: Всем, кто узнал, вам. И у вас хорошие игры. Мне очень нравится у вас играть.
6: Игры у нас хорошие, да, это правда.
10: Петр.
6: Три.
10: Все,
6: Юля, вам хорошего вечера с любимой радиостанцией. Обязательно дозванивайтесь. Реально, вы классный тоже игрок. И поздравляем нашего победителя Ильдуса. Ну просто браво, брависсимо, браво. Что такое? Мастандонт какой-то просто по игре. Ты мне зубы не заговаривай. Ильдус, наше поздравление вам.
12: Спасибо.
6: Сертификат в кафе национальной кухни ваш.
12: Спасибо.
6: Как его заполучить, мы вам расскажем за эфиром.
12: Да уж, мы знаем.
10: Ну чего, спасибо-то не сказали, мы так ждали.
6: Мы думали, вы по сценарию пойдете. И можно передать привет, кому пожелаете, Игорь. Ой, Игорь тоже передаст. Ладно. В смысле, расскажет. А, Ильдус.
12: Привет, я не узнал. Привет, Казани, привет, семье. Привет. Всем привет.
10: Спасибо.
6: Сосающий говорит, пожалуйста, говорит. Трубочку Ильдус не кладите. Трубочку Ильдус не кладите. За эфиром мы расскажем, как вы заберете себе подарок. Игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам завтра.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
13: Давай!
0: Реклама на Бим-радио.

0: Bro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Тэнк Канавта».
2: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку «Тэнк 300» в «Канавта». Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. «Тэнк». Выбирайте в «Канавта». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
4: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
5: Я ротелли!

0: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-394-4741, 16+.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: кайфануть, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: окошечки.
1: Да, я прям...
0: Это волшебное.
1: И тут Белочка пришла к нему и говорит: где мои орешки?
2: А он выдохнул.
3: Ты три зачем показал мне?
1: Да, продолжай.
2: Я же тебя не за орешками посылал. Ты что, Белка? Да. Ну, вот так вот приходится работать.
1: Что? Да я так
2: просто. Игорь Никитин, напротив меня, спасибо большое. Легли, можно сказать, на амбразуру, да, в одной майке. Марат и Алсу сегодня с нами целых два часа. Здесь у нас гостевой эфир, мы говорим о юморе. А юмор...
3: С такой музыкой не могу я.
2: Юмор — секрет семейного счастья. Юмор — секрет семейного счастья. В общем-то, получается, что секрет раскрыт. Или не до конца?
4: Наверное, здесь нужно вообще в семейном счастье, что важно, отстать друг от друга и заняться собой. Когда нам нечем себя занять, мы начинаем заниматься другими.
2: Вот.
1: Вот поэтому она занялась астрологией.
2: И не только, кстати говоря, мы тут разговаривали о том, что Алсу рассказал, что раньше я свои юморески строила на избыточном весе, да?
4: Да.
2: То есть вы были поплотнее, скажем так.
4: 54 размер, 96 килограмм, почти соточка.
1: Я не верю своим глазам, если честно.
5: Просто не помещались на кровати.
4: Да, мы хотели поменять кровать.
3: Я взял бы двухспалку, а чего?
5: Я просто спал с краешку и все, короче.
2: Я вспоминаю советский мультфильм про «Жил-был пес». Помните, говорит, а хозяин-то где? Хозяин вон, на коврике спит.
4: Да-да-да.
5: Примерно такой был.
2: Что же произошло такое? Потому что перед нами уже два часа мы наблюдаем изящество.
4: Да, XS-очка, 42 размер. Что произошло? Я поняла, что жизнь, она идет, возраст идет. И если сейчас я не возьмусь за питание... за здоровый образ жизни, то в 60 у меня будет состояние здоровья, как у 90-летней. А как бы в планах прожить активную старость, попутешествовать, потому что внуков я буду любить на расстоянии.
2: А их и будет много, похоже, кстати говоря.
3: Вы внуки? Все-все-все-все. Отойдите, пожалуйста, на расстоянии.
4: Хочется путешествовать, хочется ярко проживать свою жизнь, а не закончить ее вот где-то в поликлинике.
2: Ну, а для этого, чтобы был тонус, нужно, чтобы тонус был в тебе.
4: Да.
2: Помнится мне такой рекламный ролик. И, насколько я знаю, мы так немножко за эфиром разговаривали, это даже не какие-то силовые, да, упражнения? Это все правильное питание, по большому счету.
4: Да, это только питание. То есть первые 10 килограмм минус, это было только питание.
2: А как вот это, что это вот там? Открываешь блокнот правильного питания, там просто написано на весь блокнот:
3: не жри.
4: Наоборот, надо есть.
2: А, да ладно, да. Как это так-то?
4: У меня было питание двухразовое до этого. В 11 я завтракала, и в 8, там, ой, не 8, где-то в 5-6 я ужинала. И больше ничего не ела. Это неправильно. Завтрак должен быть. Вот. Как в садике. Вот
2: то
4: я
2: есть говорю, все всем... по графику. Прям регулярно, да, по графику вот идти, действительно, как Игорь говорит.
4: Как в саду. Вот как питание в саду берете, вот спрашиваете, если у вас есть, как дети питаются, берете у них меню и питаетесь так же.
1: Как дети.
4: Все.
3: Ну, слушай, я бы отказался от запеканочки из садика, честно говоря. Так что вот это...
2: Они питались как дети, а пили как свиньи.
4: Извините.
1: Поэтому счастливая семья. Да.
4: Овощи, мясо.
2: Ну, здорово, здорово. Овощи, мясо, я еще анекдот один вспомнил, я вам расскажу.
4: Без сахара, без углеводов, ну, то есть без каких-то хлеба и так далее.
2: То есть вот это вот, как это, глютен называется, да? Вот от этого всего надо отказываться.
4: Не знаю, просто мучное, оно бродит.
2: Вот.
4: То есть кто пьет что-нибудь и перестает пить, то начинает есть хлеба много. То есть... Короче, хочет дрожжей организм. Требует.
2: А это сахара. Бродит, закисает.
4: Да, и это сахара, и это лишний вес. Ну, в общем, много всего там такого.
2: Откуда взялась астрология? Резко мы перепрыгнули на другую ветку реальности.
5: Когда взялась астрология, я же перекрестил.
2: Что вы говорите? Напомню, напротив меня сидит Марат Ишмурзин. Аж перекрестился, говорит.
5: Да, хотя я мусульманин.
1: Вот-вот к этому и шла шутейка.
2: Так.
4: Да, я просто 40 лет поняла, что как будто бы жизнь закончилась. И было такое состояние слегка депрессии, что вроде все хорошо, но отражение в зеркале меня не радует, и вообще не хочется уже даже в эту сторону смотреть.
5: Взглянула на небо.
2: Так, да, взглянули на небо, увидели созвездие.
4: Поняла, что дальше-то лучше не будет. Ну, уже 40, дальше-то будет 50, а не 30, как бы в обратную сторону.
2: Под веселую музыку у нас играет.
3: Да-да-да. Дальше тоже оно все уже.
2: Что же было дальше?
4: Я начала задумываться, зачем я тут вообще? Что мне еще нужно сделать в этой жизни? Смысл какой мой? Ну, родила я детей прекрасных, хороших, а что дальше? и посмотрела в сторону прогноза своего личного. Начала изучать себя, какие у меня есть таланты, какие сильные стороны и так далее. Начала это реализовывать. Просто пошла, как сказать, проживать свою жизнь. Вот.
2: Совпало вообще? Просто совпало. Кто-то говорит, что ой, астрология это вообще ерунда, вообще в это не верю. Вы что, веришь, что ли?
4: Я
2: а кто-то
4: тоже...
2: наоборот говорит, ну тут знаете, вот работает.
4: Я тоже не верю в астрологию. Я верю в себя благодаря астрологии.
2: О, вот это вот хороший сейчас был, это прям кульбит.
3: Тут у меня вопрос просто, младшему ребенку сколько лет?
4: 4, ой.
2: 4. А сколько у нас мушкетов?
4: 7, первый класс пойдет.
3: 7, первый класс, все, ладно. Ну, еще десятку все равно воспитывать.
4: Да, еще есть. Нужны силы, да, нужны силы. И в прошлом году у меня как раз по прогнозу моему личному было такое, что нужно заняться телом иначе. Вот это питание полезное, здоровое, будет у меня вынужденным, потому что это может быть что-то там.
2: Ну, может связано быть с болезнью,
4: да,
2: скажем так.
4: Да,
2: да. То есть организм вынудит.
4: Вынудит, да. А мне не так не хотелось. Я решила добровольно, непринудительно пойти в здоровое питание и прийти к тому, что сейчас есть.
2: Ну, слушайте, и как говорится, результат-то налицо.
4: Да. Минус 35.
3: На лице.
2: На лице
3: результат.
4: На лице, да.
2: Ну, кому как, Игорь.
3: Да ладно, ладно. Но у меня тоже он начинает уже бока, кстати, уже
2: пошли. А вы задумаетесь о питании?
3: Я уже задумываюсь. Думаю, бывает ли полезное питание вкусным?
4: Очень, очень.
2: Праной научить вас питаться?
4: Прагой?
2: Прагой. Торт Прагой,
3: да.
2: Я напомню, дорогие наши, что у нас сегодня был гостевой эфир. Невероятно искристые, невероятно веселые, невероятно дружные, невероятно семейные Марат и Алсу Ишмурзины. Огромное вам спасибо, что пришли. Рассказали о себе.
4: Спасибо вам, что пригласили. Да,
2: Ну, я напомню, что если вы тоже хотите побывать в нашем гостевом эфире, прямо здесь вот на Бим-радио, каждый четверг мы это проводим, пожалуйста, заходите в наши социальные сети, в мессенджеры, в наш канал, пишите «Хочу!» прийти в трубе. Да, Игорь Никитин?
3: Да.
2: Игорь
3: и
2: Евгеньевич.
3: В четверг, возможно. Возможно, вам повезет.
2: Совершенно верно. А пока дорожная информация.
0: Вечерний Трубим. Путевые заметки на Бим-радио.
6: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
7: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Итак, информация с дорог нашего замечательного города. 3 балла, местами затруднения, подсказывает нам, конечно же, Яндекс.Карты. Крупные пробочки есть, 20-минутные на Мамадышском тракте от улицы Натана Рахлина до проспекта Победы. 12-минутное затруднение Кулгали от Юлиуса Фучика до комиссара Габишева. Улица Закиева от проспекта Победы до академика Сахарова 6 минут затруднения. 5-минутная пробочка на Батурина от Декабристов до Большой Красной. И 4 минуты время проезда на Тихомирного от Туфана Минулина до Артема Айдинова. Ситуация на мостах и дамбах. Совершенно свободны все мосты и дамбы. Вот такая красотища невероятная происходит в нашем городе. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Ну и, конечно, совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 19.03 на часах в студии. Это уже третий, получается, музыкальный час вечернего Трубим на 102.8. Игорь Никитин.
2: Да, Петр Нежинский. Слушаю вас.
1: Да, Игорь Никитин. Напомню, что с нами Марат и Алсу тоже нас, получается, слушают. Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, мы сегодня прекрасно поюморили, поговорили о юморе. Может, пару слов каких-то финальных вот хотите нашим слушателям передать? Может быть, юморесочка какая-то подготовленная у вас есть даже?
3: У нас есть что-то подготовленное?
2: Нет, у нас вся жизнь такая неподготовленная.
3: Без полуфабрикатов мы готовим на огне просто сразу.
1: Правильно, так оно и надо.
2: Иди на сцену, импровизируй.
3: А вообще хочется сказать, поблагодарить вас за эфир, потому что я, на самом деле, была мечта моей попасть на эфир. И когда с вами вот близко вот так познакомились, я в восторге.
1: Нормально, ребята вроде,
3: вообще,
1: да?
3: Мне очень весело, реально. И не бойтесь, приходите на радио, это реально классно, зарядитесь энергией, очень круто. Мне нравится. И мне нравится музыка. Вот от чего я еще кайфую, какую Петр подбирает музыку на заставки, на вот эти все. Это просто отдельный вид искусства какой-то. Вам нужно какую-то свою фонотеку уже.
1: Как это, помните, Алсу, это не кайф, а услада.
3: Чей? Лада.
1: Услада.
3: А кто такой Лада?
1: Лада с усами, это, конечно, страшно. Спасибо большое, большое спасибо. Большое спасибо. Я, кстати, хочу добавить, что действительно каждый из вас, дорогие наши слушатели, может оказаться здесь, в студии, в четверг, в рамках вечернего Трубима. Заходите в наши социальные сети, пишите «Хочу в Трубим». Все, и будет вам счастье.
2: Всем пока.
3: Любите, смешите
2: друг друга, радуйтесь, не обижайтесь ни в коем случае, потому что вы, как говорится, друг друга одни, и больше никого нет.
3: Да.
1: Золотые
3: да.
1: слова.
4: И пользуйтесь ситуацией, когда что-то произошло. Да.
1: Марат и Алсу и Шмурзины были сегодня у нас в гостях в рамках открытого микрофона. Еще раз вам огромное спасибо, тоже приятно познакомиться. Мы продолжим далее. У нас будет игра за бабушка.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
1: Сразу к правилам. Давайте игры за бабушка. До 19.40 мы будем принимать ваши варианты продолжения фразы, которые мы для вас подготовили. На кону сертификат в ирландский паб.
2: Ого-гошки?
1: Да, мам, можно я в паб? Я обычно так говорю.
2: Ну, паб, мам. Ладно.
1: В общем, задача нестандартно, юмористично продолжить фразу, которую мы сейчас вам предложим. Давай.
2: А ты отпрашиваешься до сих пор, получается?
1: Нет. +7 927 242 102. Я просто не пью, у меня друзей, поэтому нет. +7 927 242 102 8. Наши мессенджеры.
2: Ух, итак, фраза звучит как Пашка. Надо было на Петр Петька надо было поменять.
1: Какой Петька? Он мяч гоняет во дворе.
2: Петька настолько искрометно шутил, что...
1: Давай уж Пашка.
2: Давай, Пашка. Пашка, он искуситель юмора.
1: Да.
2: Искуситель. Что за слово такое? Я вспомнил. Это ваши вообще, ваши слова. У меня нет таких. Не было никогда. Итак, Пашка настолько искрометно шутил, что... Продолжайте фразу, пожалуйста. +7 927 242 102 8.
0: Вечерний Трубим.
5: Реклама на БИМ-радио.

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: 19 августа, 18:30. Стадион «Акбарс-Арена». Фонбет Кубок России по футболу. «Рубин-Спартак». Для посещения матча карта болельщика не требуется. Билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол. Поддержи команду.
6: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Каталова 2-0+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Спонсор игры «Утромани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 домов, одна цена, один месяц. Только в августе. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Рекламодатель ИП Иштырькова АО. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности об организаторе правилах проведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно, потому что они не достают до выключателя.
0: Не по Хуану Сомбреро.
3: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Мы с Петром вдвоем сидели на вечернем шоу и что-то ничего не ели. Это хорошо.
2: Нормально. Вот это...
1: Частушечки.
2: Вот это хорошо.
1: Вечерок частушечек надо сделать с Буяном.
3: Нормально. Я только завидь, ты же понимаешь.
1: Да.
3: Итак, напомним, что здесь игра за бабушка. Напомним, что до 19.40 мы принимаем ваши сочинения в зачет. Напомним, что на кону у нас пригласительный в ирландский паб. И напомним фразу.
1: О, боже, да. Ну, ладно, в общем. Пашка настолько искрометно шутил, что...
3: Ну и ваше сочинение дальше. Вот Игорь просто это немножко это хотел дополнить.
1: Да.
3: Пашка настолько искрометно шутил... плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, мессенджер, куда вы пишете. Пашка настолько искрометно шутил, что ведущий Петр подарил ему билет на вечеринку «Расколбас». Нормально?
1: Выиграть не успели, да, видимо, не получилось.
3: Пашка настолько искрометно шутил, что женился.
1: Ну, кстати, да, это так и работает, кстати говоря.
3: Кто еще пошутил, да.
1: Это так и работает.
3: Как это, знаешь, про беременную женщину, говорится, над ней пошутили, она надулась. Пашка настолько искрометно шутил, что сгорел. Вот это да.
1: Ну, искорки, видимо, летели, да.
3: Искрометный юмор.
1: Да, искрометный юмор.
3: Все, я понял.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что даже когда на охоте проиграл схватку с медведем, сказал, ну, он же олимпийский мишка, так и похоронили с улыбкой на лице. И это, видимо, по прошлому нашему черному.
3: Вообще неплохо.
1: Черный.
3: Неплохо.
1: Ну что, давайте я еще.
3: Давай.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что мама уже устала штопать ему штаны. Штаны прожженные от искр.
3: Это
1: на всякий случай акцент просто.
3: Это весело. Пашка настолько искрометно шутил, что не носил с собой спички. Пашка настолько искрометно шутил, что рядом с его рабочим местом всегда стояло ведро воды.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что у подруги никогда не было ни грустно, ни сухо.
3: Очень неплохо. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 наши мессенджеры. Сегодня продолжаем фразу «Пашка настолько искрометно шутил, что...» До 19.40 у вас есть время. 19.19, кстати, загадывайте желание.
0: Вечерний Трубим.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Американец Уильям Фелпс Ино, разработавший первые правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам.
4: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «КанАвто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: атаки. Твое греческое настроение.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
4: Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
6: Тики-вики.
5: Родители и дети, приходите.
6: Тики-вики.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Мы с Петром опять сидели в прямом эфире радио Бим. Ну, а слушатели еле-еле не придумали.
2: Приз отдать мы вам хотим.
1: Точно, точно.
3: До 19.40, напомню, мы принимаем ваши варианты на продолжение фразы, которую сегодня для вас подготовили. Пашка настолько искрометно шутил. Что? Ну и победитель получит у нас сертификат в ирландской паб.
1: Я думал, ты у меня спрашиваешь. Что? Что? Говори.
3: Три. Итак, продолжаем читать ваше сообщение. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-102-8. Пашка настолько искрометно шутил, что его выгнали с пожарной охраной, поймашь.
1: Угу. Пашка настолько искрометно шутил, что выпрыгнул с 17 этажа.
3: Интересно.
1: Ну, видимо,
3: почему так?
1: Не получилось. Просто, о боже. Так, предлагаю сменить имя, пишет Павел.
3: Ни в коем случае. Торг здесь неуместен.
1: Тут мы сравним не с вами, у нас есть более такой человек.
2: Пашка настолько искрометно шутил, что даже во сне смеялся, и вся семья смеялась тоже. Смеш, старичок.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что Ладу Искру купил.
3: Нормально. Пашка настолько искрометно шутил, что гости мало пили и много жрали. Так экономил приличную сумму на продуктах.
1: Хозяйственный, да. Пашка настолько искрометно шутил про Евросоюз, что армянские товары пропали с российского рынка.
3: Однако, Пашка настолько искрометно шутил, что у офиса всегда дежурил пожарная машина.
1: Кстати, алло, это пожарная? У нас все огонь. Отдыхайте, да? Да уж. Пашка настолько искрометно шутил, что от него прикуривали сигарету, что вредит вашему здоровью.
3: Конечно. Пашка настолько искрометно шутил, что пошел в гости к Винни-Пуху. Да. Однако. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Совсем немного времени осталось, чтобы вы дополнили фразу «Пашка настолько искрометно шутил». Что? Автору лучшего произведения задарим сертификат в ирландский паб. А пока... Пока.
0: Вечерний Трубич.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Ну что, о погоде. Гидрометцентр Республики Татарстан говорит нам о том, что облачно ночью с прояснениями, небольшой умеренный дождь, местами ночью будет по республике. Ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывами до 15-17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов, максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
8: Поздравлять наших дорогих именинников, тех, кто отмечает свой день рождения именно сегодня, 13 августа. Еще напомню, что можно незатейливо и очень также искрометно, кстати, также искрометно.
6: Оригинально.
8: Вот.
6: Эмоционально.
8: Вот.
6: Шутливо.
8: Так точно.
6: Поздравить тех, кого вы любите
8: или хотите. А что для этого надо сделать?
6: Для этого можно зайти на сайт БИМ-радио. Там есть специальная оранжевая красивая плашечка.
8: Условие написано.
6: Первый тост.
8: Первый тост.
6: Она прямо сейчас наверху сайт же обновили.
8: Вот это молодцы такие. Сайт обновили. Или можно позвонить по телефончику 2-930-800 в рабочее время с 10 до 17.00. Пожалуйста, в будние дни ваш заказ будет принят. И шикарно оформлен.
6: В общем, услуга это коммерческая.
8: Конечно.
6: Ну, платное, но можно же еще видео поздравление сделать.
8: Конечно.
6: Допустим, Анас Ананасович может своим голосом записать пожелание.
8: Или Абрикос Абрикосович может вам танец танцевать.
6: Да, но, кстати, я думаю, уверен, что Петр даже сбацает на гитаре. Замолчал. Петр
8: как
6: такой.
8: Говорила Инста, бабеночка одна, да.
6: За деньги, да. За деньги, да.
8: Ну, вот. Ну что, давайте пройдем аккуратненько в нашу группу БИМ-радио Казань ВКонтакте и посмотрим, кто же отмечает сегодня свой день рождения.
6: Мне вот интересно, они сейчас вот онлайн, они музыку там слушают или поздравления
8: они
6: читают?
8: Ждут, когда ты их поздравлять начнешь.
6: Ладно, ладно, давайте начнем. С днем рождения поздравляем! Руслан Галимов сегодня празднует день рождения. Молодец. Анна Мартель, поздравляем вас. Минзифа Аймагамбетова с праздником. Гульчачак Хамидуллина. Иришка Бобров с днем рождения. Марат Мерзин. Интересная какая у него фамилия. Роман Павлов. С днем рождения вас поздравляем. И Рома Шишкин. Счастья, радости, крепкого здоровья, благополучия, успехов, достатка.
8: Ура!
6: Достатка, да, ура.
8: А я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились.
6: Расскажи.
8: В один день. Пожалуйста, в этот день родились Иван Сеченов.
6: Да ладно.
8: Точно тебе
6: я
8: говорю?
6: Про него прям думаю уже.
8: Про какого вы Сеченова думаете?
6: Ну, скажите-ка про него. Это же терапевт, наверное.
8: Ну, вы про какого думаете?
6: Про терапевта.
8: Про Ивана Михайловича Сеченова вы думаете?
6: Ну, возможно.
8: Это российский, который физиолог и просветитель, публицист, мыслитель, рационалист, создатель физиологической школы.
6: Да.
8: И правильно вы думаете про него, про него. Альфред Хичкок, пожалуйста. Вы правильно сейчас думаете?
6: Ну, думаю, да.
8: Прекрасно. Владимир Вдовиченков.
6: О,
8: народный артист Российской Федерации.
6: Молодец, красавчик, у него столько фильмов интересных.
8: Уважаете, да? Уважаете.
6: Вообще, да.
8: Это замечательно. А вот такой вот еще вот актер, смотрите, уважаете? Вот. Андрей Соколов. Помните такого?
6: Расскажете?
8: Ну, ладно. Андрей Федорцов, тоже артист.
6: Красавчики. Сегодня день рождения артистов, что ли,
8: все
6: получается?
8: Красавчики сегодня. Это вы правильно говорите. Стас Пьеха. Вот один певец.
6: Вау!
8: А я скажу больше. Фидель, понимаешь, Алехандро Кастро Рус родился в этот день.
6: Да ну что вы!
8: Вива ла Куба!
6: Да.
8: Вот такие вот дела. И еще я обнаружил вот такую историю, что в этот день появился на свет Ян Хогланд. Вроде бы ничего нам не говорящее имя, как бы, да.
6: Но
8: говорящая музыка. Знаете такой?
6: Та-ра-та-там, да.
8: Барабанщик шведской группы Europe. Пожалуйста, наслаждаемся.
6: Красота какая.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Как правильно в 2014 году говорил дядя Витя, остановитесь. 19:40 на часах в студии.
2: Да, все. Вы какой четкий, интересный. Интересно. Дядя Пашка искрометненько шутил.
1: Ну давайте, да, дочитаем. Сейчас уже не в зачет уже пойдет, если кто-то что-то присылает.
2: Все, давайте, хорошо. Итак, Пашка настолько искрометно шутил, что заряжал смартфоны на расстоянии. То есть, получается, НФС у него, что ли?
1: Ну, такой-то шутковый, интересный, энергозатратный. Пашка настолько искрометно шутил, что даже его прыщи на лице улыбались. Один особенно остроумный даже сделал карьеру на ТН.
2: Зачетенько.
1: Пашка
2: творит. Настолько искрометно шутил, что в бим-болталке невесту себе намутил. О. Папа.
1: О, вот помогайте, Юля нам много написала. Пашка настолько искрометно шутил, что даже чайник закипал от смеха, а кот начал репетировать аплодисменты лапами.
2: Лапами, у меня же лапки обчитые. Ну ладно, ладно. Да ну, да что это такое? Пашка настолько искрометно шутил, что даже упал Игорь Степанович табуретка.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что Wi-Fi в квартире стал работать быстрее. Видимо, от восторга разогнался.
2: Угу. Пашка настолько искрометно шутил, что взорвалась не только бим-болталка, но и склад с фейерверками на другом конце города.
1: Пашка настолько искрометно шутил, что сосед снизу аплодировал сквозь потолок.
2: Нет, я просто читаю, Лейсан, не устоять, ведь Пашка шутит искрометно. Олег, что же ты, Олег, что же ты, Олег?
1: Пашка настолько искрометно шутил, что Петр, который обычно смеется только над прогнозом погоды, схватился за живот и закричал: «Режь рекламу, я не доживу до конца шутки!» Пашка настолько искрометно шутил, что слушатели начали присылать в чат: «Поставьте еще одну шутку Пашке, а музыку можно потом». И вот такое Пашка настолько искрометно шутил, что голосовая помощница в телефоне начала хихикать и отказалась искать погоду. Сказала, что после таких шуток прогноза облачно со смешинками. Со смешинками. Вроде бы...
2: Интересные осадки, смешинки.
1: Вроде бы все прочитали.
2: Мы красавчики.
1: Скоро подведем итог и выберем победителя. Дождитесь.
0: Вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
4: Один день, один визит, один белджип в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с «Белджи» от 1 699 990 рублей. Оренбургский тракт 209А, 230-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана на «Белджи» С50 комплектации актив и состоит из выгоды по программе «Трейден». Не оферта.
5: «Белджи» — надежность в движении.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор шоу «Утромены» – юрист и финансовый эксперт Халиуллина Регина Рафаилевна.
4: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Я еду на колбасу.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же, вот и пролетели три часика.
5: Как оно мгновение.
6: Все, ты вздыхаешь. Я-то смотрю, как у нас Стинг, Майкл Джексон.
4: Музыка,
6: что еще
4: какая,
6: там?
4: Какая
6: вообще
4: музыка,
6: просто.
4: Какая музыка? Вы удивляетесь почему-то?
6: Я не удивлен. Я так полагаю, у меня есть маленький секрет.
4: У меня он тоже
6: для большой компании.
4: У меня
6: просто кто-то умеет пользоваться поисковиком.
4: И у кого-то есть прекрасный музыкальный вкус и наслушанность, вы хотели сказать.
6: Да, конечно,
4: а я хочу представить
6: конечно,
4: нашего коллегу Ленар Сиразов уже в студии БИМ-радио. Здравствуй, Ленар.
7: Да, добрый вечер. Как приятно, ребята, вас видеть. Это чисто мужской компании. Я смотрю еще как-то в студии, как-то так тихо, гораздо тише стало.
6: Когда соскучился по эфиру человек такой, здравствуйте, здравствуйте.
4: Скоро, ребята, здесь будет громко.
7: Возможно.
4: Ну вот, ни в коем случае не забывайте о том, что совсем скоро здесь программа «Привет-привет». Можно уже ведь приветы, правильно? Правильно отправлять?
6: Ну, слушай,
7: конечно, заранее лучше.
6: Там, если что-то вдруг что-то
4: напомню, куда это можно сделать.
7: Так, ну у нас есть, конечно же, наш Телеграм, наш Макс, это первый. У нас есть бессмертное приложение БИМ-радио, которое я, конечно...
6: Вчера не работало, сегодня заработало, все нормально.
7: Я настоятельно рекомендую его скачать. Игорь, у тебя какая-то информация, которую я вообще не знаю.
6: Все нормально.
7: Ну и, конечно же, у нас есть официальный сайт bimradio.ru, где вы также можете отправить свои приветы. Все просто.
4: Действуйте прямо сейчас, потому что время действительно пронесется просто невероятно быстро.
6: Как сладко.
4: Совсем скоро мы передадим бразды правления Ленару, а пока у нас осталась небольшая формальность, а так сказать, выявить победителя игры за бабушка. Напомним, фраза у нас сегодня была...
6: Фраза звучала очень просто. Пашка настолько искрометно шутил, что даже его прыщи на лице улыбались. А один особенно остроумный даже сделал карьеру на ТН... Точно. Поэтому мы хотим и будем поздравлять Олега. Олежа!
4: Поздравляем. Молодец. Олег, вы получаете сертификат в ирландский паб. За эфиром, в общем-то, свяжемся, расскажем, как вы сможете забрать свой подарок. Огромное всем спасибо за участие, за то, что нас, слушали как минимум. Не обязательно, что если вы нам не писали, вы нас не слушали. Большая дружная семья БИМ-радио, это всегда очень тепло, это всегда очень рад. Ну и, конечно, кстати, вот про тепло. Августовскими вечерами успевайте попользоваться, пока все-таки лето.
6: Да-да-да.
4: Вот.
6: Все,
4: Игорь,
6: все,
4: Игорь Евгеньевич Никитин.
6: Спасибо большое.
4: Спасибо.
6: Петр Нежинский.
4: Рюрикович.
6: Рюрикович, да. Нежинский.
4: Всем хорошего вечера. Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 19 августа, 18:30, стадион Акбарс-Арена, Фонбет Кубок России по футболу, Рубин-Спартак. Для посещения матча карта болельщика не требуется, билеты на официальном сайте клуба. Приходи на футбол, поддержи команду.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин», ОГРН 118-169-00-13-120, Казань, Каталова 2-0+.
3: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
5: Лето на старт, раскаленный асфальтом.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Да, конечно, хорошо сказано, наслаждайтесь летом, но, друзья мои, погода уже как будто, знаете, близится к осени. Уже, знаете, весенне-осеннюю курточку я уже тоже надел сегодня, и так думаешь, блин, ну неужели скоро осень? Вот не успеваешь просто насладиться летом. Но давайте мы, конечно же, попытаемся это сделать. Друзья мои, меня зовут Ленар Сираза, всем отличного вечера, но для кого-то, наверное, доброй ночи. Вечерний трубим буквально отрубил несколько минут назад. Ребята, конечно же, большие красавчики, большие молодцы. Но ближайшие два часа я с вами. Ну и, конечно же, у нас примерно через час программа «Привет приветов». Так что жду ваши приветики, уже потирая ручки. Так что совсем, друзья, скоро эта легендарная программа будет в эфире. Но пока немножко пообщаемся. Да, все, как говорится, нужно делать вовремя. Обязательно вернусь через несколько минут.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: А вот и я, друзья, конечно же, возвращаюсь к вам, наши родные, любимые слушатели. Меня по-прежнему зовут Ленар Сиразов, и вот знаете, вот как, только что была программа, которая называлась «Шоу Шепелявых». Я помню, когда, наверное, впервые послушал радио, это оказалось как раз-таки БИМ-радио, я имею в виду вот из местных, и удивлялся тому, что такие интересные голоса, это как-то специально записывают, да. Ну, когда взрослее стал, естественно, понял технологию. Так скажем, как это все делается. Записывали, да, друзья, легендарную программу уже сколько-сколько лет в эфире любимого радио. Ну и хорошая, интересная новость для тех людей, кто называет себя папой, отцом, эти. Итак, в России предлагают ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для молодых отцов. Так, я сразу так, Стало интересно, общественники уверены, что такая мера укрепит семьи, поможет папам активнее участвовать в воспитании детей и даст родителям возможность проводить больше времени вместе. На мой взгляд, это отличная инициатива. Я сам, как папа двух детей, я вспоминаю свое детство. Я вот ребенок 90-х. Времена тогда были, конечно же, очень-очень непростыми. Я думаю, и все поймут, и все вспомнят обязательно. И, знаете, я помню, тогда вот папу увидел только практически по ночам. Да, все почему? Потому что папа работал для того, чтобы обеспечить нас, для того, чтобы всегда было мясо на столе, в супах, и так далее. Вот для пап, кстати, моего это было всегда важным показателем, что улам, сынок, знай про то, что если у тебя есть в тарелке супа мясо, значит, все не так уж и плохо в этой жизни. Вот учился радоваться мелочам, все это, конечно же, благодаря папе. Так что мне эта инициатива очень-очень нравится, тем более, учитывая, какое сейчас такое время, очень быстрое, суетное, знаете, не успеешь осознать, и дети уже вырастут. Конечно же, поэтому такие дополнительные, тем более оплачиваемые отпуска для нас необходимы. А вы что думаете? Напишите, друзья, наш номер нашего телеграммы и номер нашего Макса +7 90 272 42 102 и 8. Будет интересно узнать ваше мнение. Но прямо сейчас я решил для вас поставить композицию, которая лично для меня такая, знаете, это какое-то успокоение, какой-то релакс. Я думаю, после такого непростого рабочего дня нужно как-то немножко расслабиться. Поэтому давайте расслабимся под моби. Поехали.

0: радио.
1: Продолжаем, друзья мои, Ленар Серазов. Микрофона, конечно же, всем тем, кто в дороге, желаю отличного настроения, ни гвоздя, ни жезла. Всем тем, кто дома, ребятушки, мальчишки, девчонки, а также их родители, вы, конечно же, отдыхаете. Отдыхайте, нужно отдыхать, даже несмотря на то, что вроде бы середина недели, а ведь выходные уже совсем скоро. Кстати, вот мне уже начали писать приветики, да, вот этот приветик я прямо сейчас передам. Так-то программа «Привет-привет» у нас начнется немножко позже, но вот мои знакомые написали. Итак, Линарик, добрый вечер. Тебя приветствуют Гузеля Пайльдаровы, мама и папа Лина. Ты вел свадьбу детей наших. Очень рада слышать тебя на радио. Передаем привет всем диджеям Бимушки. Привет всей вечерней Казани. Поставь, пожалуйста, наша татарска на полную громкость. Любим тебя. Я хочу сказать, Гузель Ханум, я вас тоже очень-очень сильно люблю. Очень рад вашему сообщению. Вот так, знаете, так приятно. Вот работаешь, да? И кто-то из знакомых, родных, близких так напишет, и такое: о, ну что за красота, ну что за радость, конечно же. Поэтому, Гузель Ханум, я знаю, что вы меня, Эльдара, вы слушаете. Раз спросили татарскую песню, то давайте, ну, практически второй гимн нашей республики. Обязательно его вы услышите прям совсем скоро. Возможно, даже прямо сейчас. Поехали. Да, друзья мои, мы любим нашу прекрасную республику, республику Татарстан. Вот слова-то вы очень хорошо об этом спел. Подпевайте.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: в Казани.
1: Кстати, буквально, ну сколько, 10 секунд назад звучала композиция, так, whatever, да? Правильно же я произнес, да? Короче, я просто вспомнил, знаете, такую интересную историю у меня из жизни, маленького меня. Помните же Шакира, да, вот ее легендарная песня whenever, whenever и так далее. Вот, когда, в общем, я был маленьким, представляете, я такой думал, ну, точнее, я проснулся, и, видимо, в таком бессознательном состоянии, то есть, когда еще просыпался, до того, как окончательно проснулся, я, видимо, через телевизор услышал, ну, что вот эту песню, да, там, причем я запомнил, как из серии, там, forever, forever и так далее, вот. И когда я проснулся, я такой, блин, я придумал классную песню. Forever, forever, don't you together. Я такой думаю, господи, да какой я гениальный просто композитор. Вот, и так я долго думал, пока не увидел клип в исполнении Шакиры, whenever, whenever. А я-то думал, что я такой прям гениальный молодой человек, ну, сколько мне лет тогда было? Лет 14, наверное, там, 15-16. Вот такая забавная история. Вот, касаемо гениальных композиторов, да, друзья мои, для меня это, конечно же, одним из таковых является Армин ван Бюрен. И я прямо сейчас поставлю песню, которую я слушаю, даже когда у меня бывает, например, там, плохое настроение. Я обязательно ставлю этот трек, и мое настроение, конечно же, улучшается. Я думаю, что вы наверняка тоже зацените этот трек, потому что он очень-очень знакомый. В свое время он очень так прям, знаете, шумел. Вот, я предлагаю, чтобы он пошумел и прямо сейчас для вашего настроения. Поехали.

0: Радио.
1: Ну, если я упомянул эту песню, про которую я думал, что чертов гений, то давайте ее послушаем. Бессмертная просто.

0: отдыхай. С Бим-радио.
1: Так, ну у нас время сегодня вообще вечера таких забавных историй. Так, я не знаю, это, видимо, может, с точки зрения ответа на какую-то викторину в программе «Вечерний Трубин» написали. В общем, 20 часов 19 минут. Мне вот Максим пишет в Телеграм одно сообщение «Собака». Я так и думаю, так, надеюсь, это все-таки не ко мне. Мне сразу вспоминается легендарная гайдаровская кинокомедия. Да, помните, это у нас «Кавказская пленница». Помните, «Собака». Я такой, какая такая собака. Ну, надеюсь, Максим, все-таки это не мне. Да, вроде ничего такого не сделал. Так, друзья, небольшое напоминание, что у нас уже совсем скоро, примерно через минут 20, нет, давайте точнее, примерно через минут 18 начнется программа «Привет, приветов». Вот, кстати, давайте я начну самым-самым первым. Бим-болталка, я знаю, вас много. Вы строчите сообщения буквально каждую минуту, каждую секунду. Вот вам самый первый мой привет. Ну, а если вы хотите оставить ваши приветы, то наш номер телефона, Telegram Max, это плюс 7 92 72 42 102 и 8. Я, мне кажется, знаете, вижу вас просто, что вы такие, мол, Ленар, а мы не успели записать. Итак, плюс 7 92 72 42 102 и 8. Отправляйте, конечно же, ваши приветы. Вот, ну и, конечно же, бессмертное приложение Бим Радио настоятельно рекомендую скачать, как всегда. Ну и кроме того, конечно же, обязательно наш сайт, официальный сайт причем, да, bimradio.ru. Легко запомнить, легко набрать и легко передать привет. Кстати, уже несколько приветов есть, я уж поэтому вам заранее говорю, чтобы, ну, вы успели, чтобы не было потом такого, что, мол, а, Ленар, вы не успели, что нам делать? Нет, я все предупреждаю. Я хочу, чтобы все успели, я постараюсь все приветы передать. Ну, приветы я точно все передам, но единственное, что по трекам можем даже немножко не успеть. Так что, друзья мои, все в ваших руках. Ну, а мы, конечно же, продолжаем. И что у нас? Какая следующая песня? О, это «Пицца», да, «Ночи напролет». Да, друзья мои, будем с вами слушать хорошую музыку на Бим-радио «Ночи напролет». Поехали.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, стать ближе к природе, заняться благоустройством своей территории – вот ваши ближайшие желания. Тельцы, уймите свою тягу к новому и неизведанному, привычное будет важнее. Близнецы, судьба готовит вам встречу с нужными людьми, подготовьтесь. Раки, создайте для себя и окружения приятную атмосферу, в которой захочется находиться как можно дольше. Львы, стремление получить от жизни больше будет соседствовать с умением взять это при первой же возможности. Девы, личная жизнь обещает вам массу приятных минут. Весы, сведения, которые вы скоро получите, могут оказаться недостоверными. Скорпионы, проявите хорошие манеры, а дома старайтесь использовать максимум доброты и ласки. Стрельцы, достаток и комфорт будут иметь большое значение для хорошего настроения. Козероги, суть дела будет постоянно ускользать, прячась за сомнительными подробностями. Водолеи, непредсказуемые обстоятельства будут мешать вам и другим людям прибывать на место вовремя. Рыбы, нынешний период будет сильно отличаться от предыдущего, вам просто станет легче. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам легкости в делах.
0: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: первое в Казани.
1: Друзья мои, меня по-прежнему зовут Ленар Сиразов. Ну и, конечно же, совсем скоро, буквально через несколько минут, программа «Привет приветов». Так что обязательно готовьте ваши приветики. Кстати, уже очень-очень много людей заранее об этом подумали. Ну и, соответственно, передали свои приветы. Ну и заказывают музыку, конечно же. Поэтому, друзья мои, буквально немного. Помните, как в песне «Еще немного», «Еще чуть-чуть», «Буквально чуть-чуть», и мы начнем эту программу. Напоминаю, что номер нашего телефона +7 92 72 42 102.8. Это номер нашего телеграма и Макса, BIM-радио наше приложение, ну и, конечно же, сайт bimradio.ru. Так что в ожидании ваших приветов. Совсем скоро.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: А мне хочется дальше петь. Привет, привет, приветов. Пим-пим-пим-пим. А, друзья, всем еще раз отличного вечера. Да что там вечера? Всем доброй ночи. С вами я, Ленар Серразов. Это Бим Радио. Самое любимое радио, которое есть вообще. Не то, что в Казани. Знаете, не то, что в Татарстане вообще. Не то, что в России. В мире, во всей вселенной, да. Итак, ну что же, самое время передавать ваши приветики. Их уже, кстати, накопилось такое приличное количество. Ну и самым-самым первым у нас сообщение с приветом от Дима. Итак, передаю привет Альбине Крылья, с которой завтра мы поедем в парк Альпарк всей нашей группы. Что такое, кстати, Дима? Парк Альпарк. Что-то по-арабски как будто звучит. Может, Альпак? Да, там есть же вроде у нас какое-то место, где альпаки, вот эти пушистые, такие приятные создания, может быть, это. Но также Дима продолжает. Передаю привет чату Болталки и Юлечке. И вообще привет от чата Болталки. Все, мы передали, мы молодцы. И, кстати, Дима заказал песню «How does it feel?». Я надеюсь, что правильно произнес. Надеюсь, учительница английского языка меня прям хорошо помнит и скажет, что Ленар молодец, произношение хорошее. В общем, Дим, вот я не дошел именно с твоими исполнителями, там Фессо, Зарк, Даб, Докс, по-моему. Но нашел интересное тоже такое звучание от Captain Jack. То есть Captain Jack звучит как название одного напитка. Вот, в общем, я надеюсь, тебе тоже это понравится. Я послушал, мне понравилось, мне зашло. Так, дальше давайте еще один сразу приветик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, это Пупс, кстати, был, да? Ты знаешь, да? Итак, Пупс пишет. Ну-ка, ну-ка. Да, вот, аноним... Пупс, прости, пожалуйста, не получилось анонимно. Здравствуйте, Ленарчик, хочу передать привет всей болталке, особенно нашей компании «Ведьмочек». Можно песню про ведьм. Я нашел, Пупс, прости, что вот не получилось анонимно. Все, вот моя говорящая душа наткнулась на ваше сообщение и сразу захотела сказать. Тем более аватарка у вас такая, прям такая яркая, сочная, интересная. В общем, прямо сейчас небольшая, ну, минутка рекламы, и после этого, конечно же, послушаем заказанные вами треки. Поехали.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Короче, Димас, вот для тебя, в общем, да, с таким же названием. Но мне кажется, тебе понравится.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Кстати, хороший трек, мне очень понравился. Но давайте на всякий случай я скажу, что международное движение сатанистов признано экстремистской организацией, запрещена в России. Ну так, на всякий случай, потому что ведьмы разные бывают, да. Но, сами понимаете, сказать надо. Так, что у нас дальше? Давайте мы пройдем в приложение, да. Итак, что нам тут пишут, да. Первая песня. Так, передайте привет, пожалуйста, Елене Бонашук, пишет Вячеслав Долгополов. Поставьте песню про медведя, живущего в лесу. Даже не в лесу, в лесу. Так, в общем, Вячеслав, я даже искусственный интеллект для этого привлек, что если такая песенка про медведя, который живет в лесу, но, в общем, не нашел, да, и я подумал, что, наверное, можно поставить песенку от медведях, а сразу какая ассоциация, да, где-то на белом свете. Да, конечно, не в лесу живут, но где-то на севере это тоже хорошо, поэтому, мне кажется, поностальгировать стоит, да, и, знаете, может, вот даже прямо сейчас, при помощи этой песни, можно будет погрузиться в предвкушение Нового года, потому что, когда показывают «Кавказскую пленницу» обычно, как раз в предновогодний период. Идем дальше. Следующий у нас запрос. Ну, запрос, это, мне кажется, слишком официально. Привет, да. Хочу передать привет всем и вам, ведущим Бима. За это отдельное спасибо. Можно песню Бритни Спирс, пишет Дина. Дина, привет вам тоже. Кстати, Бритни Спирс. Я, в общем, посмотрел, сколько у нас в базе вообще. Огромное количество просто песен Бритни Спирс. Поэтому я выбрал ту, которая, вот, ну, мне кажется, такая самая, одна из самых движовых, вообще легендарных ее треков. Мне кажется, вам понравится. Так, ну и давайте дальше. Еще у нас приветики. Ну-ка, много. Ксения, наша слушательница, пишет: доброго и уютного вечера вам, Ленар, всем сотрудникам и слушателям любимого радио, всем жителям любимой планеты. Ох, как вы так планетарно замахнулись. Огромный привет всем участникам бимболталки. Денис Валерьевич, благодарю за вашу заботу в каждом дне. Прошу вас поставить песню просто банально «Мот Шаде». Ну, как говорится, вы попросили, вы тогда ее получите, конечно же. Шаде есть у нас такая. Так, ну и еще один привет. Юрьевна пишет: добрый вечер, Бимка-любимка. Приветик, любимый ведущий. Ой, ну что, прям хочется перечитать снова. Приветик, любимый ведущий. Передаю большой привет всей болталке. Вечер — хорошее время, чтобы расслабиться после тяжелого дня на работе. Да, и поэтому, друзья, улыбайтесь, пишет Юрьевна. Ешьте хорошую еду и проведите его с тем, кого любите. Доброго вечера. И тут Юрьевна такая пишет. Такая, говорит, а можно сплин, выхода нет? Такая оптимистическая речь была, оптимистическая, да? Так, да, вот, в общем, и такая сразу, сплин, выхода нет. Она есть у вас, Ленар? Конечно, есть. Но давайте мы все-таки начнем с медведей, ладно? Немножко, вот так скажем, в настроение хорошее войдем, потом Бритни Спирс, Шаде, и вот все это, знаете, вот позитивный позитив мы немножко уравновесим вместе со сплином. А сплин вообще легендарная группа, я согласен. Поехали.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. It's Britney, bitch.

0: Казани. Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, продолжаем. Привет. Много надо работать очень оперативно. Наша постоянная слушательница Юлия пишет. Привет, Бим Радио. Здравствуйте, Ленар. Привет, Юлия. Я ж, прости, на ты. Так давно просто тебя знаю. Хочу передать привет, пишет Юлия. Привет всей Казани. Димке Ченскому и всем, кто знает. Можно песню Иванов. Боже, какой пустяк. Для меня поставить эту песню тоже, боже, какой пустяк. Так что все готово. У нас как бы следующее вот как раз-таки будет. У нас она танцует под шаде. А потом как раз-таки, боже, какой пустяк. Так, ну-ка, что у нас еще? Я разгребаю своими, как там, руки-разгребуки. Нет, это не реклама, друзья, ни в коем случае. Так, еще какое-то сообщение я вот прочитал, по-моему. Ну-ка, так, это про сплин мы сказали. Так, ну ладно, давайте перейдем снова к нашему приложению, про которое я прям так часто говорю. Итак, добрый вечер, любимый ведущий любимого шоу. Спасибо большое, Радик, спасибо большое. Я уж тогда, так скажем, с большим уважением, еще с более таким-то радикально большим уважением, Радик Витальевич, скажу. Итак, Радик пишет: поздравьте, пожалуйста, Сочневу Иришку с днем рождения. Самая сочная и звонная Иришка на космодроме Плесецк. Будь всегда счастлива. Старый уезжает, больше никто ворчать не будет. Пишет Радик Витальевич. Можно фамилию, да? Барковский. Давно мечтаю произнести эту фамилию, именно так. Ну, что хочу сказать, Иришка, с днем рождения вас. У-ху! Да, с днем рождения. Вот тут вся Россия сейчас такая. С днем рождения. С днем рождения. Поздравляем. Я не знаю, сколько вам лет, но... Нет, я знаю, вам 18, потому что всем девушкам после 17 исполняется сколько? Правильно, 18 лет. И вы Плесецке, получается, да? Круто, круто. Знаковое место для нашей страны. Далее идем, друзья. Пишет Евгений. Привет, Ленар. Хорошего эфира желаю вам. Спасибо большое. Передаю привет семье, жене Юлии Колесовой. Я надеюсь, что правильное ударение поставил. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь душевную песню. У меня сразу, знаете, остаться душевная песня. Это в актовом зале. Помните вот это? Так как она называется-то, господи, не помню. Короче, не помню. «Молодость», по-моему, называется песня. Но нет, давайте что-нибудь про семью. Я поищу. Так. Привет, Бим Радио. Привет всем тем, кто меня узнал от Рамиля Сандугача. Эйда, Сандугач, вот это лекнервно, семь гнянглы аласом и нам ящерегом, да? Рамиль, привет тебе, отличного вечера. Так, Бим, добрый вечер. Передаем привет из Челябинска от Сухоруковых. О, Челябинск, суровый город, но с очень добрыми людьми. Всем отличного настроения, пишет Ксения Сухорукова из Челябинска. Счастья и теплых вечеров в компании своих любимых и друзей. Поставьте, пожалуйста, песню «Зверя». До скорой встречи. До скорой встречи. Отличная песня. Обязательно, Ксения, поставим. Ну и, конечно, большой привет Челябинску. Очень приятно, что вы нас слушаете и в Челябинской области, в Челябинске. Город очень знаковый, очень важный для России. Так что большой привет и вам. А сейчас... небольшая, ну сколько, минуточка рекламы, да, и после этого, конечно же, шаде, боже, какой пустяк, ну и, конечно, только что заказанные песни обязательно прозвучат.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и тебе белый на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20.00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. 26 августа – группа «Градусы». 29 августа – «Смеш Бэнд». До встречи на высоте. 12+.
6: Реклама на BIM-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Димка пишет: добрый вечер, я диспетчер. Привет всей вечерней Казани, болталки, отличного настроения. И помните, завтра пятница. Поставьте, пожалуйста, скутер How Much Is Fish. Окей, хороший выбор. Идем дальше. Альбина у нас пишет: да, добрый вечер, любимое радио. Большой привет, Ленар, тебе. Спасибо большое. Да, вуалейкум. И вам тоже, Альбина. Большой салям, большой привет. Хочу передать большой привет, пишет Альбишка. Привет любимому мужу Валееву Ленару Камилевичу, сыновьям Исламу и Саиду. Хочу сказать вам, что я вас очень сильно люблю, мальчики мои. И желаю вам суперского настроения. Спасибо за то, что вы у меня есть. Поставьте, пожалуйста, для них песню Калашникова «То-то Джаная». Ух ты, это что-то интересное, для меня что-то новенькое. Я обязательно, Альбишка, поищу. Так, Павел написал тоже: приветствую всех моих любимых. Здравствуйте, Ленар. Вам от меня лично огромный привет и отличного, хорошего эфира. Спасибо большое, Павел. Взаимно, ковбой. Просто аватарка у Павла, она такая ковбойская. Привет всей бимболталке. Также продолжает Павел девочкам и, конечно же, ребятам. Вы там не скучайте. Всем хорошего, позитивного вечернего настроения. Обязательно здоровеннейший личный привет единственной нежной, ласковой любимке, маленькой вредине, которая сомневается. Не сомневайся, все же хорошо. Если можно, трек «Девочка Вайна», благодарю. Тоже обязательно я поищу. Ну и так, у нас тоже написали: «Бимчик-любимчик, поставьте, если можно, песню для моей богини Дины Марсовны и Сабины Валентиновны. Папа, WhatsApp». Я, WhatsApp, кстати, принадлежит компании Meta, которая у нас признана экстремистской, это я должен сказать. Для них построил суперэлитный трехэтажный позолоченный коттедж, который стоит 970 миллиардов долларов США, суперсадом, пишет Валентин Юрьевич. Пригласите на открытие этого дома за 970 миллиардов долларов США. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну и давайте и Фаридушечка, конечно же. Привет, Бимка-любимка. Всем отличного вечера. У нас сегодня праздник. Моя любимая Кызымочка поступила на бюджет. Умница наша. Всем желаю отличного настроения. Фаридушечка, я прям вот за вас рад, что она поступила на бюджет. Во-первых, осознание приятно того, что ваша девочка такая умница. Постаралась, да, сделала все для того, чтобы поступить. Я слышал, что даже с высокими баллами ЕГЭ в этом году было очень сложно поступать. Вот. И во-вторых, но тоже немаловажно, это же экономия хороших денег, да? Согласитесь, тоже приятно. Вот поэтому я хочу сказать, что ваша доченька Кызымочка умница. Вот. Вот такая, друзья мои, позитивная, хорошая новость. Мы обязательно потом еще продолжим, да, и сейчас выхода нет после таких позитивных новостей. Ну что ж, вы заказывали, поэтому получите и распишитесь.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Кстати, интересно, как бы по-английски звучало бы привет, приветов. Hello of hello. Кто знает англичанский, напишите. Так, Спартак пишет, причем, ну как пишет, давно уже написал, вот такая у нас большая очередь. Добрый вечер, Юрий Лоза, маленький флот, можно, пожалуйста, поставить. Все хорошо, кстати, я, по-моему, да, она у меня уже есть, да, у нас следующая, кстати, у нас Сплин, да. Потом у нас, Евгений, вы же помните, просили какую-то душевную песню, вот как раз-таки я подумал, что будет... Таковой, наверное, песня «Люби меня, люби», отпетые мошенники. Да, вот потом у нас до скорой встречи. Да, и вот как раз Юрий Лоза, плот, Спартак. Так что ждите. Так, идем дальше.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Привет, приветов на Бим Радио.
3: Так, продолжаем. Мне, кстати, написали, как будет привет, приветов. Да, вот он написал Юля, кстати, наша постоянная слушательница. Вот она говорит, так, hey there, можно сказать привет, приветов, hi, hello, hello. В общем, три варианта есть, если вдруг у нас есть англоязычные слушатели. Хотя, наверное, чтобы слышать Бим-радио. Хотя нет, друзья, даже, знаете, если, мне кажется, наши слушатели не знают русский язык, да, но, мне кажется, ну, всегда нужно знать вкус хорошей музыки. Хорошая музыка даже на любом языке мира, она всегда звучит прекрасно. Так что так, спасибо, Юля, за информацию, было прям очень интересно, спасибо. Так, ну что, давайте передавать привет. Еще много у нас, много. Так, смотрите, одну песню я поставлю вне очереди, потому что там нужно будет сказать. Потому что если мы этого не скажем, то потом, если я этого не скажу, то потом, после окончания моего эфира, никто не скажет. Так, ну, поехали, как говорится, поехали. Что у нас тут? Ну-ка, это я сказал. Так, Рамиль Сандугач пишет. Ленар Брацалян, добрый вечер, Казань. Передаю привет Высокогорскому району. Всем тем, кто меня узнал, пишет Рамиль. Да, говорит, привет Биг Тау району. На, все отлично, мы все передали, мы молодцы. Идем дальше. Следующие приветы. Так, давайте музыку чуть потише сделаю, да? Вот так, что наслаждайтесь моим голосом. Так, ну ладно, давайте дальше. Сергей Ильинский пишет. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Оксане от Сереги. Если можно, поставьте песню «Мы с тобой летим на моря». Надо посмотреть, что это за песня. Ну, в общем, Оксана, вот ваш Серега передал вам привет, знаете. Так, кстати, какие-то песни мы сейчас не успеваем до окончания, точнее, до 22:00. Вы не удивляйтесь, это будет в следующем часе, хорошо? Дальше у нас пишет, ну-ка, ой, так, Илья, ну тут прям столько, я, так, лучше давайте вот первую часть я вот передам тут, потому что очень много написали, спасибо искусственному интеллекту, пламенный привет несу по улицам, дворам во все города из Самарской области, огромный вам салют, звучит Наргиз, ты моя нежность из фильма «Крым», под этот медляк станцуем в тишине августовских огней. Этому вечеру большой привет. Пусть лето не кончается, пусть сердца горит тот теплый свет, что нас соединяет. Я, конечно, не понял, это была рифма, не рифма. Но вроде я постарался прочитать как стихотворение. Так, дальше Владимир. Владимир, ну-ка, привет Бим-радио, привет Казань, привет Ленар. Вы знаете, хоть Владимир написал Ильнар, но я такой, да ладно, потому что, а знаете откуда, кстати, привет? Привет из Череповца, между прочим, Вологодская область. Я, кстати, знаю вашу команду Северсталь, она всегда вас акбасом уже с незапамятных времен тоже. Так что, ребята, Северсталь, вы крутые. И пусть над нами будет мирное небо, а в доме тепло и уют. Владимир, спасибо за эти теплые слова. Вот как-то, знаете, остальные привет так читаешь, так вот так возвышенно, такая «Эй!» Да. Вот тут просто хочется сказать «Аминь». Да. Так, дальше мы идем. Еще. Так, Юрьевна написала «Спасибо большое, пожалуйста». Так, Спартак еще написал. Привет еще, пожалуйста, передайте моей любимой Лилечке, если можно, перед песней. А вот все, я не успеваю, потому что в следующем часе все это будет. Так, ну это вроде прочитал. Слушайте, я, по-моему, все прочитал, да? Ну что ж за красота осталось только все ваши песни найти. Ну ладно, в общем, я еще обязательно вернусь, друзья мои. Ну, а прямо сейчас вот песня. Давайте вот как раз я продолжу. Итак, сразу скажу, что у нас компания Meta, которая принадлежит, в частности, WhatsApp, признана экстремисткой в Российской Федерации. Вы должны об

0: Радио. Первое в Казани.
1: Светлана, спасибо большое вам за терпение. Передает Светлана следующий привет. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно бим-болталки всем девчонкам, всем мальчишкам. И ваш привет передан.

Ну что, друзья мои, пришло время прощаться. Альбишка, для вас песня будет на заре, она будет немножко попозже. Друзья мои, у нас еще песня. До скорой встречи. Скутер, плот, все это обязательно будет после 22.00. Дима, позвольте, я прочитаю ваше сообщение. Ленар Сиразм в эфире и радость несет. Привет, привет, и день лучше встает. А вечером шепчет спокойной ночи, и грусть улетает, уходит вся туча. Ну, вот на этом, друзья, позвольте раскланяться. Всем доброй ночи, пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 930 800
2: 0+.

Радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

слепой расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня.

маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето